0: не то, что я часто задумываюсь о том, что происходит непосредственно меж облачков, но вот такой вайб, как предоставил нам в начале свежего музыкального часа на русском радио Дима Билан, мне исключительно близок. Красивая песня, и если кто-то будет бурчать, что вайб не наше слово, ну уж учтите, мы люди русские, нам в избе все сгодится, но абсолютно точно. Более того, моргнуть не успеете, как появится что-то вроде преобразования и внедрения в наш великий и могучий, даже глагол какой-нибудь появится. Я в этом абсолютно точно уверен, как и в том, что 3.04 — это наше отечественное ни рыб, ни мясо. Да, ночь еще вроде как не закончилась, утро еще вроде бы не началось. Пережидаем. Вам точно желаю доброго утра, вам доброго дня и доброго вечера вам персонально. Что касательно непосредственно нашего русского, я бы даже сказал слегка с приставкой «древний», Татьяна Куртукова на русском радио, «Матушка-Земля». Вылитая я, Бахтий Туркен, тоже очень скоро. Юлий Ковальчук появится, Дмитрий Колдун и Зиверт. Наши ближайшие любимые на русском. Как всегда, все самое замечательное и самое приятное, не только по понедельникам, всегда. Исключительно для вас. Всем привет!
1: На русском радио.

0: память о тебе. Никогда. Никогда.
1: Все будет хорошо.

0: ну уж нет, я настаиваю. Летающие черные полосы, ну, куда это? Это как летающие штрихи. Только чернила могут порадовать. Хотя, что я на чернила наговариваю? Тогда полосы могут быть и синими. Там вариативность высокая, даже красными, если, например, вы преподаватель. Нет, давайте, чтобы полосы пусть будут взлетными, но пусть они будут белыми. И абсолютно точно белыми, четкими, без всяких пикселей. И тогда мы точно будем уверены, что это самое хорошо уже наступило. По поводу наступило, да, часики в этом отношении, безусловно, участвуют. 3.26 натикало у нас, Валерия дальше продолжит в своем ритме. Появится новая песня от группы Ума Турман, называется «Не стой, танцуй», восточная песня от группы «Премьер-министр» и «Девочки» от Ирины Дубцовой. В состав «Девочек», разумеется, она тоже входит. Кстати, ее коллектив так и назывался раньше, но уже давно, «Ирина в свободном плавании соло». Я, Дмитрий Лебедев, здесь тоже пока еще соло, пока не пришли перчики, поэтому по-прежнему обещаю, рассчитывайте исключительно на мою компанию, моя на вашу. Открываем понедельник вместе, и пусть у нас все будет хорошо.
1: На русском радио.

0: Знаю. Не первый год, на самом деле, слышу эту песню, и каждый раз у меня в сердечке протестное настроение. За птичек, за всех ратую, мне этим выделяться нужно. Что значит «снегири, не гири»? А кто гири? Воробьи, что ли? Эти чахлики, они даже на гантельки не тянут. И вообще, птичку жалко. Я за всех пернатых, может быть, потому что фамилия такая, может быть, добросердечный я. Второй вариант мне нравится больше, но вряд ли. И вообще, для снегирей пока еще погода не та. Или не погода не эта. Это уж как судить. Лучше специально обученным людям это дело отдам. Нюша и Чинг-Конг на русском радио. Или Кинг-Конг, уж как хотите, так привычнее уху. Но на самом деле что-то было бы правильней. В любом случае, их песня «Непогода» в ближайшее время здесь, на русском радио. Я же всем желаю отличного настроя и доброго утра, и доброго дня, и доброго вечера. У нас точно все будет хорошо. Надеюсь, даже с погодой.
1: На русском радио.

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

Ну, такая уже знакомая вполне история, когда все элементы лица наконец проколятся перед двумя прожекторами Виктории и Дайнека. В общем, хотелось бы сказать, что парню хана, но, с другой стороны, как я считаю, в этой песне Виктория Дайнека проявила акт милосердия. Потому что сразу уйти, какая же это месть, надо остаться и уже, чтобы парень претерпел. А лучше, чтобы он вообще ничего подобного не делал. Я за то, чтобы, конечно же, в доверии и взаимопонимании все находились. Понимаю, что немножко утопично, но с другой стороны.

0: другой стороны, если собрать по крохам, кто-то верный, кто-то веселый, кто-то умный. Вот такой шумной ватагой нет, тоже не годится. Это уже не тет-а-тет. Ладно, 4.06 на наших русскорадийных. Пусть все течет само собой. Или идет, или едет, или летит. Решать, разумеется, вам. Главное, чтобы само собой. Артур Пирожков через пару секунд, Стас Пьеха дальше, рефлекс появится, а также будет Митя Фомин и что-то еще, как всегда, из любимого на русском. Я желаю и нам, и вам раненького утра. Вам не такого раннего, уже сформировавшегося, рабочего. Приятного вам. Пока времяпрепровождение, когда раскачаетесь, можете уже за работу, конечно же, приступать к работе, к ней. Вам желаю добрейшего дня, уже даже вам приятного аппетита. Время летит. Вам доброго вечера. Надеюсь, что с русским радио этот понедельник и начался, и продолжился, и практически у вас закончился. На отлично. Ну, а мы только начинаем. Я думаю, что у нас тоже все будет хорошо.
1: На русском радио.
2: Если хочешь танцевать.

0: Русское радио представляет Русрадио.ру. Сайт русского радио. Много любимой музыки, новостей и интерактивных возможностей. Русрадио.ру. Дарим отличное настроение.
1: Пусть

состыл и листья сбросил. Зато видно все. Русское радио. И все будет хорошо.

0: Вот да, с одной стороны, Дим Билан вроде бы стимулирует, но с другой стороны, учитывая, какая у него дамская фэн-база, мне кажется, немножко и обламывает. Возможно, Снежана перед зеркалом, примеривая фату, уже примеривал не только ее, но и фамилию Билан к своему славному имени. А вот не случилось. Невозможное возможно у Димы Билан, но с кем-то другим. Но всякое бывает. Возможно, в этом случае невозможно, а в другом невозможное возможно. Вот так и зафиксируем. Дима Билан только что на волне Русского радио. Дальше елка на малютке планете. На нашей с вами, на кругленькой. Поставь на стоп от Маши Вебер. Тоже очень скоро. Плачешь в темноте от группы «Руки вверх». И все будет хорошо, вне всяких сомнений. Я вам этот посыл отправляю. И, разумеется, Роман Архипов, раз уж назвал так песню, присоединяется. По-прежнему всем и доброе утро, и доброго дня, и доброго вечера. Давно не слышались, скажете вы. Ну да, минут 20 назад желал вам того же самого. Но, с другой стороны, вдруг вы подзабыли, только что проснувшись. Все-таки в Москве 4:33. У нас раненькое.
1: На русском радио.

свете в любое время года. На малютке планете мне хочется свободы, а я такая в цвете.

0: Мобильное приложение Русского радио.
1: Русское радио.
0: В любое время. В любом месте. Вместе.
2: Я летал во сне. Я летел к тебе по звездам. Не коснись ко мне. Пока нам еще все можно. Но дом наш опустел. И слез.

Да, только хорошо, у каждого происходит в этой жизни по-разному. И вообще разное нам нравится. Я заглянул тут в праздники, гуглятинка мне подсказывает, что сегодня день деловой книги в России. Ну, серьезно, может быть, кому-то нравится, кому-то пригодится. Я, как человек, лишенный напрочь коммерческой жилки, считаю, что зря древесинка почила. Но вообще, в принципе, в книгах нет ничего плохого. Но если уж совсем откровенно, я даже готов был бы по школьной программе еще раз метнуться, к классике приобщиться, не говоря уже, а прям чем-нибудь интересненьком. Что касательно чего-то делового, то, вероятнее всего, праздник деловой колбасы меня порадовал несомненно, особенно с утра пораньше, особенно в понедельник, который, надеюсь, у вас пролетит незаметно. Или заметно, я не знаю, может быть, вы все выходные готовились так стрельнуть,

0: чтобы все обратили на вас внимание и даже, не знаю, с легкой ненавистью смотрели, потому что поощряет начальство непосредственно выполненную работу. В общем, я не знаю, как пройдет ваш день, но надеюсь, что пройдет он и впрямь шустренько, ведь под музыку русского радио, а по-другому не бывает. Мы же абсолютно, это уже не мое дело, здесь Мод и Бьянка по этому поводу. Абсолютно все. Доброе утро!
1: На русском радио.
2: Наверное, был неправ я, наверное, делал больно. Обида за обидой, за это все прости.

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

Ну вот и я себе напомнил в начале свежего музыкального часа на русском радио, а теперь и сам к себе подтянулся. Кстати, о подтягиваниях. Хотел узнать, какой норматив ГТО по подтягиваниям. Не просто там какой-то вялый гимнастик с утра пораньше. Да, именно вот так вот. Нормы ГТО. Ну, опять ничего членораздельного. Пишу, что разные по подтягиваниям нормы существуют от возраста и пола зависит. В общем, вы чувствуете, да, нам, прокрастинаторам, это практически все карты в руки. То есть можно сколько угодно отмазываться, прикрываясь вышеупомянутым. Ну, раз нет нормативов, чего там? Давайте уже какую-нибудь гимнастику. Почему нет? Должны же на работе появиться бодренькими. Это я к вам обращаюсь. Раз у вас столько же, сколько у нас, и вы уже успели подорваться. Я бы, например, часов 6, не раньше. Но, опять же, кому, когда, на предприятие или еще куда-то нужно. Самое главное, не опаздывать. Вам, конечно же, шлю большущий привет. Вы прям такие сидите, и как будто бы никогда и не спешили на работу. Нет, раз вы там оказались, преимущество у вас, безусловно, есть, но не до такой степени. Удачного вам рабочего дня. Добрейшего вам вечерка уже, персоналочка. Ну, у вас уже к ночи ближе. Вы уже прям с опережением крепко. Но, с другой стороны, вы же понедельник завершаете, а не воскресенье. А значит, печальки быть по этому поводу не должно. Хорошего вам активного начала рабочей недели. Я полагаю, что у нас с вами все будет хорошо. Об этом нужно помнить. Как Джонни, или даже лучше. Елена Караулова следом, Елена Север потом. Дискотека «Авария» тоже очень скоро. И «Five Star Family» обязательно появится.

0: только любимая.
1: А музыка звучит, и я чувствую любви.
0: Русское радио. Лучшее. Любимое.

Что слушает страна?

0: Новая песня на русском.
1: На столе лежат ключи. Говорят, уже не жди.
2: Всем привет. Это Дмитрий Колдун. И вы слушаете мою новую песню «Ключи» на русском.

0: Ох, металл ремонта посвящается, хотелось бы сказать. Мараш, у нас ключи образовались на русском радио. Я даже проверил, есть ли какие-то особенные виды отмычек, если вдруг ключи потеряли. Да, оказалось, целых три типа существует, по трем типам же замков. А вот от сердца ни одной отмычки. Ну и, соответственно, на нет и сюда нет. Чего уж там, трогательная песня «Ключи» от Дмитрия Колдуна, абсолютная новиночка на русском радио, только что отзвучала. А значит, следующие проблемки уже будем решать по мере их поступления. Но надеюсь, что их сегодня будет минимальное количество. И вообще будем руководствоваться наступившим днем. То есть нас должно волновать, что у нас днем в понедельник, а не в пятницу вечером. Хотя, с другой стороны, помечтать, особенно в понедельник, да на рабочем месте, никто нам не мешает. Главное, не засыпайте. За пятницу на русском радио отвечает группа «Пицца». Дальше версия от «Зиверт» в «Городе лето». Как мы помним, эта песня «Умы Турман», появится Валерия, Александр Панайотов, все непременно с песней «Улетай». И, кстати, если у вас сейчас летящее настроение, то надо как-то приводить себя срочно в порядок. Холодной водичкой умываться, ну и что-то еще для бодрости духа. Может быть, русское радио, почему нет?
1: На русском радио.

встретимся как-то в центре, не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то.

0: Реклама на русском.
1: Сервис 5 звезд – это когда вас понимают с первого звука. В автосервисах «Фитсервис» диагностика ходовой бесплатна и скидка 15% на ремонт, если потребуется. Акция действует до 31 октября 2026 года. Подробности на free.fitauto.ru.
2: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
3: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новое или с пробегом – это Авито Авто.
4: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
5: Телеканал СТС представляет. Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
6: Вы не переживайте, солдат ребенка не обидит.
5: «Нянька в погонах». Премьера с 5 октября в 20:00.
7: Для лиц старше 16 лет.
8: Здорово быть пессимистом. Либо ты прав, либо приятно удивлен. Рекламная служба русского радио 579-7799. Код 499.

0: однажды, как она.
1: Странная, конечно, история. Вроде бы смотрит на девушек, а думает про себя. Я ведь верно цитирую? Верно, конечно же. Эгоист, не дать не взять. Но с другой стороны. Звезда ведь тоже, хотя и не девушка. Да еще и золотая история на русском радио. Эта песня действительно входила в золотой граммофон и получила свою заслуженную награду. Ну и Андрей Губин, безусловно, главный романтик страны. Андрюш, если слышишь, привет. 5:47 на наших русскорадийных. Девушки бывают разные. Я тут не собираюсь с утра пораньше цитировать всех отпетых мошенников, нет, просто хотелось бы рассмотреть другую ипостась наших очаровательных половинок. Инициатива опять же не моя, это Настя еще в составе Артика и Асти на русском радио с песней «Истеричка». Мне же остается только между песнями, конечно, пожелать всем и доброго утра, и доброго дня, и вечера доброго. Надеюсь, под музыку русского радио вам отдыхается и работаете, как всегда, значительно круче, чем без нас. Вообще, в тишине мало что может прийти позитивного в голову, потому что вообще, в принципе, мысли всякие лезут. Отвлекаться нужно время от времени. Не вполне на рабочем месте, но какую-нибудь минутку найти, да и послушать свою любимую песню. Чего нет-то, у нас только все самое лучшее.
2: На русском радио.
3: Ты плохой.

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС-77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

0: Ну вот поэтому, особенно по понедельникам, я не устану повторять, что наше с вами нынешнее, настоящее, когда-нибудь станет прошлым. И крайне важно, чтобы эти воспоминания были приятными. В данном случае именно такие, о которых не забыла Оля Серябкина. В противном случае в одно бы ухо влетело, из другого бы очаровательно вылетело. В конце концов, зачем держать что-то не слишком хорошее в голове? Лучше над головой что-то приятное в плане прически состроить. Раз что вы на работу собираетесь, и вы девушка. Если нет, то взяли пятерню вот так, или, я не знаю, в зависимости от присутствия или отсутствия волос, может быть, и тряпочки обошлись бы, пыль смахнули. В общем, приводить себя в порядок. А по поводу воспоминаний, ну, серьезно, если они у вас не ахти, то возникают вопросики, скажем, ну, зачем? Вот премьер-министра, в данном случае на русском радио. Карамель появится от тестостерона, также будет песня «Грею счастье» от «Елки» и «NU». В ближайшее время полетели выше. И то сказать, действительно, летать нужно, не понижая планки. Русское радио за перспективу. И, конечно же, только вверх. Ну и только вперед.
1: На русском радио.

0: Новая песня на русском.
1: Все в курсе. Мы держим руку на пульсе.
2: Всем привет. Это певица Света. И вы слушаете мою новую песню «Все в курсе» на русском.
0: Русское радио. Русское радио.

0: Ох, не знаю, мне кажется, мир нам этого не простит. Нельзя останавливаться, если день не рабочий, как по мне. Ну, разве что на обеденный перерыв. Ну, а с другой стороны, там нужно тоже грамотно распределиться. Не все же внутрь, нужно что-то из себя, с коллегами пообщаться. Ну, может быть, даже музыку на русском радио обсудить. У нас же и новиночки имеются, конечно же. И старинки, разумеется, и золотая история. Мне кажется, поделиться, опять же, с родными людьми, тем, что услышал песню, которую слышал в детстве, это красота. Но если вдруг стоит остановиться, то это исключительно просчитанный шаг. Тайм-аут, я бы сказал, а вернее, это Ханна сказала, а я погуглил. В каких видах спорта есть тайм-аут? Не во всех, откровенно говоря. Но если нужно, то нужно. Введем, совершенно точно. Мы всегда за то, чтобы вам было хорошо и удобно. Ну и разумеется, я по-прежнему желаю всем отличного бодрого утра. Без этого никак, потому что появляться вяленьким на работе — это значит испортить себе настроение на весь день. В конце концов, вас же еще и чуткое руководство встречает, а на его разочаровывать нельзя.
1: На русском радио.

0: Ну, мне кажется, это абсолютно два противоположных вопроса. Во-первых, мы ничего не боимся, этот закрыли. А во-вторых, ну, как правило, я лоббирую интересы мужской половины населения. Ну, а что? Должна быть какая-то солидарность. Но сейчас я хочу встать исключительно на дамскую половину. Мне кажется, камикадзе так себе профессия. Ну, серьезно, что это такое? Чуть выше пояса все равно ничего не получилось. Так разве проблемы решают? А жена? А дети? А как же все в семью? Не, ну это безобразие и абсолютно безответственные поступки. Мне кажется, мы эту тему как-нибудь еще обсудим. Сейчас, с утра пораньше, я не буду. Просто Юлия Паршут на русском радио и музыкой навеяла. Песня так и называлась «Камикадзе». Что у нас будет дальше? Дальше «Отпетые мошенники». «Привет, моя меланхолия» от Александры Воробьевой и Сергея Лазарева с песней «Я не боюсь». Ну, опять же, наш человек. Об этом уже говорили. Все, я прощаюсь с вами. Через 20 минут главное утреннее шоу страны «Русские перцы». Я думаю, что будет... Помимо всего прочего, забавно, уж весело совершенно точно, конечно, музыкально, ну и, безусловно, информативно. Если хотите еще больше инфы, сайт www.radio.ru работает для вас круглосуточно. Слышите новинку, нравится, голосуйте, если что. А я откланиваюсь. Хорошего вам понедельника. Я верю, что все будет хорошо. Пока.
1: На русском радио. Мы едем, едем, едем.
2: Куда?
1: Где интересней?
2: Все о путешествиях и путешественниках.
3: В среду в 11:30.
2: Русские каникулы с Петром Кузнецовым.
3: На русском радио.
4: Реклама на русском.
5: Сервис 5 звезд – это когда вас приятно удивляют. В автосервисах «Фитсервис» замена дисков, колодок, свечей и амортизаторов бесплатно. Акция действует до 31 октября 2026 года. Подробности на замена.fitauto.ru.
6: Выбирайте Wildberries. Работайте водителем на новых машинах с повышенными тарифами и удобным для вас графиком. Зарабатывайте до 280 тысяч рублей в месяц. Скачивайте VBJob.
7: РВВ, ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ Подольск, деревня Каретина. Подробности в приложении VBJob 18+.
8: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения Национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
9: 12+. Телеканал СТС представляет. Когда педагогика бессильна, вход идет в строевой устав.
10: Вы не переживайте, солдата ребенка не обидят.
9: «Нянька в погонах». Премьера с 5 октября в 20:00.
11: Для лиц старше 16 лет.
12: Официант, принесите мне дверь! Я хочу выйти. Рекламная служба русского радио 579-7799. Код 499.

Каждую неделю в хит-параде «Золотой граммофон» Алена Бородина подводит итоги народного голосования. Подарите любимому исполнителю «Золотой граммофон». Голосуйте на сайте rusradio.ru. В пятницу в 5 вечера 20 лучших песен недели. Хит-парад «Золотой граммофон» на русском радио.

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии с новостями Анна Вольская. Здравствуйте. В стране может появиться единый закон о тарифах. Федеральная антимонопольная служба предлагает навести порядок в ценах на услуги ЖКХ. Базовый закон о госрегулировании цен должен повысить прозрачность, экономическую обоснованность и баланс интересов граждан и монополистов. Кроме того, принятие инициативы поможет устойчивому развитию экономики. И к другим темам. Порядок работы врачей и хирургов в стране может измениться с начала 2027 года. Специалистам планируют разрешить оказывать медицинскую помощь за пределами медорганизации, передает РИА Новости. Согласно проекту приказа Минздрава, помощь по профилю хирургии смогут оказывать в рамках паллиативной медицинской помощи. Ранее в стране обновили порядок проведения медицинских осмотров и диспансеризации. Минпросвещение сформирует золотой стандарт книг, игр и мультфильмов для детских садов, сообщил глава ведомства Сергей Кравцов. Сейчас специалисты разрабатывают единые методические комплекты и рекомендации с учетом воспитательных задач в партнерстве с учеными, экспертами и гражданским сообществом. Министр также отметил, что ведомство продолжит укреплять связь с семьями воспитанников. Больше половины россиян считают неуместным предложение оставить чаевые на терминале, показал опрос. При этом 76% респондентов оставляют чаевые хотя бы иногда, когда терминал предлагает выбрать их размер. Среди тех, кто обычно выбирает процент, 47% придерживаются одного диапазона, независимо от места оплаты. Еще 29% увеличивают сумму за особенно хорошее обслуживание. 7:02 в Москве. На русском радио начинается утреннее шоу «Русские перцы».
0: Сияет голосами утро, и новый день пришел. У них все будет круто, все будет хорошо. Русские
2: перцы. Опаньки! Здорово, дорогие! Здорово, любимые! Привет, замечательные! Давайте просыпать! Скорее здесь! Главное на главном стартует! Здесь русские перцы на русском радио для вашего хорошего настроения, чтобы сегодня солнышко светило, чтобы сегодня было 162 августа, еще лет продолжается, чтобы было все нормально. Вот здесь Дим Морозов, Полина Жукова, Антон Юрьев, люди, здравствуйте!
3: Здравствуйте! Доброе утро! 7:02, это значит, что надо подготовиться конкретно.
2: К чему?
3: Во-первых, ну, новая рабочая неделя стартовала.
2: Да. Ну, это да, это да, это
3: тратьте
2: да.
3: накопленные за выходные.
2: Не тратьте ваши деньги.
4: Мы про энергию. Мы же накопили ее за выходные.
2: Нет?
3: Нет, ты знаешь, Полин, он тоже прав.
4: Чего?
3: Не тратьте ваши денежки, заберите их лучше у нас.
2: Правильно, а потом тратьте, потому что игра против правил будет. Вот так.
4: Ах, какие вы. А еще знаете, какая игра будет?
2: Какая?
4: Слово не воробей.
2: Ух ты, не да. может быть, надо же, вот ведь опять.
3: Потому что слово голубь, или коршун, или ястреб.
2: Да, что?
4: Ворона.
3: Или китоглав.
2: Ну, ты говоришь, вот, конечно, я тебе хочу сказать.
4: А синичка может быть?
3: Зяблик.
2: Зяблик.
4: Кукушка, кукушка. Сова. Это сова.
2: Я думал, вы ругаете сейчас. Кукушка, зяблик, орел, перка.
3: В общем, все это будет на протяжении ближайших 3 часа. Будьте рядом с нами.
2: Начнем с гороскопчика через пару минуточек.
0: Русские перцы. На русском радио.

0: По будням на русском радио. Шоу отличного настроения. Русские перцы.
1: Почему бы не начать понедельник с замурчательных новостей?
2: Мур-мур-мур.
1: Да, специальный отряд. Угомонитесь. Специальный отряд котов по поиску сородичей создали в Казахстане. Пушистым агентам вешают на шею камеры, а нейросеть анализирует видеозаписи их прогулок и сверяет встреченных котов с базой пропавших котиков. И таким способом хозяевам вернули уже 407 любимцев.
3: Это мне очень нравится. А что это такое? Это кошачий Интерпол.
2: Да, кошачий десант.
3: Да-да-да. Не, ну кошачий десант, это понятно. Это на задержание, которое есть. Кошачий ЦРУ.
2: Нет, они же приземляются мягко на лапке.
1: Да.
3: Да, коты-следаки.
1: Ну, а что, классно, если это действительно приносит такие плоды.
3: Да-да-да.
2: Ну, тем более, что коты видят в темноте, например.
1: Да.
3: А как они, знаешь, обнаружен в квадрате номер 5 Мурзик.
2: Вообще интересно, кстати, да. Нет, у всех Мурзиков домашних, у них же наверняка есть чипы, поэтому, в принципе, по GPS потом их отследят.
3: Ну, а тех, у кого нет чипов, как? По это самое, по лицу?
1: Да.
3: Строили фоторобот, да?
2: Cat ID.
3: Ну, должно быть...
1: Лапки тоже ID можно.
3: Но должно быть такое, не знаю, какая-то база общая, понимаешь, база котов там.
1: Да, будем вносить... Ну, а сейчас же курочек приносят в МФЦ?
3: Да.
1: Ты же не сам рассказывал.
2: Зачем?
3: Да-да-да, я, кстати, одной вот женщине, которая... Нет, там день ног. Вот, а как бы крылышек, а еще и наггетсы приносят в КФС.
2: Ничего себе.
1: Да, регистрируют курочек. А тут регистрируют котов.
3: Слушай,
1: и собачек.
3: МФЦ, КФЦ, успокойся.
2: Ну, вроде три похожих буквы. А какая разница?
3: Сейчас ты придешь к организации, вам на визу, на что вам нужно это самое? Вам документы?
2: Кстати,
3: мне просто большую картошку дайте.
2: Знаешь, я вот, кстати, не так переживал, когда закрыли КФЦ, когда закрывают МФЦ перед моим носом.
3: Это, кстати, обидно, да. А еще и говорят, всего вам наилучшего, приходите завтра. Мы так рады вам.
1: Улыбка бесплатна.
3: Да-да.
0: Русские перцы на русском радио.
1: Так, давайте смотреть, что происходит на дорогах города. По данным сервиса Яндекс.Карты, сейчас 1 балл. Пробок нет, Антош. Ну, чуть-чуть я найду, конечно, если ты хочешь. Вот Аламков встала сейчас до улицы Маяковского. Здесь 40 минут.
3: О!
2: Так, неужели шоссе энтузиаста свободно?
1: Так, шоссе энтузиаста смотрю. Нет, там есть пробка на 18 минут до 3-й Владимирской улицы.
2: Да, и авиамоторная тоже там.
1: Да, и Пятницкое шоссе немножечко притормаживает до поселка Светлые Горы на 34 минутки.

0: вот обычно у нас перчёный гороскоп, он такой легенький, такой воздушный, такой, знаете, без калорий. Сегодня тяжелый.
1: Почему?
0: Ну, такой он для размышлений предназначен. Ну, понедельник, ребята, подумай, здесь надо думать.
1: Пораскинем мозгами.
0: Как говорит Полинка, здесь надо думать.
2: Итак,
0: Овны, сегодня ваша прямота окажется полезнее дипломатии. О как! Только не путайте ее с хамством.
1: Давай ты, Тельцов.
2: Ну, так вот так же, да?
0: Серьезно.
2: Тельцы, ой, сегодня. Позвольте себе выбрать более удобный вариант, а не тот, который выглядит правильнее в глазах окружающих.
0: Да я всегда так делаю.
2: Да.
1: Коллеги-близнецы, день может подарить отличный повод для новой семейной или дружеской шутки. Запоминайте детали.
0: Кстати, самая классная шутка – это «Антон, не даст соврать». Та, которая сказана с серьезным лицом.
2: Да, и трижды.
0: Раки, сегодня вам полезно сменить обстановку хотя бы на пару часов. Новые стены иногда отлично, знаете ли, проветривают голову.
1: Интересно.
2: Если об нее ударить. Ну да. Львы, не спешите, пожалуйста, покупать то, что понравилось с первого взгляда. Завтра любовь может загадочным образом пройти, да и скидки скоро.
1: Да, девы, сегодня стоит задать вопрос специалисту вместо 10-го самостоятельного поиска ответа.
0: Ага. Да, скидки 11-го.
2: Да-да-да.
0: Еще не скоро. Весы, не пытайтесь сгладить каждую неловкость.
2: Ну,
0: некоторые моменты становятся смешными именно потому, что вот все пошло не так.
2: Скорпионы, сегодня внимательно слушайте старших. Среди привычных наставлений внезапно попадется действительно полезное.
1: Стрельцы, кто-то может предложить вам поменяться ролями или обязанностями. Соглашайтесь, разнообразие сейчас будет кстати.
0: Козероги, сегодня хороший день, чтобы привести в порядок документы, бумаги или файлы. Будущий вы вам мысленно пожмет руку.
2: Ага. Водолеи, не объясняйте свою идею слишком долго. Покажите, как она работает, и вопросов станет гораздо меньше.
1: И рыбки, сегодня оставьте немного времени без заранее придуманного занятия. Именно оно может стать лучшей частью дня.
3: Перченый гороскоп на русском радио. Сегодня в 6 вечера. Не пропустите. Александр Пряников, Иван Соловьев и Юлия Калинина. Вечер на русском. Реклама на русском.
4: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
5: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
6: Да, вы можете запомнить имя клиента, вид работы, дату, время, адрес, сумму, сроки, материалы, договоренности, контакты, задачи. Ну ладно, не можете. Зато можете подключить МТС Оптимус, который запомнит все это за вас. МТС Оптимус записывает и расшифровывает звонки, выделяет главное и формирует задачи, чтобы вы занимались бизнесом, а не рутиной. Попробуйте бесплатно в тарифах МТС.
5: В услуге МТС Оптимус доступны функции ИИ и записи разговоров через приложение МТС Оптимус. 18+. Подробности об услуге и ее стоимости на mts.ru.
3: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования АТРА рынка платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agency.de.

0: Автобан. 20 лет делаем сложное простым. Автомобили от ООО «Теата», ОГРН 123-770-053-35-86, Москва. Приложение «Автобан» 0+.
1: Обновленный «Хавейл Джолион» создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным, полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым, проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. «Хавейл Джолион» – один для всех. Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техноплюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Хавейл Сити и на сайте хавейл.ру. 12+.
2: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
3: Мир. Каждый день в твоих руках.
4: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
5: Автомобиль Dongfeng Mage – это точные реакции, уверенный разгон и комфорт в каждой поездке. Современная платформа и технологии мирового уровня. По итогам гран-при журнала «За рулем» в сочетании цена-качество Dongfeng Mage – лучший в своем классе. До 31 октября Dongfeng Mage от 2 499 000 рублей. Подробности dongfengmotor.ru.
6: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Знания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте Манжерок на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
7: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21-0+.
8: Откуда? Откуда пельмени знают, что они готовы? И им пора всплывать? Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 4.

0: «Русские перцы». Смеяться обязательно.
1: Ну, с утречка минутка психологии. Значит, ребятушки, по-настоящему. Надо. Вас понимает не друг и не жена.
2: А подруга.
1: А собака. Собака.
3: Собака!
2: А знаете почему? Потому что она все понимает.
1: Конечно,
2: она
1: сказать не может.
2: Никому ничего не расскажет.
1: Правильно. Ученые выяснили, что за 15 тысяч лет рядом с человеком собаки научились читать нас почти, ну, как открытую книгу. Например, пес может по запаху понять, что хозяин испытывает стресс. Собачий нос примерно в 50 раз чувствительнее человеческого и способен улавливать изменения, связанные со стрессом. Причем питомец может и сам начать тревожиться вместе с вами. Вот, так переживает, так переживает. Еще собаки распознают эмоции по выражению лица и голосу. Так что, бодрые, все нормально. Нет, все нормально. Нет, все нормально. Ну, вот, может оставить в общей сложности для коллег. А собака все равно знает правду.
3: Но я бы здесь поспорила по поводу интонации. Ты можешь вот такой хорошеньким голосом ругать, и она думать будет, что ты говоришь ей какие-то приятные вещи.
1: Да?
3: Потому что мы миллион раз так пробовали.
1: Это те собаки, которые, ну, которые такие говорят, давай играть, играть, играть, играть. Знаешь, все плохо, меня уволили. Давай играть, играть.
2: Ну, в любом
1: не
2: случае,
1: будет как... корма.
2: Это
1: давай
2: правда, что? Когда тебе плохо, она тебе принесет игрушечку.
3: Да.
1: Нет, ну по факту я тебе хочу сказать, что я как бы по запаху могу тоже понять, кто из коллег стресс испытывает. Но это вот, главное не принюхиваться.
2: Потому что ты в прошлой жизни был псом.
1: Да, я и сейчас.
3: Хорошо, хоть не сутулый, знаешь.
1: Ну, не сутулый. Я такая, знаешь, я такая высокая собака такая, не сутулая такая.
0: Русские перцы. На русском радио.
4: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много

0: на русском радио.
1: Знаете, ребята, вот эта поговорка «из пушки по воробьям стрелять» — это прям про нашу игру.
2: Почему?
1: Потому что...
3: Воробьи недовольны. Звонили вчера, говорят, хорош, ребят, уймитесь.
1: Не, ну на самом деле, иногда люди такие делают, ну как бы...
2: Выкрутасы?
1: Выкрутасы в нашей игре, реально.
3: Выкрутасы.
1: Нам надо два человека, которые сейчас выкрутасываться будут.
3: Выкрутасываться будут. А ты как апологет русского языка и литературы уверен в этом?
1: Я придумываю, это оказионализм.
2: Да, после этих выкрутасов, кстати, кто-то из них может забрать крутую колонку.
3: С выкрутасами тоже.
1: Да. Сегодня мы строгие, но добрые.
2: Ну, это вы про себя говорите.
1: Поэтому, если вы вдруг проиграете, то колонку вы не получите.
2: Ха-ха-ха.
3: А до этого прям раздавал.
2: Мы хотим, чтобы кто-то выиграл. Давайте кто-то выиграет.
3: Давайте.
1: Так, я сейчас посмотрю, подождите, какое у нас там слово сегодня будет, которое они будут петь.
2: Прекрасное слово.
1: Прекрасное слово.
3: Прекрасное слово. С буквами цифры дай.
2: Да, 8-495-995-105-7. Посмотрел?
1: Слово реально классное. Так, звоните срочно.
0: Русские перцы на русском радио. Реклама на русском.
4: Котики – природный антистресс. Они снижают уровень гормонов стресса.
5: Препарат Ньюрексан помогает снижать кортизол и при курсовом приеме возвращает спокойствие и здоровый сон. А прием Ньюрексан по особой схеме помогает

0: помогает справляться с эмоциями даже при внезапных приступах тревоги. Нюрексан. Выключай тревожность, включай жизнь. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
0: В этом весь Т.
1: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
2: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
3: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
4: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
5: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. В отпуск я поеду за спасибо.
6: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты и отели на Спасибо Travel. Все возможности в Сбербанк Онлайн. Участникам программы Сбер Спасибо доступно списание бонусов на скидку при оплате товаров до 31 декабря 2026 года на сайте программы Спасибо Сбербанк.ру в разделе Travel. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на сайте программы. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН 111-774-668-98-40. 0+.
7: А в Гиперленте цены на минимум. Бумага Светокопи 500 листов 329 рублей с 24 по 30 сентября 2026 года. В Гиперленте, кроме ленты эконом. Цены на минимум, выгода на максимум.
8: В ленте.
9: Слышали? Так прощается двигатель. Коррозия, перегрев и привет, капиталка.
10: А можно было просто залить антифриз «Феликс». «Феликс» — это профессиональная защита и продление ресурса двигателя. Замени сейчас и забудь о дорогом ремонте. Береги мотор. Начни с антифриза «Феликс».
11: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
12: «Мир». Каждый день в твоих руках.
13: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
14: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задача со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
15: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
16: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте «Оборотный кредит» на tbank.ru. АО «Т-банк».
17: Секрет богатства в том, чтобы легко расставаться с деньгами. Но я ж с ними никак встретиться не могу. Рекламная служба Русского радио 5797799. Код 4.

0: слово. Слово, слово, слово. Слово не воробей. Хотя...
1: Слово не воробей, точно. Если брать всех тех птиц, которых перечислял Морозов в начале эфира, вот, беркут, зяблик, шуплик, там еще кто-то.
2: Сова.
1: Сова. Слово не сова. Слово не сова. Знаменитая французская игра по круассанам. Дорогие друзья, слово не воробей. Сейчас до нас дозвонились два потрясающих человека, две очаровательные девушки. Сначала дозвонилась Ирочка из Новосибирска. Ирочка, привет.
3: Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Хорошо. Хорошо. Так, Оленька из Кемерово дозвонилась. После этого, Оленька, здравствуйте.
4: Доброе утро.
2: Привет, так, девочки.
1: Девчоночки, ну что, давайте интеллигентная минутка утренняя, да? Ирочка, поздоровайтесь с Оленькой, Оленька с Ирочкой.
3: Оленька, доброе утро.
5: Доброе утро.
1: Все, на этом радость, интеллигентность закончилась.
4: Девчули, вы же в одном часовом поясе живете или в разных?
3: Да, в одном.
4: Вот. Это прекрасно.
2: Это вас уже объединяет.
4: Уже вас объединяет,
1: это
4: да.
1: Прекрасно, но... спасибо, что набрали, да?
4: Но битва все-таки состоится. Девчули, надо будет, чтобы вы сейчас по очереди нам пели, не просто декламировали, а пели песни, где встречается слово «музыка».
1: Я буду петь...
2: Музыкальный. Музыки, музыки. Вот все-все-все, что приходит вам на ум, пойте нам.
1: Все, что вас связало, подсказочка.
4: Да, и так начинает у нас Ира из Новосибирска. Ируся.
6: Музыка нас связала.
1: Да,
2: супер, отлично начали. Олечка.
7: Песня «Пьянки». Наступит ночь, и я так сильно буду ждать тебя.
4: А музыка где там?
1: Есть там музыка, да.
4: Ну, надо ее спеть.
7: Музыка называется песня.
4: А, песня называется музыка?
1: Вот так вот.
4: А слово музыка-то там, надо спеть слово музыка.
2: Наступит ночь. Я пытаюсь вспомнить.
7: И это музыка.
4: Да,
2: точно. Оля, умничка.
1: Песню «Бьянки», звук. Ну, ладно.
2: Да, Ириш, ваша очередь.
6: На теплоходе музыка играет.
1: А я одна стою на берегу.
4: Оль, ваша песня?
1: Алюня, давай, Алюня, давай.
4: Музыка.
2: Олечка, сейчас считать начнем.
4: Верни мне.
1: Не отдам.
2: Тоски нельзя.
7: Тоска.
2: Это кто поет уже у нас?
7: Это
4: Ира уже там поет.
7: А музыка звучит, и я чувствую.
4: Да,
1: да. Отлично, есть Ханна.
2: Ириш.
4: Так, Ирочка.
6: Верни мне музыку, без музыки тоска.
4: Тоска, есть такая.
2: Хорошо.
4: Так, Олечка, если вы сейчас не споете, то проиграйте.
1: Оль, давай, Оль, давай.
4: Оля раз, Оля два, Оля музыка моя. Оля раз, Оля два.
1: Че ты путаешь? Че ты путаешь? Нет такой песни.
4: Музыка, музыкальный.
2: Музыки.
4: Музыкальный ритм.
7: А музыки только гармония есть.
1: Отлично, да,
7: есть.
1: Точно, да. Льется музыка,
2: да,
1: музыка,
2: Ириша.
1: Музыка.
4: Так.
6: Ах, это музыка, музыка, музыка. Там что-то доброе, вечное.
1: А, только что ее спели.
4: Это только что Вячеслав Добрынин, да.
1: Прям вот только что спели.
2: Да, другая нам нужна песня.
1: Другая песня.
4: Так, Ирочка, пропускаете ход.
6: А сколько музыки вокруг. Музыка, дожди и нюк.
4: Это что за песня такая?
1: А кто поет?
6: Это какая-то детская группа поет.
1: Объединенный ансамбль блогеров.
2: Мы не знаем.
4: Такой песни не находит даже наш поисковик. Музыка дождей вьюг.
1: Музыка

0: Подожди, Вьюк, не влезаю.
1: Так. Музыка мой космос.
2: Мы тоже такой не знаем.
3: Нам надо петь. Ир, пропускайте ход. Оленька, ваша очередь.
0: Хороший, не нравится.
3: Пока у нас счет 3-3. Вот сейчас решающее очко.
0: Кто сейчас споет с музыкой?
3: Да.
0: Кто решающее очко возьмет, тот как бы и побеждает.
3: Да, это решающее очко превращается в колонку.
0: Чтобы из колонки эта песня звучала постоянно. Музыка.
2: Девочки, ну мы не можем уже так долго ждать.
0: 5, 4, 3.
1: С музыкой оставь нас, с музыкой вдвоем. Музыка мой космос, мы планеты днем. Это Натали поет.
3: Музыка мой космос.
0: Мы планеты в нем.
3: Мы планеты.
0: А потом сразу поехали на дачу.
3: Натали, есть такая песня? Есть. Ирочка. Так, Оля, решающий балл. Если сейчас мы считаем до трех, и вы не споете, то, к сожалению, вы проиграете.
0: Раз.
3: Очень жаркая битва.
2: Ой, мне уже тяжело, мне плохо уже.
3: Оля,
1: даетесь? Нет.
3: Эх, ну ладно, значит, колонка достается Новосибирску Ирочке.
0: Ирочка,
2: тяжелая
0: колонка.
2: Была битва просто, девчонки. Вы обе большие умнички. Ой, кто-то уже решил трубку повесить.
0: И большие ушки.
3: Мы сейчас позвоним певице, которая принесла вам эту колонку, чтобы ее песни звучали там с утра до вечера.
0: Действительно, так оно и есть. Вот.
2: Мы вас обнимаем. Хорошего вам дня.
4: Пока.
3: Пока.
5: Слово не воробей. На русском радио.
3: Так, посмотрим, какой у нас
0: не
3: прогноз
0: погоды. А музыка какая-то.
3: Да, музыка музыкальная. Плюс 14 градусов сейчас в столице. Уже хочется, чтобы включили отопление.
2: Да.
3: А 16-17 это сегодня нас с вами ждет. Завтра примерно так же. Вообще до четверга ситуация не поменяется. Ночью плюс 8, днем плюс 16.
5: Реклама на русском.

0: Сотрудничающая группа ЛСР. Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
1: В Гиперленте и ОКЕЙ летняя гиперраспродажа со скидками до 60% на товары для дачи, активного отдыха, одежду и многое другое.
2: Количество товаров ограничено. Акция действует с 1 августа по 30 сентября 2026 года.
1: Гипервыгода в каждой покупке.
2: Все подробности на лента.ком.
3: Так, три владельца. Такси? Ограничения? А пробег настоящий?
4: Можно без расследования. Автомобили с пробегом на Автоспот. Все проверены. По каждому бесплатный отчет. Автоспот. Найди свой авто со скидкой.
5: За спасибо. Я куплю за бонусы. Спасибо. На неделю все продукты. За спасибо.
6: Оплачивайте бонусами спасибо. До 99% стоимости покупок в Азбуке Вкуса. Все возможности в Сбербанк Онлайн. При оплате товаров в магазинах Азбука Вкуса до 30 ноября 2026 года участникам программы Сбер Спасибо доступно списание бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк. АО ЦПЛ. Москва. УГРН. 111-774-668-98-40. 0+.
7: Если вы хотите, чтобы вас внимательно выслушали, начните фразу со слов «Только никому не говори». Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: Новая песня на русском.
1: Всем привет! Это Александр Шоуа. И вы слушаете мою новую песню «Навсегда с тобой» на русском.
0: Русское радио.

0: Новости на русском.
1: В студии с новостями Анна Вольская. Здравствуйте. С 1 октября банки страны получат возможность предоставлять клиентам услугу внесения наличных на счета в сторонних кредитных организациях через свои банкоматы. Соответствующее указание регулятора прошло регистрацию в Минюсте. Сейчас пополнить счет наличными можно только через устройство своего банка или его партнеров. Решение о запуске функции каждая кредитная организация будет принимать самостоятельно. В стране разработали программно-аппаратный комплекс на базе искусственного интеллекта для автоматического выявления нарушителей в транспортном потоке, сообщает ТАСС. По данным разработчика, комплекс сверяет государственные регистрационные номера автомобилей с базами данных приставов и ГИБДД. Система позволяет выявлять в том числе водителей, имеющих задолженности по алиментам, штрафам ГИБДД и оплате услуг ЖКХ. Сайты по поиску работы смогут запрашивать данные из госуслуг. Такие сервисы получат доступ к сведениям из электронной трудовой книжки. Также им откроют данные об образовании и водительском удостоверении. При этом вся информация будет предоставляться только с согласия пользователей. Ранее россияне получили возможность подтверждать личность с помощью электронного паспорта на госуслугах, в салонах связи и частных медклиниках. С сентября спрос на временный персонал вырос на 65%. Главный драйвер – подготовка к высокому сезону. В преддверии крупных распродаж и праздников, таких как «Черная пятница» и «Новый год», объемы продаж кратно растут, и бизнесу нужно заранее масштабировать операционные мощности. Заметнее всего, осенью растет спрос на специалистов по обслуживанию в кассовой зоне. 8:02 в Москве. Утреннее шоу «Русские перцы» продолжается.
2: Спонсор часа ООО «ФИД Автосервис». Пятизвездочные автосервисы, доступные каждому. До конца октября в автосервисах «ФИД Сервис» диагностика ходовой части бесплатна и скидка 15% на ремонт. Запись на free.fitauto.ru.
3: Если ты ушел голодный, если кофе пил холодный, если плащ надел немодный, ты не слушал «Русских перцев».
4: Да ладно, не слушал прям, ну что ты ж, ну конечно слушал, как по-другому, вся страна слушает, а ты нет. Второй час в компании главного утреннего шоу страны «Русские перцы» на русском радио. Дима Морозов, Полина Жукова, Антон Юрьев тут. Люди, идите обниматься будем.
5: Доброе утро.
6: Здрасте. Да, тем более, что мы еще норму пока не выполнили по обнимашкам.
4: Нет, да, не было.
5: Мало их как-то, знаете, не хватает.
4: Ай, маловато.
5: Обнимаемся.
6: Еще время 8 утра всего лишь.
5: Ну и что уже, знаешь,
4: утренняя,
5: у нас полдня прошло.
4: Утренняя обнимашка не самая крепкая, понимаешь?
6: Да, для нас, кстати, уже полдня. А на Дальнем Востоке уже вообще 15:03.
4: Вот. Уже ужинать пора практически.
6: А где-то даже 16:03. Уж мы по себе знаем.
5: Да, знаем. Да.
4: Продолжать будешь, нет? 17:03, 18:00, вот дальше.
6: В Петропавловске, Камчатском полночь.
5: Ой, друзья мои, вчера у меня был день любви.
4: Боже мой, фотки есть, видосики?
5: Будут обязательно, потому что вчера...
6: У вас сейчас... было...
5: Была годовщина у меня с любимым мужем. Было вчера 14 лет совместной жизни.
4: Поздравляем.
5: И вчера мы такие опытные люди, кто уже прошел огонь, воду и медные трубы, поехали, значит, выдавать замуж мою любимую племянницу. Ага. Она вчера вышла уже замуж, представляете? Вот какой вот, поэтому был день любви. И вот там...

0: Значит, я наблюдала за всеми гостями. В основном, конечно, все такие молодые, такие все красивые, все такие позитивные, энергичные. Там был один гость. Он очень сидел так скромненько в уголке и вообще ничего не делал. Он не разговаривал, он не принимал участие в каких-то активностях, ничего не говорил, был очень тихим. А уже потом, уже ближе к финалу вечера, ведущий сказал, что есть один сюрприз. И тут на сцену вышел он. И просто он так зажег, звезда, вот реально. Он начал танцевать брейк, зачитывать рэп. Все были в шоке, я была в шоке вдвойне, потому что...
1: А я думал, там Панайотов у вас сидит тайком.
2: Да, вышел, начал читать рэп, танцевать брейк.
1: Я понял, что нет.
2: Прям ноль в ноль Панайотов.
0: Да, прям Сашка, да, действительно. Он так и делает. Я поняла, что вот он весь вечер вообще был другим человеком. И после этого вот выступления он открылся совершенно по-другому. И сразу стал и таким общительным, и улыбчивым. Как будто бы он сидел, аккумулировал всю эту энергию в себе и выдал. Вот так вот.
1: Снял маску.
0: Да.
2: Ничего себе.
0: Вот выдавал он, значит, себя за другого человека полвечера. Вот так.
1: За скромняшку.
0: Да, за скромняшку.
1: Ну, есть, кстати, случаи посложнее, когда человек реально другую роль на себя примерял, показывал всем, что он есть не тот, кто на самом деле. Вот хочется про такие истории побольше сегодня поговорить.
2: Да. Короче, будем раскрывать.
0: Срывать маски.
1: Да. Расскажите нам, пожалуйста, что за человек был рядом с вами, о котором вы вообще не подозревали, что это другая личность, другая персона.
2: Ах, вот ты какой.
1: Да.
0: Пожалуйста, напишите вашу историю. Вот можете в личку писать в наши мессенджеры.
2: Да, есть еще группа ВКонтакте, там есть пост под ним, пожалуйста, напишите.
1: И не забывайте заходить в наш канал в Максе, подпишитесь, во-первых, на него, а во-вторых, оставьте свой коммент.
2: Да,
1: оставьте.
2: Будем ждать.
3: Русские перцы на русском радио.
4: Хочу спасибо тебе сказать за то, что...

0: Русские перцы. Настроение на плюс.
1: На такое смешное сообщение от Анюты пришло. Она познакомилась с парнем. Приезжал он на метро на свидание. Дарил какие-то очень дешевые вещицы. Духи за 500 рублей. Я думал, ну, может быть, он играет в миллионера, который проверки устраивает для девушек. А он на самом деле не миллионер. Оказалось, что он просто вот такой вот жмот.
2: Ничего себе, какая надежда. Может быть, он миллионер просто, поэтому проверяет меня на прочность.
3: Может, поэтому он и миллионер, что он жмот.
2: Да? Хочешь покататься на большой и красивой машине? Конечно, побежали наш автобус.
1: Да, ну, можно на электробусе, кстати.
2: Да,
1: он
2: да.
1: Он дороже.
2: Да. Да, кстати, да, солиднее. Сегодня праздник.
1: Анют, я даже не знаю.
2: Сегодня день рождения, едем на электробусе.
1: Пожалеть вас или, наоборот, порадоваться за вас. Давайте порадуемся.
3: Порадуемся, конечно. Хороший парень, чего?
2: Порадуемся.
0: Русские перцы. Русские перцы. На русском радио.
3: А я вот не буду жмотиться по поводу пробок. Отвалю вам сколько захотите.
1: Раскидай по всей Москве.
3: Давай. 3 балла кидаю вам по данным сервиса Яндекс.Карты. Сейчас Пятницкое шоссе. Здесь до поселка Светлые Горы пробка на 50 минут. Есть затруднение, где Новая Рига. В сторону Москвы дом КАД пробка на 49 минут. Все возвращаются в город. Центральная улица на Савихинское шоссе. Здесь до реки Чичёры пробка на 37 минут. И Рублёво-Успенское шоссе до станции Раздоры на 34 минуты можно застрять.

0: «Русские перцы». Смеяться обязательно.
1: Ой, я безоружна от ваших историй. Они такие классные. Вот Ирочка прислала. Значит, училась она в колледже. И все 4 года была тайно влюблена в Серегу Николаева.
2: Колледж.
1: Он такой

0: прям как Кен.
1: Ага.
0: Вообще, ну все девчонки мечтают о таком. Значит, и тут закончили, значит, колледж и вернулись случайно, встретились случайно в клубе через пару лет. И он меня проводил домой. Угу. И во время этого провожания он тут решил открыть рот.
1: Так.
0: И все. Я так, пишет Ирочка, разочаровалась. Он такой... В общем, лучше бы он ничего не говорил, но мальчик красивый.
1: Молчаливый Серега был.
2: Да. Ребята, знаете, сейчас что вспомнил?
0: Чего?
2: Историю нашу с вами, когда мы разыграли Ваньку Соловьева.
1: Ага.
0: Ваньку Соловьева
2: когда мы
0: разыгрывали?
2: Когда мы ему
0: колледж
2: позвонили...
0: Ты позвонил.
2: Я позвонил.
0: Это был ты.
2: Это был я. Я позвонил Соловьеву. Он потом, кстати, пошел и... Ну, не то, что жаловался, он спрашивал, типа, это что такое вообще?
1: Да, ну, написал, да.
2: Значит, я позвонил Соловьеву, и так как я умею разными голосами разговаривать, я представился некой секретаршей Аделаиды.
0: Сейчас мы, кстати, Аделаиду тоже выведем в эфир, пожалуйста. Аделаидочка, не молчи,
2: не стесняйся. Я сейчас не смогу. Сейчас я не смогу.
1: Здравствуйте, Аделаида, как вы?
2: Это только по телефону работает. Ну, короче говоря, значит, я звоню ему, говорю: здравствуйте, Иван, это Аделаида. Я секретарь русских перцев. И он: да, здравствуйте, Аделаида. И он потом пошел к нашему директору и сказал: а что это у них есть секретарь, а у нас у вечернего шоу нет?
1: Вот так у них появилось. Здравствуйте, это Эсмеральда. Сейчас они дружат с Аделаидой.
3: Русские перцы. Русские перцы. На русском радио. Реклама на русском. 20 лет миллионы водителей выбирают «Кордиант» за уверенность, заботу и технологии, проверенные российскими дорогами. Безусловная гарантия «Кордиант» — еще один способ сказать: мы заботимся о вас и уверены в своих шинах. «Кордиант» — 20 лет доверия.
4: АО «Кордиант» ИНН 760-115.

0: на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
2: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
3: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение «Сбербанк Онлайн». Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО «Сбербанк». Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении «Сбербанк Онлайн», информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
4: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
5: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новые или с пробегом – это к Авито Авто.
6: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
7: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте А7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования АТРА рынковых платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru 16+.
8: Обновленный Havail Jolion создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным, полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым, проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Havail Jolion. Один для всех.
9: Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техноплюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru. 12+.
10: Подвиг богатырский победой славен. А дело доброго сердцу радостно. Сделайте свой вклад в победу в банке ПСБ со ставкой 14,3% годовых. За каждый открытый вклад ПСБ за счет своих средств переведет 3000 рублей в поддержку военнослужащих и граждан,

0: которые сегодня особенно в ней нуждаются. ПСБ. Банк сильной страны.
1: ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банка России номер 3251. 14,3% годовых с 14 августа по 14 декабря 2026 года. На сумму от 50 тысяч до 10 миллионов рублей на срок 181 день на новые деньги. Минимальная гарантированная ставка 12,8% годовых. Подробно в офисах ПСБ и на psbank.ru.
2: Жена меня все время ругает, что дома сидим. Давай сходим куда-нибудь. Ну вот зачем? Потом все равно идти обратно. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 4.

0: С утра идут на ура! Русские перцы на русском радио.
1: Когда вы поняли, что человек совсем не тот, за кого себя выдавал, расскажите, поделитесь своей историей.
2: Да, вот, например, от Ирочки пришло. Была подруга, когда им было лет по 19-20. Красивая, утонченная натура. Сидели за столом, она поперхнулась, я постучала по спине, в ответ получила наотмашь, так что с стула слетела. А был выпит всего лишь бокальчик игристого. У многих слетают маски после принятых градусов.
1: Да, есть такое, просыпается Анжела.
2: Ну, у кого-то Анжела, у кого-то Серега просыпается внутри.
3: Не, у меня Серега.
2: Не, у меня есть знакомая, я вам уже рассказывал, Анютка. У нее после шампанского просыпается Тамара. И Тамара? Это, знаете ли, как...
1: Страшно, да?
2: Да, как атомная война иногда. Ну, там такие бывают разрушения после нее, после этой Тамарочки.
1: Ой-ой.
2: Да,
1: аккуратней.
2: Ее знают уже многие. И говорят, даже все, когда начинается вечеринка, они у нее спрашивают: а сегодня Тамара будет? Как себя будете вести?
3: У меня у дружочка появляется, знаете, как называется, косой глаз такой, да?
2: У тебя?
3: Не, не у меня, у дружочка. И он, ну, вообще, он совершенно не умеет каким-то образом отдыхать. Причем отдыхать со смелой водой вот с этой вот, да?
2: Да.
3: Там буквально, ну чуть-чуть. И вот он дует, он такой душекомпании, говорит: ребята, как классно, что мы все здесь собрались, там все дела. Ребята, вот, знаете, мы такие классные все. Ой, как хорошо, что мы все дружим, все дела. Буквально проходит там, ну, минут 10, да?
2: А глаз, значит, становится косым.
3: Ну, такой, такой, немножко глаз. И после этого, когда говорит: а давайте, а как там наш, это сам, он говорит: и начинает формулировать без связанную речь. Буквально проходит еще некоторое время,
1: так.
3: Он говорит: ребят, как здорово, что все то же самое, только в переводе вот на этот
1: самый. Я думаю, он сейчас скажет: я вас так ненавижу.
3: Не, он не меняется.
2: Антон, знаешь, что я предлагаю? Вот этому твоему товарищу надеть специальную контактную линзу с рисунком стрелочки. Да, это будет такая шкала. Знаешь, вот когда стрелочка уйдет в нужное направление, все, Сереге больше, как его там зовут? Ну, ладно, неважно.
3: А то есть наполнение вот такое?
2: Не наливать больше.
3: Вот есть наполнение такое?
2: Стрелочка вправо, влево. Вот когда глаз начнет косить, да, увидишь, что стрелочка куда-то не в ту сторону.
1: Да.
2: В общем, хороший лайфхак.
3: Он же меня понял, его же не Серега зовут, он понял, он слышал меня.
2: Понял, кто понял, тот понял.
3: Да, кто понял, тот понял.
0: Русские перцы на русском радио.

0: будням на русском радио. Шоу отличного настроения. Русские перцы.
1: Так, одно еще сообщение хочу прочитать. Очень серьезное. Оно без подписи, но, видимо, стало немножко стыдно. Угу. Наша слушательница, она общалась долгое время на сайте знакомств с мужчиной. Перешли в чат в Максе. Долго и очень тепло, романтично разговаривали недели 2-3. А потом он начал мне рассказывать, что его брат на бирже заработал кучу денег, и я могу тоже вложиться. Оказалось, что фотки вообще не его, я пробила через бота.
2: Разводняк, да? Хотел тоже, чтобы оно вложилось.
3: Разводнение.
1: Так что, девочки, если вдруг вот как-то вам прям вот мужчина где-то на сайтах знакомств мягко стелет,
3: жестко спать.
1: Какая, скорее всего, там соломка из мошенничества и вот этих всяких разводных схем.
2: Димка, ты же не по себе судишь, ты никого не разводишь.
3: Димка не темчик, он нормальный,
1: ты что? Я предупреждаю ребят и девочек.
2: Деньги эти раздаешь.
3: Да.
1: Я раздаю.
3: Ты же казначей.
1: Конечно. Да. Я просто предупреждаю всех, что честно заработать деньги можно только здесь, в игре против правил.
3: Да. Встретить
2: бы тебя.
3: И Димка их раздает.
2: Ну, встретить бы Димку на сайте знакомств. Счастье.
1: Да? Нет, там быть чужими фотками
2: сидишь.
1: Да шутка, конечно. Нет, ребят, звоните. Нам очень нужен человек, который заберет у нас 10 тысяч.
3: Да потому что руки жгут, правда.
2: 8-495-995-105-7.
3: Ждем.
0: Русские перцы на русском радио. Реклама на русском.
4: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
5: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
6: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
5: В дороге, в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Он мой номер один, моя половина.
8: Для моей машины раздел «Авто» в Сбере.
9: Все для автолюбителей уже есть в Сбербанк онлайн. Оплачивайте мойки, ТО, страховки и другие сервисы с кэшбэком до 15%.

0: бонусами «Спасибо» в разделе «Авто». Начисление бонусов в размере 13% доступно участникам программы «Сбер Спасибо». Подробнее об акции на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-77-00-13-21-95. Москва, 6+. Генеральная лицензия Банка России номер 1481 от 11 августа 2015 года.
1: Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. «Гисловет» – качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. «Гисловет» – шины, которым доверяют.
2: «Гиперлента» гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, шоколад «Темный Бабаевский» в ассортименте 75 граммов. 109 рублей с 17 по 30 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
3: Я привыкла быть опорой для всей семьи. Курсовой прием Тенатен помогает справляться с тревогой. Две таблетки два раза в день. С Тенатен я вновь обретаю мою внутреннюю опору.
4: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес «Спасибо». Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
6: Все инструменты.ру для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты.ру для тех, кто создает.
7: ООО «Все инструменты.ру». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
8: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
9: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на Т2.ру.
10: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте «Манжерок» на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
9: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21-0+.
11: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте курьером. Подбирайте удобный график и зарабатывайте до 8 000 рублей в день. Скачайте VBJob.
12: ООО РБВ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской округ Полёцк. Деревня Калетина. Подробности в приложении VBJob. 18+.
13: Почему я все время сижу дома и никуда не выхожу? Я честно оплачиваю коммуналку. И хочу получить от этой квартиры все. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код.

0: Русском радио. Игра против правил. Деньги дают.
1: Извините, игра против правил. Надо быть серьезным, когда речь про денежки идет, да? Вот, значит, игра против правил. 10 тысяч на кармане. У кого-то сейчас может быть появится. А это Ирина из города Смоленск зазвонила. Сейчас будет играть. Ира, здрасте.
2: Здравствуйте.
3: Доброе утро.
1: Доброе утро.
4: Ир, хотите сразу в суперигру сыграть с нами?
1: Да что ты прям с места в карьер?
4: Ну, не получится. Потому что это игра против правил.
2: Ты мистер Облом сегодня?
4: Я мистер Обломов.
1: Дьявол, понимаешь? Дьявол, как это так?
4: Да,
1: как?
4: Я мистер Обломов. Да. Так, ну что, сейчас мы все-таки будем по очереди все делать, дорогая наша Ирочка. Сначала мы поиграем с вами в коротенькую игру, где надо за 20 секунд ответить на 5 вопросов. Неправильно, но логично. Потом с вами сыграем в суперигру. Там тоже за 20 секунд надо будет ответить на 5 вопросов. Неправильно, но логично. И затем вы заберете у нас 10 тысяч рублей. Да. Вы счастливы, мы счастливы, да. И все.
2: Ирочка, готовы, согласны счастливы. На это? Все.
3: Согласна.
2: Ну все, тогда если согласны, давайте так и сделаем.
4: Все, расслабились.
2: Да.
4: И погнали.
2: Удачи вам.
1: Что перебрасывают в теннисе через сетку?
3: Ракетку.
1: Чем режут бумагу?
4: Время.
3: Лопатой.
1: Кто живет в муравейнике?
3: Медведь.
1: Что едят палочками?
3: Картошку.
1: Сколько ног у паука?
2: Ах, не успели задать 5-й вопрос.
1: 4 косаря.
2: Но...
4: Бумага
2: могли.
4: Немножко,
2: ну, да. Могли, но что-то вот, видимо, да. Тяжело.
1: Ну, вот, кстати, тот вопрос, который, значит, вот не успел.
2: Волнение, да.
1: Трехногий паук мне нравится.
4: Как в том фильме прям вот было. С бумагой в стране напряженка.
2: Да.
4: Вот и у нас тоже
2: получилось. Да ладно, у нас не напряженка, у нас 4000 рублей.
1: 4000 рублей зарабатывает наша Ирочка, они улетают в Смоленск.
2: Это вам, Ирочка, спасибо, что в этот понедельник скрасили наш эфир.
1: Ирочка, звоните нам, звоните еще раз, да и просто так приезжайте.
4: Все, целую, пока.
0: Игра против правил на Русском радио.

Спонсор часа ООО «ФИТ Автосервис». Пятизвездочные автосервисы, доступные каждому. До конца октября замена масла в двигателе бесплатно при его покупке в автосервисах «ФИТ Сервис». Запись на maslofree.fitauto.ru.

0: «Русские перцы» на русском радио.
1: Да, заснетибрило по полной программе. С деревья в золоте, плюс 17 сегодня. Очень красиво, очень комфортно пока еще. Никаких предвестников снега у нас нет. В ближайшее время плюс 16. Каждый день сегодня пасмурно, так грустно немножко для понедельника. А вот завтра солнечно, плюс 16 тоже.
0: Реклама на русском.
2: Трудно представить Джеймса Бонда или друзей Оушена, выбирающих шикарные пиджаки онлайн. Конечно, костюм, который сидит как влитой и будто достраивает образ, не бывает случайной покупкой. Окей, он может стоить дешевле, чем о нем подумают, но выглядеть будет дорого. Такое возможно найти в аутлетах Внуково и Новая Ринга. Хорошие вещи редко покупают импульсивно. Их примеряют, поглаживают рукой ткань, рассматривают строчку, вслушиваются в звук расстегивающейся молнии. Есть особое спокойствие в том, что знаешь, это оригинальный Хьюго или Бриони. Именно поэтому поездки в аутлеты Внуково и Новая Рига становятся частью новой живой культуры. Я выбираю осень в аутлетах Внуково и Новая Рига.
3: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
4: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
3: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
5: Заказывайте завтрак без расписания. Попробуйте новинки от Озон Фреш и Excellent. Итальянскую фриттату, маффин с мортаделлой и сэндвич с черникой с быстрой доставкой.
6: ООО «Интернет-решение» 120-312. Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украинская 27-39-24-74-41.
7: Вы замечали, что даже в новой квартире всегда чего-то не хватает? Окна, гардеробной или вообще целой комнаты? В «Лучах» мы решили это радикально. Старт продаж нового семейного дома, который уже построен. Не на бумаге, а в реальности. Да-да, вы не ослышались. Старт продаж уже готового дома в «Лучах». Только просторные квартиры, эксклюзивные и уникальные планировки, которые так ждали. «Лучи», метро «Солнцево».
8: Бронируйте на LSR. .ру. Застройщик группы ЛСР. Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
9: В очереди к ясеню всем только спросить. Рекламная служба русского радио. 579-7799. Код 499.

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: В студии с новостями Анна Вольская. Здравствуйте. Около 700 тысяч жителей Приморского края остаются без водоснабжения после аварии на подстанции, сообщает региональное управление МЧС. Без воды более 3 тысяч многоквартирных и 16 тысяч частных домов. Авария также затронула социально значимые объекты. После завершения аварийно-восстановительных работ будут запущены насосные станции. И к другим темам. С 1 октября в стране заработает сразу несколько законов и правил. В первую очередь проиндексируют тарифы на услуги ЖКХ. Рост составит от 8 до 22% в зависимости от региона. Маркетплейсы должны будут проверять продавцов через сайт госуслуг или реестры предпринимателей. Также интернет-магазины будут обязаны публиковать полную информацию о товаре и указывать его реальную цену для покупателей. Мошенники анализируют страницы пользователей в социальных сетях, чтобы собрать информацию для подготовки персонализированных схем обмана, сообщили в МВД. Особый интерес для злоумышленников представляют данные о месте работы и круге общения человека, а также фотографии покупок и информация о местоположении. Эти сведения позволяют использовать все особенности при последующем контакте. Правоохранители рекомендуют сократить объем личной информации, доступной посторонним. Средняя стоимость аренды однокомнатных квартир в городах-миллионниках снизилась на 3% в годовом выражении, двухкомнатных – на 6%, пишет «Коммерсант». Тенденцию связывают как с ограниченным спросом арендаторов, так и с активным выходом на рынок инвестиционных квартир. У меня на этом все. 9:02 в Москве. Далее на Русском радио Дима Морозов, Полина Жукова и Антон Юрьев в утреннем шоу «Русские перцы».
2: Спонсор часа ООО «Лаборатория Гемотест». Анализ на витамин D по суперцене. Розыгрыши и недорогие чекапы для проверки сердца, печени и щитовидки. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
0: Главное утреннее шоу страны. «Русские перцы» на русском радио.
3: «Русские перцы».
4: Калинка, калинка, калинка моя.
5: На саду ягода, малинка, калинка моя.
6: Да. А при чем здесь калинка? А потому что смотришь на калинку, оказывается, это малинка.
7: Да. Вот такая вот ситуация.
6: Смотришь на Иринку, оказывается, это Маринка.
8: Да. Слушай, вот это вот не надо.
7: А знаете, с Полинкой что происходит? И Полинка, и Галинка, и Алинка, и Маринка, и Аринка.
6: И картинка, и корзина, и картонка, и маленькая собачка.
8: А я, к примеру, Юра и Анатолий, вот ни с того ни с сего.
6: Доброе утро, ребята. Это главное утреннее шоу страны «Русские перцы». На русском радио Антон Юрьев. Не перепутайте, Полина Жукова.
7: Доброе утро.
8: Дима Морозов.
6: Да, мне, кстати, скажу вам по секрету, что Полина... Так. Это не дочь Сергея Жукова,
7: да,
6: как вы думаете.
7: Я не Полина Сергеевна.
6: Она не Плакса.
7: Я не та самая.
6: Не та самая, вот да, кстати. Mm-hmm.
7: Да, я Полина Леонидовна.
8: Самое оно.
6: Полина Леонидовна. Ну, ладно, ребят, у нас сегодня серьезный разговор. Мы сегодня выводим на чистую воду всяких вот редисок.
7: Да, вот редиска, выходи.
6: Выходи, подлый трус.
8: Пойдем по овощам, короче.
6: Да, когда вы поняли, что человек совсем не тот, за кого себя выдавал? Может быть, он под чужим именем скрывался?
7: Может быть. Напишите нам в личные сообщения, все мессенджеры работают.
8: А если он скрывался действительно под чужим именем, напишите в СКР, но там есть. Ящик,
7: у меня есть, кстати, связи там.
8: Да, вот да? Туда и пиши. Да?
6: А может быть, он сделал пластическую операцию? Расскажите нам об этом. Мы не делали, мы нет. Мы, у нас все, у нас природная красота.
8: Да, конечно, конечно, да.
7: Что, конечно?
8: Конечно, да.
6: Сидит Антон заколотый ботоксом и
8: филерами. Да, вообще капец.
7: Заколотый есть.
8: А вы заметили, что я, ну, я как заколотый, как фрикаделька на пачке.
6: Сидишь как на иголках, Антон.
8: Ты понимаешь, я сажусь и инстинктивно улыбаюсь сразу.
6: Так, все, Минздрав не рекомендует.
8: Не надо.
0: Русские перцы. Русские перцы. На русском радио.

0: «Русские перцы» на русском радио.
1: Ну, ребята, расскажите. Ситуация help, ситуация sos.
2: Давай. Что случилось?
1: Пишет нам Юрий.
3: Так.
1: Он написал нам следующее. А мне кажется, что Полина Жукова не та, за кого себя выдает. Очень уж похожа на мою бывшую из Клинцов. Но человек очень хороший.
3: Нет, то, что ты человек очень хороший, это мы понимаем.
2: А то, что ты из Клинцов, для меня это новость.
1: Это да. Для меня тоже, я там жизни не была. Где
2: я
1: это?
2: Я знаю, что тебя постоянно тянет в город Мышкин.
1: Мышкин, но... это да, это моя любовь. Да. Я люблю мышек, я люблю Мышкин.
2: А любовь к сыру, это понятно.
1: А любовь к сыру, да.
3: Кстати, вот если бы я не знал, то я бы подумал, что ты героиня вот этого фильма «Субстанция», молодая.
1: Молодая, я?
3: Да,
2: да. «Субстанция» — это мой любимый фильм. А про какой суп там говорят, скажи мне?
1: Господи, хорошо, что он уточнил, что я вот из первой части, еще где вот такая хорошенькая.
2: А там две части есть?
1: Не, ну там есть финал, который вообще...
2: А, кстати, да, я тебе хочу сказать, после пары мероприятий...
3: Там жидко все закончилось.
2: Ну, жидко не густо, как
1: всегда. Жидкий финал.
3: Жидкая субстанция.
0: Русские перцы. Русские перцы. На русском радио.
1: Ну и с пробками, я вам скажу, уже так все, уже закрепилась у нас ситуация в Москве. 4 балла по данным сервиса Яндекс.Карты. МКАД внешняя сторона стоит от Дмитровского шоссе до Путилковского. Здесь на 51 минуту можно застрять.
3: Кстати, знаешь, в нумерологии цифра 4 это тоже про стабильность. Потому да. что 4 да? ножки у стула, да, 4 ножки
2: на
3: у стола. 4
2: на 4 это вообще...
1: Ну все, значит, стабильные пробки в Москве. Волоколамка встал, Егоревское шоссе встало, Новая Рига стоит. Все понятно, стоит, да.
0: Русская.

0: радио.
1: Что, друзья, сорвем покровы сейчас.
2: Давай, с тебя.
1: С меня попозже. Я еще хочу...
3: Закутался, давай.
1: Да, чтобы сорвать. Андрей пишет нам из Барнаула. Он понял, что руководитель на одной из работ не тот, за кого себя выдавал.

0: Так. Когда стал узнавать про разные нелицеприятные слова и действия, сделанные в мой адрес за моей спиной. Хотя в лицо все было хорошо и прекрасно. Ну что, Андрюш, плюньте, разотрите и идите дальше.
1: Да, да, это хороший жизненный опыт.
2: Этого человека плюньте в него, разотрите.
1: Да.
0: Можно и так, в принципе. Но это не мы вам сказали.
1: Нет,
2: не-не-не, это я.
1: Пишет нам Олечка. Познакомились с подругой, с парнями. Один был такой дерзкий, смелый. А в дальнейшем подруга вышла за него замуж. В семье этот парень просто золото, заботливый, любящий муж оказался. А у меня все наоборот.
0: Да. Ну ладно.
1: Ну да.
0: А у моего знакомого... Давайте с меня сорвем уже по кругу.
1: Давай, давай, Димка.
0: У моего знакомого была ситуация, когда он предложил девушке своей снимать вместе квартиру напополам, платить за аренду. Она приехала, значит, все в эту квартиру, там обставила своими вещами. Жили они вместе, не тужили, года два. И случайно в какой-то момент она вот... Он был в командировке, а она в ящике забрала квитанцию об оплате квартиры. Ну и там она же склеена, она разорвала, что-то там посмотреть. А там его фамилия почему-то.
1: Квитанции?
0: Да, обычно он сам все оплачивал, и она эти даже квитанции никогда не видела. Он говорил, что отдавал хозяину все. Только вот этим хозяином квартиры был он сам.
1: Кошмар.
0: В итоге, конечно, они расстались.
1: Конечно. Ну, это же так неприятно, это же подлость, предательство.
2: Лайфхак.
1: Ну, это же два года ты обманываешь человека.
0: То есть она приносила ему деньги, а жили в его квартире.
1: Правильно сделала, что рассталась.
0: Не, а вдруг, ну, может быть, он на эти деньги ей приобретал там колечки какие-нибудь, подарки.
2: Ну, погодите, ну, может, это определенный стартап.
1: Слушай, как ты там сейчас сказал? Плюнуть, растереть и пойти дальше.
0: Ну, ей уже не получится плюнуть, потому что она уже съехала. Только в дверь, если.
1: Да.
2: Надо ему было въехать разочек, а потом.
0: Ну, вообще, на самом деле, ужасная история.
2: Мразота, да, такой?
1: Проверяйте квитанцию. Танцы, девочки.
0: Я, кстати, про это одну песню слышал, но не буду я ее напевать.
1: Не надо.
2: У меня тоже есть.
0: Да?
2: Ну, просто ненормативная
0: речь. Про этих обманщиков.
2: Обманщик, да, обманщик.
1: Спойте за эфиром.
0: Ну, хорошо.
3: Русские перцы. Русские перцы. На русском радио. Реклама на русском.
4: Он мой номер один, моя половина.
5: Для моей машины раздел «Авто» в Сбере.
6: Все для автолюбителей уже есть в Сбербанк онлайн. Оплачивайте мойки, ТО, страховки и другие сервисы с кэшбэком до 15%. Бонусами спасибо в разделе «Авто». Начисление бонусов в размере 13% доступно участникам программы «Сбер. Спасибо». Подробнее об акции на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-77-00-13-21-95. Москва, 6+. Генеральная лицензия Банка России номер 1481 от 11 августа 2015 года.
7: Сервис 5 звезд – это когда вас понимают с первого звука. В автосервисах «Фитсервис» диагностика ходовой бесплатна и скидка 15% на ремонт, если потребуется. Акция действует до 31 октября 2026 года. Подробности на free.fitauto.ru.
8: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО «А7-агент». УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования АТРЭ рынковых платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru 16+.
9: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
10: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальный проект России.
11: Подвиг богатырский, победой славен. А дело доброго, сердцу радостно. Сделайте свой вклад в победу в банке ПСБ со ставкой 14,3% годовых. За каждый открытый вклад ПСБ за счет своих средств переведет 3000 рублей в поддержку военнослужащих и граждан, которые сегодня особенно в ней нуждаются. ПСБ. Банк сильной страны.
6: ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банка России номер 3251. 14,3% годовых с 14 августа по 14 декабря 2026 года. На сумму от 50 тысяч до 10 миллионов рублей на срок 181 день на новые деньги. Минимальная гарантированная ставка 12,8% годовых. Подробно в офисах ПСБ и на psbank.ru.
12: 20 лет миллионы водителей выбирают «Кордиант» за уверенность, заботу и технологии, проверенные российскими дорогами. Безусловная гарантия «Кордиант» — еще один способ сказать: мы заботимся о вас и уверены в своих шинах. «Кордиант» — 20 лет доверия.
13: АО «Кордиант» ИНН 760-115-09. Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
14: «Мир». Каждый день в твоих руках.
15: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
16: За спасибо я куплю за бонусы спасибо и схожу в кино я. За спасибо.
17: Оплачивайте бонусами спасибо билеты в кино и театр на Афише. Все возможности в Сбербанк онлайн.
18: При оплате на сайте afisha.ru до 31 декабря 2026 года участникам программы «Сбер спасибо» предоставляется возможность списания бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО «Сбербанк», АО «ЦПЛ», Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40, 0+.
19: Вы заметили, что люди, имеющие одну с вами точку зрения, как-то красивее остальных? Рекламная служба «Русского радио» 579-7799, код 499.

0: Русские перцы. Настроение на плюс.
1: Нам написала Анастасия по нашей теме, когда вы поняли, что человек совсем не тот, за кого себя выдавал. Написала она в группе ВКонтакте, вы тоже, кстати, пишите. Она сама, говорит, была таким человеком. До 8 класса училась на золотую медаль и была божьим одуванчиком. Но в один день пришлось защищаться. Я подралась с самыми крутыми девчонками прямо в школе и вышла из драки победителем. Такого от меня никто не ожидал.
2: Что, нормально? Отчебурашила их, да?
1: Анастасия теперь у нас драчунья! Если что, за себя постоит.
2: Настюха молодцом.
1: Да, вот так вот. А было таким мусечка-мусечка. А вот так вот, палец все в рот не клади.
3: А мы про человека мыльный пузырь читали сообщение?
1: Нет.
3: По-моему, нет. Пришло от человека без подписи.
1: От человека мыльного пузыря?
3: Да, в их отдел взяли нового сотрудника на руководящую должность. На собеседовании в первые дни он сыпал сложными терминами, рассказывал про кейсы в международных компаниях, учил всех работать. Но как только дело дошло до реальной сдачи проекта, он ушел на больничный и оставил пустые таблицы. Оказалось, что все его прошлые успехи — это заслуга бывших подчиненных, а он только умел красиво презентовать и присвоить чужой труд. Ох, человек, мыльный пузырь.
2: Вот это они его лопнули. База, конечно.
3: Да, есть такие, кто не может... Может сам. Но, слушайте, с другой стороны, ведь тот же самый Стив Джобс, он же, когда брал людей, он говорил, я не должен вам показывать, как надо работать. Я вас беру для того, чтобы вы тут генерировали идеи.
2: Ну, потому что он руководитель, он продюсер.
3: Ну, как бы да.
2: Да?
3: Так, наверное, должно быть.
2: Действительно.
3: Руководитель не всегда должен что-то делать сам.
2: Не
3: он
2: надо.
3: Должен хорошенечко
2: организовать процесс.
3: И делегировать. Да. Делегировать.
1: Вот мы тоже сейчас будем делегировать.
3: В этом секрет успеха.
2: Ну, через какое-то время.
3: Мы сейчас дискотеки аварии делегируем.
2: Настроение и танцы.
1: Да.
3: Да, и
2: а
3: яйца.
2: Сами отдохнем немножко. Да.
3: Настроение, танцы и яйца.
1: Ну, это вы там уже последние. Хорошо.
2: Танцы и яйца.
3: Ну, это песня такая. Давайте петь. Давайте танцевать.
0: День настает, Родина ждет. Русские перцы. Вперед!
4: Русские перцы
0: на русском радио.

0: новая песня на русском.
1: Ты добрая душа, желаю счастья найти на своем пути.
2: Всем привет, это Дмитрий Маликов, и вы слушаете мою новую песню «Добрая душа» на русском.
0: Русское радио.
3: Зачем ты?

0: сколько добрых душ на самом деле у тех людей, которые, возможно, когда-то себя выдавали не за тех.
1: Кстати, да, вот люди, которые показывают себя такими злючками, врединками, на самом деле где-то в глубине у них сидит внутренний ребенок.
2: Только очень глубоко.
1: Которому нужно просто дать конфетку.
0: Ну, может быть, он, знаете, прирожденный актер. Я женщина.
1: А значит, я актриса.
0: Во мне 100 лиц.
1: И 1000 ролей.
2: Боже, как сыграл.
1: Кстати, по поводу актрис. А вот нам тут Светочка написала, она говорит, была как-то давно на мюзикле «Принцесса цирка». Так вот там, значит, мистер Икс залезал на пирамиду из стульев. В одну секунду погас свет, и оказалось, что он выдавал себя не за того человека, что, во-первых, этого актера заменили на вершине, а во-вторых, сам мистер Икс был тоже совсем другим.
0: Вот так вот. Но это позволительно, ладно.
1: Ой, да, это классика.
0: Да?
1: Классика
2: все
1: жанра.
2: Все тайное когда-нибудь становится явным.
0: Это 100%.
1: Главное, знаете что, ребят, в этой жизни? Чтобы мистер Икс, ну, постарался, по крайней мере, не стать мистером XL.
2: Да, 3XL. Погоди, здесь дьявольский смех из МХАТа должен быть.
1: Ну, как бы, мы же за здоровое питание.
0: Мы ППшники.
1: Вот, поэтому здесь просто, знаешь, Антон, я на своем опыте могу сказать.
2: Не надо мне ничего говорить.
1: Не уследишь и станешь XXL.
2: Дима, у меня беспорядочные пищевые связи. Я не контролирую процесс.
3: Русские перцы. Русские перцы. На русском радио. Реклама на русском.
4: Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. Гисловет. Качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. Гисловет. Шины, которые...

0: которым доверяют.
1: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
2: В этом весь Т.
1: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
3: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
4: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это к Авито Авто.
5: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
6: Я привыкла быть опорой для всей семьи. Курсовой прием Тенатен помогает справляться с тревогой. 2 таблетки 2 раза в день. С Тенатен я вновь обретаю мою внутреннюю опору.
7: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
9: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
10: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
11: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
12: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
13: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
14: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
15: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
16: Мир. Каждый день в твоих руках.
17: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы МИР.

0: Автобанк. 20 лет делаем сложное простым.
1: Автомобили ООО «ТАТО», УГРН 123-770-053-35-86, Москва. Приложение «АОТ-банк» 0+.
2: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задача со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
3: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
4: Нежданных гостей не бывает. Бывают хозяева, которые потеряли бдительность. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: Антон, а тебе ни разу не говорили, вот тебя не предъявляли?
1: А что не предъявляли?
0: Ну, вот на улице тебя не встречали, не предъявляли.
1: Ты предъявить мне хочешь, обоснуй.
2: С базара ответишь.
0: Не говорили ли тебе, а вот ты там на радио у себя, на телевидении, ты такой веселый, а в жизни ты какой-то грустный.
1: Ну, все очень просто. Этот рыжий хочет денег.
0: Понятно. То есть, как только достаем купюры, тебе сразу весело.
1: Я здесь
2: сразу заинтересован.
0: Спросим у Тимура Бодрова, достал ли ты сегодня деньги для Антона?
3: Ты достал деньги для Антона? Всегда готовы.
1: Отлично, спасибо огромное.
2: Да,
3: ты какую сумму сегодня принес?
0: Он улыбается только за деньги.
2: За деньги, да, это ты.
1: За деньги, да, просто за шиборки.
3: Обычно, когда коллеги это, вернее так, в жизни, наоборот, говорят, что ты говоришь, ничего не понятно. Я говорю, ребят, я только за деньги могу говорить красиво, аккуратно, да, четко выговаривая все буквы и звуки.
2: Какие вы меркантильные, ей-богу.
3: За деньги что?
1: Вот тут он прав. Мне недавно одна девушка прислала открытку, да, такой красиво, каллиграфически. Я думаю, ничего себе, как так вот, палочка параллельно палочке. Я говорю, а кем вы работаете? Она говорит, я фармацевт, я одну рецепт, я там... Я говорю, как? Я говорю, вы что? А потом я посмотрел из журнала, так...
3: Ну ладно, Полин, признайся, ты в жизни, и ты...
2: Какая?
3: Альтер-эго.
2: Такая же. Абсолютно такая же, сумасшедшая, веселая, позитивная. Ну что остается за кадром?
0: А что ты стрелки-то переводишь? Подожди, мы вообще тебя хотели спросить об этом. Сидит тут такой.
1: А ты признавайся, она понятно, с ней все ясно.
0: У тебя были знакомые, которые себя кем-то другим позиционировали?
3: Мне кажется, это всегда был я.
1: Да?
3: Ну реально, потому что все равно...
0: То есть у тебя есть двойное дно?
3: Но все равно какой-то альтер-эго. Невозможно же быть самим собой на все 100% всегда и везде.
0: Конечно.
3: Дима.
1: Есть, ничего себе, двойное днище. А я просто...
0: Двуликий Янус, я бы даже сказал.
2: А как тебя зовут по-другому тогда?
1: Да, кстати.
3: Нет, я Тимур везде. Ну просто понимаешь, вот ты, например...
1: Тимур везде?
3: Утром встал, не выспался. И нужно включить все свои аккумуляторы, чтобы быть классным, жизнерадостным, приносить радость, любовь.
2: Ты сейчас их включил?
3: И все такое. Ну, на 15%.
1: Ну, поставь счастье на подзарядку. Да. Короче, значит, Жуков, Морозов, Юрьев, это «Русские перцы», Тимур везде остается здесь.
3: Спасибо.
1: Всем доброго, пока.
2: До завтра.

0: «Русские перцы» на русском радио.
1: Спонсор часа ООО «Лаборатория Гемотест». Анализ на витамин D по суперцене. Розыгрыши и недорогие чекапы для проверки сердца, печени и щитовидки. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Русские перцы.
0: Русские перцы. На русском радио.
1: Реклама на русском.
3: За спасибо. Я куплю за бонусы, спасибо. На неделю все продукты, за спасибо.
4: Оплачивайте бонусами спасибо до 99% стоимости покупок в Азбуке Вкуса. Все возможности в Сбербанк Онлайн. При оплате товаров в магазинах Азбука Вкуса до 30 ноября 2026 года участникам

0: Программа «Сбер спасибо» доступна списание бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО «Сбербанк», АО «ЦПЛ», Москва, УГРМ, 111-774-668-98-40, 0+.
1: В гиперленте и ОК летняя гиперраспродажа со скидками до 60% на товары для дачи, активного отдыха, одежду и многое другое.
2: Количество товаров ограничено. Акция действует с 1 августа по 30 сентября 2026 года.
1: Гипервыгода в каждой покупке.
2: Все подробности на lenta.com.
3: Умный дом – это когда твоя колонка спорит с твоим роботом-пылесосом, чья очередь сегодня наводить порядок. Рекламная служба Русского радио 579-77.

0: студии с новостями Анна Вольская. Здравствуйте. Правительство временно освободило от контрольных проверок коммерческие объекты, которые получили ущерб после атак беспилотников, сообщает РИА Новости. Решение вступило в силу и будет действовать до 1 октября следующего года. Мера позволит снизить административную нагрузку на бизнес и поддержать предприятия, которые восстанавливают пострадавшие от ударов объекты. И к другим темам. По данным Федерального фонда обязательного медстрахования, в этом году репродуктивное здоровье проверили более 10 миллионов россиян. Это в два раза выше показателей 2024 года. Диспансеризация проходит в два этапа. На первом предусмотрен базовый скрининг. Второй этап проводится при наличии соответствующих показаний, выявленных на первом обследовании, включая отклонения или факторы риска. В Минпросвещении назвали оптимальную длительность каникул для полноценного отдыха детей. Глава ведомства Сергей Кравцов заявил ТАСС, что продолжительность осенних, зимних и весенних каникул в школах должна быть не меньше 9 дней. Ранее министр отметил, что школы в летний период могут проводить дополнительные занятия и практики, но участие в них не означает, что учебный год продлевается. Собственники все чаще устанавливают самозапрет на сделки с недвижимостью без личного участия, пишет «Коммерсант». За первое полугодие число заявлений о запрете на проведение сделок без личного участия в Москве достигло более 300 тысяч. Это почти в полтора раза больше, чем в прошлом году. Аналогичная тенденция наблюдается в целом по стране. Эксперты признают механизм простым и рабочим, но предупреждают, что это не панацея от всех видов мошенничества. У меня все к этой минуте. Далее в эфире Тимур Бодров.
1: Новости. На русском. На русском радио. Тимур Бодров.
2: Так, друзья, давайте все-таки признаем, что выходные – это изнурительный труд. За два дня нужно столько всего успеть. Уборка, покупки, сериалы, друзья. Ну и, разумеется, выспаться нужно, да, успеть. И кажется, что нам нужен выходной после выходных, а? Как вам такая идея? А работать когда? Да, ребята, понимаю. Но давайте сегодня не будем излишне к себе строги, к себе и к окружающим. Мы все в одной лодке пытаемся завести мотор после двух дней простора. Короче, все будет. Мы, Русское радио, я Тимур Бодров, об этом позаботимся, об идеальном музыкальном аккомпанементе. Прямо сейчас, моя Мишель. Всем классного дня. Погнали! Погнали!

Поговорим о пробках. Общая загруженность по Москве, по данным Яндекс.Карты, 4 балла. Самое большое затруднение почти на час на внешней стороне Садового кольца от проспекта Мира до Баррикадной улицы. Также тормозят Волоколамка от метро Тушинская до Габричевского, Красная Пресня, Баррикадная от Малой Грузинской до Новинского бульвара, проспект Мира тормозит от Бориса Галушкина до Трешки и Старокаширское шоссе от поста ДПС до поворота на горки Ленинские.

Если быть честным, то сегодня именно тот день, когда я бы не хотел, чтобы время замедлялось. Понедельник — тот самый денек, который поскорее хочется проскочить, дела скорее закончить и скорее дать себе попытку выспаться, да? Есть такое? Но, с другой стороны, ускоряя понедельник, мы как будто бы добровольно укорачиваем собственную жизнь. И ради чего, спрашивается? Ради того, чтобы поскорее наступила пятница? Так что давайте не торопить события, будем находить приятные.

приятное в каждом мгновении сегодняшнем. Мы, Русское радио, скрасим каждый миг понедельника музыкально. Постараемся не только мы, вот и гости из будущего в эфире.

0: что слушает страна.
1: Если хочешь танцевать, танцуй.

0: слушаете лучшее, любимое на русском. Реклама на русском.
1: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте Манжерок на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
2: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 0+.
3: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС – лидер технологий.

0: Согласно анализу ООО Джейсон энд Партнерс Консалтинг от 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5g.
1: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
2: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калядина. Территория Индустриальный парк Калядина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
3: Пароль ВТБ для бизнеса.
4: Проходите. Первое правило клуба предпринимателей ВТБ – рассказывать о нем всем.
5: А второе?
4: Второе и самое главное – получать до 72 тысяч рублей за рекомендацию бизнес-счета ВТБ. Откройте счет для бизнеса на vtb.rf. ВТБ. Помогаем делом. Предложение для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц действует с 14 сентября по 30 декабря 2026. Подробнее vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
6: Утро, будильник, завтрак – все привычно.
7: Но стоит сесть за руль Dongfeng Mage, и день начинается с драйва. В основе Dongfeng Mage – современная платформа и технологии мирового уровня. Почувствуйте точные реакции, уверенный разгон и невероятный комфорт. По итогам гран-при журнала «За рулем» в сочетании цена-качество Dongfeng Mage – лучший в своем классе. До 31 октября Dongfeng Mage – от 2 499 000 рублей. Подробности – dongfengmotor.ru.
8: Слышали? В Гемотест обрушились цены. До 30 сентября анализ на ферритин и витамин D со скидкой 56%. Успейте проверить здоровье по специальной цене. Акция продлится до 30 сентября. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
9: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес «Спасибо». Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
10: Прочитал в гороскопе? Сегодня кто-то хочет завладеть вашими деньгами. Сразу посмотрел на жену. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

0: Дима Билан про свои мечты вдвоем с любимой полетать на дельтаплане, парашюте, аэроплане. И ничего удивительного, потому что, если верить опросам, участие россиян – большая мечта увидеть чудо, ну там, с птицами полетать, увидеть природные аномалии, северное сияние, прозрачный лед Байкала, ну или встретить большого медведя, белого, например, в естественной среде обитания. Хотя в свете последних новостей многие как раз-таки были бы рады, если бы косолапые встречались им как можно меньше. Да, у нас на русском радио только приятные встречи. Нюша, а Настя, Владимир Пресняков скоро.
1: Русское радио.

ночью только влезала с подругами весело под повело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забыл.

Потому что мужская солидарность, я то же самое могу и парням сказать, не нужно относиться к бывшим, как будто бы это враг, вражина, который пришел разрушить вашу жизнь. Это просто человек, с которым у вас временно совпал маршрут, так что, по-моему, не нужно желать ему зла, надо думать позитивно, и идеальный вариант — это доброжелательное равнодушие, пусть у него все будет хорошо. Где-нибудь на другой планете, ну или хотя бы в другом конце города. Так и порешим, да?

Сегодня в 6 вечера. Не пропустите. Александр Пряников, Иван Соловьев и Юлия Калинина. Вечер на русском. Что слушает страна? Я

0: Реклама на русском. Он мой номер
1: один, моя половина. Для моей машины раздел «Авто» в Сбере.
2: Все для автолюбителей уже есть в Сбербанк онлайн. Оплачивайте мойки, ТО, страховки и другие сервисы с кэшбэком до 15%, бонусами «Спасибо» в разделе «Авто». Начисление бонусов в размере 13% доступно участникам программы «Сбер. Спасибо». Подробнее об акции на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-77-00-13-21-95. Москва, 6+. Генеральная лицензия Банка России номер 1481 от 11 августа 2015 года.

0: Когда нужны деньги срочно, воспользуйтесь мобильным приложением «Корона». Подайте заявку на займ онлайн. Быстро, удобно и без лишних хлопот. Срочные займы в приложении «Корона». Подробнее на korona.ru. Заем предоставляет ООО «МКК «Корона». Регистрационный номер в госреестре МФО 21-20-71-919-08 от 07.08.2012 года. Новосибирская область, ГУ «Рабочий поселок Кольцово», РП «Кольцово», улица Технопарковая, 1, ОГРН 11-21-90-20-00-8-79. Возрастная категория 6+. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Корона.
1: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
2: То, что его понимает.
3: Лапаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Лапаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей. И не только.

0: Банк ВТБ. О, 0+.
1: Я слышал, на Невском новое преступление.
2: Есть такое. Правда, у вас на Тверской ситуация не лучше.
3: Смотрите новые сезоны любимых сериалов «Невский сегодня» и «Тверская» с 19 октября в 20:00 на НТВ. 16+.
4: Никогда не вешайте магнитики на холодильник. Они по ночам притягивают. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

0: Новая песня на русском.
1: Давай на самый верх, пойдем встречать рассвет.
2: Всем привет, это Зиверт, а это Эвер. И вы слушаете нашу новую песню «Давай на самый верх» на русском.
0: Русское радио.

0: влюбленной.
1: Зиверт и Эвер, кстати, отлично провели выходные. Была у них вечеринка большая. Знаете ли, по какому поводу? Отмечали девчонки старт песни их «Давай на самый верх» в золотом граммофоне. И что приятно, трек дебютировал сразу на 13 месте. Поздравляем! Ну, теперь пусть артистки без лишних остановок дошагают и летят до самой вершины, до самого верха хит-парада русского радио. И вы, безусловно, знаете, как им помочь голосом своим на сайте нашем rusradio.ru.

0: Шувалова.
1: Реклама на русском.
2: Так, три владельца. Такси? Ограничения? А пробег настоящий?
3: Можно без расследования. Автомобили с пробегом на Автоспот. Все проверены. По каждому бесплатный отчет. Автоспот. Найди свой авто со скидкой.
4: Странно, но сегодня слово «оригинал» звучит почти роскошно. Хочется знать, что эти ботинки Prada именно те, которые задумал дизайнер. С той самой кожей, строчкой, колодкой, которая делает шаг легче. До хороших вещей хочется дотронуться, как до шелкового белья Дикинвай, провести ладонью по скатерти Тогас, примерить голубое платье Макс Мара и вдруг понять – вот оно, мое. И все это в аутлетах Внуково и Новая Рига. А подарок ему можно найти в универмаге Имена. Там есть кошелек из толстой рыжей кожи с пожизненной гарантией. Редкость в нашем мире. Сюда приезжают не только за скидками, хотя

0: Не здесь и так до 70% круглый год, но и затем спокойным чувством, когда понимаешь, эта вещь останется с тобой надолго. Я выбираю осень в Утлетах Внуково и Новая Рига.
1: Шины, диски куплю в колесо.ру. На-на-на-на.
2: Дорогой, а что это ты напеваешь?
1: А, это шины и диски в колесо.ру. Для нашей уверенности на зимней дороге.
2: О, нам давно нужна зимняя резина.
1: Так я и говорю. Шины и диски в колесо.ру. Еще и с бесплатным шиномонтажом.
3: Шины-диски куплю в колесо.ру.
1: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
4: И все б сбылось, но зазвонил будильник. Рекламная служба Русского радио 579-7799. Код 499.

0: Новости. Новости на русском.
1: В студии с новостями Анна Вольская. Здравствуйте. В стране может появиться единый закон о тарифах. Федеральная антимонопольная служба предлагает навести порядок в ценах на услуги ЖКХ. Базовый закон о госрегулировании цен должен повысить прозрачность, экономическую обоснованность и баланс интересов граждан и монополистов. Кроме того, принятие инициативы поможет устойчивому развитию экономики. Правительство удвоит оклады вспомогательного персонала госорганов, а с 1 января увеличит долю фиксированного дохода в зарплате таких сотрудников. Кроме того, из системы госорганов исключаются устаревшие наименования, например, стенографисты, коменданты и экспедиторы. А перечень дополняется актуальными позициями, такими как аналитик, советник руководителя и старший делопроизводитель. Мошенники начали распространять вирусные файлы под видом топливных бонусов, сообщили в МВД. На фишинговых сайтах по дизайну, похожих на ресурсы известных нефтегазовых компаний страны, злоумышленники предлагают пользователям скачать якобы приложение АЗС и получить бонусы на топливо. Мошенники обещают гражданам полезное приложение с картой заправок, информацию о наличии топлива на АЗС, различные акции и скидки. Для убедительности на поддельном сайте опубликованы фиктивные отзывы автомобилистов. Зумеров называют самым зожным поколением. Они ведут здоровый образ жизни, показало исследование. Вместо ночных клубов выбирают утренние кофе-рейвы, а отелям все включено, предпочитают санатории, даже если едут на море или в горы на выходные. По мнению экспертов, здравницы сделали упор на главный запрос поколения – баланс между работой и жизнью. У меня все к этой минуте. На дальнейшем развитии событий в наших следующих выпусках. Анна Вольская, служба новостей.
0: Новости на русском.

0: Валерия и наше коллективное обращение к понедельнику. Не обижай меня, не огорчай меня пробками, плохой погодой, лавиной планерок, дел, дурным настроением. Но, как говорится, на понедельник, надеюсь, и сам не плашай, поэтому давайте на всякий случай держать поблизости экстренный запас эндорфинов, ну там, шоколадку, конфетку. Ну и, конечно, друзья, слушайте «Русское радио». Мы знаем, чем вас порадовать музыкально.
1: Тимур Бодров на «Русском радио».

Ноль калорий, зато сколько всего аппетитного. В понедельник в 11:30. Вкусная жизнь на русском радио.

Хорошо. У нас на русском радио будет интересно и захватывающе. Скоро Виктория Дайнеко о попытках удалить лишние файлы из телефона. Сотри его из мемори. Прямо сейчас песня «Комплимент» от Дмитрия Колдуна.

Абсолютно солнечное и беззаботное настроение от елки. Даже если в вашем городе пасмурная осень, песня включает летнее настроение. Короче, то, что нужно, когда не хватает солнца. Ну и да, этот посыл. Расслабься, мы все равно долетим. Все обязательно будет.

0: Что слушает страна?
1: Ах, я для тебя грешна, ты мой Кришна. Ну, конечно, ведь скоро весна.
0: Русское радио. Только любимая. Только лучшее.
2: Ты погасила свечи, загадала желание, чтоб в этот вечер он пришел на свидание.
0: Слушайте лучшее, любимое, на русском. Реклама на русском.
3: Автомобиль Dongfeng Mage – это точные реакции, уверенный разгон и комфорт в каждой поездке. Современная платформа и технологии мирового уровня. По итогам гран-при журнала «За рулем» в сочетании цена-качество Dongfeng Mage – лучший в своем классе. До 31 октября Dongfeng Mage – от 2 миллионов 499 тысяч рублей. Подробности – dongfengmotor.ru.
4: Пароль
5: ВТБ для бизнеса.
4: Проходите. Первое правило клуба предпринимателей ВТБ – рассказывать о нем всем.
6: А второе?
4: Второе и самое главное – получать до 72 тысяч рублей за рекомендацию бизнес-счета ВТБ. Откройте счет для бизнеса на vtb.rf. ВТБ. Помогаем делом.
7: Предложение для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц действует с 14 сентября по 30 декабря 2026. Подробнее vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
8: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
9: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС – лидер технологий.
10: Согласно анализу ООО «Джейсон энд Партнерс Консалтинг» 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5g.
11: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
12: Мир. Каждый день в твоих руках.
13: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
14: Слышали? Так прощается двигатель. Коррозия, перегрев и привет, капиталка.
15: А можно было просто залить антифриз «Феликс». «Феликс» – это профессиональная защита и продление ресурса двигателя. Замени сейчас и забудь о дорогом ремонте. Береги мотор. Начни с антифриза «Феликс».
16: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по миллиону рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте «Манжерок» на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
17: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21-0+.
18: Ну, что там у вас на Невском?
19: Да как обычно. Весь проспект на нервах. А на Тверской как?
18: Тоже не тише.
20: Смотрите новые сезоны любимых сериалов «Невский сегодня» и «Тверская» с 19 октября в 20.00 на НТВ. 16+.
21: Самое сомнительное удовольствие – это получать удовольствие от сомнений. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 4.

Алсуи, саундтрек к продолжению киносериала про чужих. Ну, помните, да? Чужой, чужие. Ну, а в данном случае серия называется «Чужая». Правда, история новая имеет более мелодраматический сюжет о страсти запретной, трагической, всепоглощающей. И, по-моему, Алсу будет особенно прекрасна в образе женщины-космонавта в таком комбинезоне от кутюр. Впрочем, Алсу прекрасна всегда. Еще одна превосходная барышня с нами на русском вскоре. Ждем Александру Воробьеву на разогреве. Красавцы Авраам Русцо и Сергей Лазарев.

0: На русском радио «Ближе к телу». Ближе к
1: телу. Всем привет, у микрофона Лена Журавлева. Есть старая поговорка: «Красна изба не углами, а пирогами». Сейчас заполним эфир фактами о пирогах. Пироги как посуда. Вот первый факт. В древности в Европе тесто часто использовали как форму для хранения продуктов, мяса, фруктов и прочего. При подаче на стол начинку аккуратно извлекали, а контейнер отдавали беднякам или выбрасывали. Запрет на пироги. Есть и такой факт. В 1644 году Оливер Кромвель запретил пироги в Англии, посчитав вкусную выпечку проявлением язычества. Запрет действовал 16 лет. В Калифорнии ежегодно проходит конкурс, в котором участники придумывают самые необычные начинки для пирогов. Например, с арахисовым маслом и солеными огурцами, или шоколадом и болгарским перцем. Ну, главное, чтобы пирог был вкусным. Так что храним бабушкины рецепты и передаем их подрастающему поколению.
0: Русское радио.

0: Любимая на русском. Реклама на русском.
1: Котики – природный антистресс. Они снижают уровень гормонов стресса.
2: Препарат Ньюрексан помогает снижать кортизол и при курсовом приеме возвращает спокойствие и здоровый сон. А прием Ньюрексан по особой схеме помогает справляться с эмоциями даже при внезапных приступах тревоги. Ньюрексан. Выключай тревожность, включай жизнь. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
4: В этом весь Т.
3: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
5: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
6: Мир. Каждый день в твоих руках.
7: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.

0: Сроки акции с 22 января по 31 декабря 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение», город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на озон.ру. 16+.
1: За спасибо я куплю за бонусы спасибо. В отпуск я поеду за спасибо.
2: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты и отели на Спасибо Travel. Все возможности в Сбербанк Онлайн. Участникам программы Сбер Спасибо доступно списание бонусов на скидку при оплате товаров до 31 декабря 2026 года на сайте программы спасибо.сбербанк.ру в разделе Travel. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на сайте программы. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40, 0+.
3: Когда нужны деньги срочно, воспользуйтесь мобильным приложением «Корона». Подайте заявку на займ онлайн. Быстро, удобно и без лишних хлопот. Срочные займы в приложении «Корона». Подробнее на korona.ru. Заем предоставляет ООО «МКК «Корона». Регистрационный номер в госреестре МФО 21-20-71-919-08 от 07.08.2012 года. Новосибирская область, ГО «Рабочий поселок Кольцово», РП «Кольцово», улица Технопарковая, 1. ОГРН 11-21-90-20-00-8-79. Возрастная категория 6+. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Корона.
4: Навигатор предложил объехать пробку через дворы. В итоге я застрял в пробке из тех, кто тоже решил объехать через дворы. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: Что так не расшатывает нервную систему в понедельник, как все? Слушайте «Русское радио». Все будет хорошо.
1: Держи

0: Дмитрий Маликов и посвящение жене фокусника «Волшебная моя». Хотя, я уверен, буквально каждая женщина-волшебница сама способна на такие чудеса, которые нам, мужчинам, невозможно осуществить. И это не только про коня и избу. В жизни повседневной девушки такие чудеса творят. Способны обнаружить чистые носки, когда я искал трижды. Умудряются втиснуть в маленькую сумочку помаду, паспорт, зонт, колготки запасные, бутылку воды. А как они читают мысли на расстоянии? Ну, волшебницы.
1: Тимур Бодров на русском радио.

0: Радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии с новостями Анна Вольская. Здравствуйте. Кабмин направит более 670 миллионов рублей на поддержку сельского хозяйства в регионах. Средства компенсируют издержки региональных производителей от неблагоприятных погодных условий. Финансирование получит 21 субъект, заявивший о дополнительной потребности. Общий объем средств, предусмотренных в этом году на поддержку агрострахования, превышает 5 миллиардов рублей. Порядок работы врачей-хирургов в стране может измениться с начала 2027 года. Специалистам планируют разрешить оказывать медицинскую помощь за пределами медорганизации, передает РИА Новости. Согласно проекту Минздрава, помощь по профилю хирургии смогут оказывать в рамках паллиативной медицинской помощи. Ранее в стране обновили порядок проведения медицинских осмотров и диспансеризации. Введение обязательного лимита на использование нейросетей школьниками не более 1 часа в сутки необходимо для защиты их ментального здоровья, заявили в Национальном родительском комитете. По мнению общественников, провайдеры и сотовые операторы должны внедрить специальные детские режимы на сим-картах для автоматической блокировки доступа. Нейросети несут огромную нагрузку на психику ребенка, считают авторы.

0: инициативы. Желтый уровень погодной опасности объявили в Москве и области из-за тумана. Предупреждение будет актуально с полуночи до утра вторника. Тем временем старое бабье лето ожидается в столице на этой неделе. Столбики термометров в этот период будут показывать от плюс 13 до плюс 18 градусов. К концу рабочей недели в Москве похолодает. У меня все к этой минуте. Далее в эфире Тимур Бодров и любимая музыка для вашего настроения на Русском радио.
1: Новости. На русском. На русском радио. Тимур Бодров.
2: Я подумал, если отмыть понедельник от вековой грязи наших жалоб, то день этот вполне ничего себе. Ну, конечно, он берет нас за шиворот, вставляет в розетку активной жизни, ток включает на полную мощность. Да, согласен, горят искры, проводка трещит, но это чистая энергия жизни, тот самый первый шаг, перед которым пасуют любые дедлайны. И вот так вот в танце мы шагаем по этой неделе. Привет, друзья, я Тимур Бодров, с вами на Русском радио. Также в компании нашей в этом части Дима Билан, гости из будущего, Звонки и прямо сейчас группа Хай-Фай. Погнали! Погнали!

Я тоже, как и звонки, периодически слышу голоса. Порой включается бархатный голос Лени, иногда подключается транжира, паникер тоже, ну или тамада. Но я не против, потому что вся эта банда делает жизнь веселее. Вот и мы на русском радио разными голосами призываем вас радоваться жизни. Что за голоса? Это Кэти Топурия за студию, Владимир Пресняков, Ева Польна. Гости из будущего в эфире незамедлительно. Меня зовут Тимур Бодров. В Москве 12:15. Всем легкого понедельника.

0: Реклама на русском.
1: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС – лидер технологий.
2: Согласно анализу ООО «Джейсон энд Партнерс Консалтинг» от 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5g.
3: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла «Ликвимоли» доступны в России. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoli.ru. Оригинальное, настоящее «Ликвимоли».
4: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. АСЕ помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7-агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ. Рынка ВЭТ-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru/16+.
5: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
6: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
7: Я привыкла быть опорой для всей семьи. Курсовой прием Тенатен помогает справляться с тревогой. 2 таблетки 2 раза в день. С Тенатен я вновь обретаю мою внутреннюю опору.
8: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задача со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
10: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
11: Пароль.
12: ВТБ для бизнеса.
11: Проходите. Первое правило клуба предпринимателей ВТБ – рассказывать о нем всем.
13: А второе?
11: Второе и самое главное – получать до 72 тысяч рублей за рекомендацию бизнес-счета ВТБ. Откройте счет для бизнеса на vtb.rf. ВТБ. Помогаем делом.
2: Предложение для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц действует с 14 сентября по 30 декабря 2026. Подробнее vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
14: Я слышал, на Невском новое преступление.
15: Есть такое. Правда, у вас на Тверской ситуация не лучше.
16: Смотрите новые сезоны любимых сериалов «Невский сегодня» и «Тверская» с 19 октября в 20.00 на НТВ. 16+.
17: Новая коллекция бренда одежды и товаров для дома «Монте-Карло». Деловая элегантность с настроением бархатного сезона на Лазурном берегу. Благородные натуральные ткани, мягкие линии и безупречный крой. Monte-Carlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
18: Телеканал СТС представляет.
19: Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
20: Вы не переживайте, солдат ребенка не обидит.
19: «Нянька в погонах». Премьера с 5 октября в 20.00.
21: Для лиц старше 16 лет.
22: Диван.

0: котики, время летит, и вот уже первый осенний месяц к концу подходит. Так мы, друзья, долетим и до 5 декабря, а там и главное музыкальное событие года – 31-я церемония премии «Золотой граммофон». Мы к празднику готовимся, и вам оставаться в стране не стоит, тем более вы можете повлиять на итоги года. Дело в том, что в эти дни в группе «Русского радио» в «Одноклассниках» проходит выбор фан-сообществ в народном голосовании за номинантов премии. Заходите и в специальном мини-приложении отмечайте три любимые песни этого года. И главное, среди всех участников мы разыграем приглашение на грандиозное шоу. Так что айда в «Одноклассники» и удачи!
1: Русское радио.

0: Да, с деньгами так легко переносить нищету, а когда светит солнце, намного легче быть счастливым. А вы попробуйте быть счастливым, когда полгода плохая погода. То-то же. Но ничего, мы знаем, как спастись. Например, нужно завести домашнее солнце, например, гирлянду или теплую светом... теплую лампу с желтым светом. Можно добавить тактильного гедонизма, ну там плед, свитер, носки. И, конечно, переходите на углеводное отопление. И главное, да, главное, мощнейшая согревающая музыка на русском радио.
1: Тимур Бодров на русском радио.

0: Реклама на русском.
1: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
2: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
3: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
1: В дороге,
2: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Слышали? Так прощается двигатель. Коррозия, перегрев и привет, капиталка.
5: А можно было просто залить антифриз «Феликс». «Феликс» — это профессиональная защита и продление ресурса двигателя. Замени сейчас и забудь о дорогом ремонте. Береги мотор. Начни с антифриза.

0: акции с 22 января по 31 декабря 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение», город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру.
1: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
2: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на Т2.ру.
3: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
4: Для тех, кто сейчас предпочтет стоять, но не хотел бы так страдать. Для тех, кто мечтал бы спокойно сидеть и на стулья, скамейки, диваны без страха смотреть. Пастеризан помогает снимать воспаление, боль и способствует скорейшему заживлению при деликатной проблеме, о которой не принято говорить. Пастеризан. Один препарат, множественный эффект.
5: Имеются противопоказания. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.
6: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
7: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это к Авито Авто.
8: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
9: Он мой номер один, моя половина.
10: Для моей машины раздел «Авто» в Сбере.
11: Все для автолюбителей уже есть в Сбербанк онлайн. Оплачивайте мойки, ТО, страховки и другие сервисы с кэшбэком до 15%. Бонусами спасибо в разделе «Авто». Начисление бонусов в размере до 15% доступно участникам программы «Сбер. Спасибо». Подробнее об акции на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-77-00-13-21-95. Москва, 6+. Генеральная лицензия Банка России номер 1481 от 11 августа 2015 года.
12: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру. 12+.
13: Когда мужчина говорит, что внешность не главное, он имеет в виду свою собственную внешность. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: Новая песня на русском.
1: Не стой, танцуй, не стой, танцуй.
2: Всем привет, мы группа Ума Турман. И вы слушаете нашу новую песню «Не стой, танцуй» на русском.
0: Русское радио.

0: Ума Турман и призыв к танцам «Не стой, танцуй». Ну а что, не вижу того, кто был бы против, и тем более новинка, отзвучавшая как раз для того, чтобы мы могли немного размяться. Да, танцы любят все, в отличие от занятий спортом. Поэтому включаем турборежим, запуская в эфир абсолютный хит, под который невозможно стоять на месте. Далее на русском «Артик и Асти», и никому тебя не отдам.
1: Русское радио.

0: Застройщик группа МСР. Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
1: Так, три владельца. Такси? Ограничения? А пробег настоящий?
2: Можно без расследования. Автомобили с пробегом на Автоспот. Все проверены. По каждому бесплатный отчет. Автоспот. Найди свой авто со скидкой.
3: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. На неделю все продукты за спасибо.
4: Оплачивайте бонусами спасибо. До 99% стоимости покупок в Азбуке Вкуса. Все возможности в Сбербанк Онлайн. При оплате товаров в магазинах Азбука Вкуса до 30 ноября 2026 года участникам программы Сбер Спасибо доступно списание бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40, 0+.
5: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
6: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
5: Акция действительна до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
7: Самые удачные покупки редко планируют заранее. Но они напрямую зависят от настроения. В аутлетах Внуково и Новая Рига именно так все и происходит. Приезжаешь выдохнуть, а на месте включаешься. Сначала из любопытства примеряешь пару Сантони, потом Джеокс. И вдруг понимаешь, вот она, та самая вещь, которую давно искал. Наверное, поэтому слово «аутлет» давно означает не только скидки до 70%. Это еще и удовольствие от неожиданной находки. Я выбираю осень в аутлетах Внуково и Новая Рига.
8: Русское радио представляет 18 октября Лайф-арена 18 друзей Дробыша. Концерт, где будут все. Все хиты, все звезды. Григорий Лепс, Валерия, Стас Пьеха, Мэри Гу, Елена Север, Мот, Шура, Марфа и многие другие. Большой юбилейный концерт Виктора Дробыша. 18 октября. Лайф-арена. Билеты на kassir.ru. 12+.
9: 12 ноября. Звезды хайпа построят город музыки на сцене ВК-стадиум. Мия Бойко, Бьянка, Артур Пирожков, Мари Краймбрери и другие артисты станут вашими соседями. 12 ноября. ВК-стадиум. Подарите праздник

0: вашим детям. Билеты на сайте звездыхайпа.ру. 12+.
1: Любишь кататься? Люби и катайся. Рекламная служба Русского радио 579-7799. Код 499.

0: Радио. Больше, чем радио. Новости. На русском.
1: В студии с новостями Анна Вольская. Здравствуйте. Правительство ввело мораторий на проверки пострадавшего в результате атак бизнеса. Мера касается объектов, которые понесли ущерб с начала текущего года. Проверки будут возможны по требованию прокуратуры, поручению правительства и президента, а также при получении информации о причинении вреда жизни и здоровью граждан. Запрет на проверки действует до октября 2027 года. На 9% вырастут тарифы на проезд в плацкартных и общих вагонах поездов дальнего следования уже с 1 октября. Индексация также затронет перевозку багажа и груза багажа. Купе и СВ повышение не касается. С начала 2023 года тарифы на плацкарт повышают уже в пятый раз. С учетом всех индексаций базовая стоимость проезда выросла примерно на 62% по сравнению с концом 2022 года. Российские банки готовятся к росту просрочек и банкротств среди малого и среднего бизнеса, пишут ведомости. Ухудшение качества кредитов бизнеса ждут уже 63% банковских риск-менеджеров. Среди главных причин – рост налоговой нагрузки, высокая ключевая ставка, снижение потребительской активности и замедление экономики. Продажи вторичного жилья в стране выросли на 18%. Спрос достиг максимума за два года. Рост сопровождается сокращением предложения. Квартир в продаже стало на 10% меньше. Еще одна причина – переток покупателей с рынка новостроек из-за разницы в ценах и меньшего числа квартир с отделкой у застройщиков. Сильнее всего спрос увеличился в Набережных Челнах, Чебоксарах и Ставрополе. У меня все к этой минуте. О дальнейшем развитии событий в наших следующих выпусках. Анна Вольская, служба новостей.
0: Новости на русском.

0: моя.
1: Да, жить в состоянии, когда твой главный человек находится в другом часовом поясе, это то еще суровое испытание, но на дворе 2026-й. Технологии шагнули далеко вперед по сравнению с кнопочными телефонами Андрея Губина, поэтому романтику легко можно перевести в HD-качество. Да, видеозвонки, мессенджеры легко скрасят разлуку. Ну и опять же, стол заказов на русском радио. Уже в следующем часе я, Тимур Бодров, с радостью озвучу на всю страну ваши признания в любви. И помните главное, расстояние — это временная проверка чувств на прочность.
2: Тимур Бодров на русском радио.

Сегодня в 6 вечера. Не пропустите. Александр Пряников, Иван Соловьев и Юлия Калинина. Вечер на русском.

0: говорят мудрые люди, счастье – это когда утром очень хочется идти на работу, а вечером после трудового дня очень хочется идти домой. О втором состоянии как раз елка на русском. Да, счастье, друзья, оно в простых вещах. Не в заоблачных миллионах в бесконечном отпуске, а в умении кайфовать от момента. Счастье – это когда твоя работа приносит тебе смысл, а твой дом – покой. К нему стремимся в компании с NU, Ириной Дубцовой и Артуром Пирожковым здесь, на русском.
1: Русское радио.
2: Все будет хорошо.

0: Реклама на русском.
1: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение Сбербанк Онлайн. Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО Сбербанк. Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении Сбербанк Онлайн, информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
2: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте в пункте выдачи заказов рядом с домом и зарабатывайте от 80 тысяч рублей в месяц. Скачайте VBJob.
3: ОРВВ. Украина 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской облак. Город. Деревня Калитина. Подробности в приложении VBJob. 18+.
4: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте Манжерок на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
5: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21-0+.
6: Да, вы можете запомнить имя клиента, вид работы, дату, время, адрес, сумму, сроки, материалы, договоренности, контакты, задачи. Ну ладно, не можете. Зато можете подключить МТС Оптимус, который запомнит все это за вас. МТС Оптимус записывает и расшифровывает звонки, выделяет главное и формирует задачи, чтобы вы занимались бизнесом, а не рутиной. Попробуйте бесплатно в тарифах МТС.
7: В услуге МТС Оптимус доступны функции ИИ и записи разговоров через приложение МТС Оптимус. 18+. Подробности об услуге и ее стоимости на mts.ru.
8: Замурчательная акция в Гемотест. С 28 сентября по 11 октября проверка гормонов щитовидной железы и уровня стресса всего за 990 рублей. Успейте оценить здоровье по суперцене. Подробности на gemotest.ru. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.

0: Сроки акции с 22 января по 31 декабря 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение», город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на озон.ру. 16+.
1: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
2: Мир. Каждый день в твоих руках.
3: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.

0: России. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
2: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это Авито Авто.
0: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
3: А скажите, а где здесь поезд на Саратов? Уже ушел? А куда? Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499. Просто

Я смотрю на тебя, и мне кажется, звезды погаснут от зависти. Для меня даже мертвого смехом своим легко могла зависть. Я всегда повторяла, мы ходим по краю пропасти, а покой это для дураков, это глупость. Ты моя навсегда, ты моя, ты сама это знаешь. Все закончим в конце января, душу не переплавишь. Но я помню одно, если ты не живешь, ты умираешь. Жизнь такое кино, если плохо сыграл, не переживай.

0: любовь — это не всегда пушистые котята, прогулки за руку. Иногда это шторм в 9 баллов. Твой корабль тонет, разбит, а ты, красивый несчастный, стоишь на его обломках. Знакомая, вероятно, многим ситуация, но не будем мы излишне драматизировать, тем более самый сильный шторм рано или поздно закончится. Ну и потом, бежать все равно есть куда. По-моему, идеальный ответ любому шторму судьбы – это, например, бегство в спортзал.
1: Тимур Бодров на русском радио.
2: Даша, не плачь, не плачь, не плачь. Кукла Саша, не плачь.

0: о счастливой зависимости Бахти и Турке на русском. Да, так приятно добровольно порой сдаться в плен другому человеку, признать, что твоя вселенная теперь вращается вокруг одной конкретной улыбки, отдать всего себя ей, а взамен получить безлимитный доступ к обнимашкам. Ну, давайте и мы под хорошую музыку почувствуем себя героями стильного клипа о большой и чистой любви. Ну, пусть даже если это любовь к сладкому, подробности далее у Кати Лель.
1: Русское радио.

0: дня в 6 вечера. Не пропустите. Александр Пряников, Иван Соловьев и Юлия Калинина. Вечер на русском. Реклама на русском.
1: Котики – природный антистресс. Они снижают уровень гормонов стресса.
2: Препарат Ньюриксан помогает снижать кортизол и при курсовом приеме возвращает спокойствие и здоровый сон. А прием Ньюриксан по особой схеме помогает справляться с эмоциями даже при внезапных приступах тревоги. Ньюриксан. Выключай тревожность. Включай жизнь. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
4: В этом весь ты.
3: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
5: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС. Лидер технологий.
6: Согласно анализу ООО Джейсон энд Партнерс консалтинг от 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5g.
7: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
8: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте.
9: Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Территория Индустриальный парк Каледина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
10: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
11: «Мир». Каждый день в твоих руках.
12: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
13: Для тех, кто сейчас предпочтет стоять, но не хотел бы так страдать. Для тех, кто мечтал бы спокойно сидеть и на стулья, скамейки, диваны без страха смотреть. Пастеризан помогает снимать воспаление, боль и способствует скорейшему заживлению при деликатной проблеме, о которой не принято говорить. Пастеризан. Один препарат, множественный эффект.
14: Имеются противопоказания. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.
15: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес «Спасибо». Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
16: Ну, что там у вас на Невском?
17: Да как обычно. Весь проспект на нервах. А на Тверской как?
16: Тоже не тише.
18: Смотрите новые сезоны любимых сериалов «Невский сегодня» и «Тверская» с 19 октября в 20.00 на НТВ. 16+.
19: Новая коллекция бренда одежды и товаров для дома «Монте-Карло». Деловая элегантность с настроением бархатного сезона на Лазурном берегу. Благородные натуральные ткани, мягкие линии и безупречный крой. Monte-Carlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.

Дайте мне точку опоры. Хочу просто постоять. Рекламная служба Русского радио 579-7799. Код 499.

0: Вот такая история дыхательного благополучия. Доминик Джокер, дышу тобой. А главное, чтобы источник кислорода не ушла в магазин, а то начнется удушье у героя. 13.49, точное московское. Ну, время сейчас то самое, когда я советую не держать вам свои чувства, не копить невысказанные слова и признаться в любви на всю страну. Присылайте самые нежные, честные сообщения о любви. Передавайте приветы, поздравляйте с днем рождения, дарите улыбку и хорошее настроение. Для всего этого наш номер во всех мессенджерах +7 916 003 105.7. Скоро на русском стол заказов.
1: Русское радио.

0: Реклама на русском. Дорогие красно-белые, не пропустите важные матчи на стадионе «Лукойл-Арена». 18 октября в 18:30 «Спартак» сыграет с командой «Рубин». Приходите на матч, участвуйте в розыгрыше 5 автомобилей и получите приоритетное право покупки билетов на апрельскую встречу с ЦСКА. Билеты на tickets.spartak.com. Розыгрыш проводится с 30 августа 2026 по 29 мая 2027. Подробнее об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте spartak.com.
1: Только съехав от родителей, я узнал, что у меня нет аллергии на шоколад. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: Авторадио. Новости на русском.
1: В студии с новостями Анна Вольская. Здравствуйте. Правительство пересмотрит правила возврата товаров на маркетплейсах. Это связано с тем, что продавцы слишком часто сталкиваются с возвратами качественной продукции. Предполагается, что Кабинет министров определит категории товаров, которые нельзя будет возвращать. Такие правила действуют в обычной рознице. Например, обратно не принимают продукты питания и лекарства. И к другим темам. Инвалидов первой и второй группы обяжут платить госпошлину при взыскании через суд долгов по потребительским кредитам, приобретенных у лиц без соответствующей льготы, пишут ведомости. Изменения также затронут детей инвалидов, инвалидов с детства и общественные организации. Поправки призваны пресечь схему, при которой льготники формально выкупают просроченные долги и обращаются в суд в интересах коллекторов без уплаты пошлины. В стране разработали программно-аппаратный комплекс на базе искусственного интеллекта для автоматического выявления нарушителей в транспортном потоке, сообщает ТАСС. По данным разработчика, комплекс сверяет государственные регистрационные номера автомобилей с базами данных приставов и ГИБДД. Система позволяет выявлять в том числе водителей, имеющих задолженности по алиментам, штрафам ГИБДД и оплате услуг ЖКХ. 36% россиян готовы взять подработку, чтобы быстрее накопить первоначальный взнос на жилье, показал опрос. Еще 15% ради этой цели согласны работать по выходным, а 12% трудиться дополнительные часы в течение дня. При этом 9% уже имеют дополнительный заработок для этой цели. У меня все к этой минуте. На дальнейшем развитии событий в наших следующих выпусках. Анна Вольская, служба новостей.
0: Новости. Новости на русском. Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
2: Ну что, главный интерактивный час на русском радио стартовал, а поэтому хватит работать на некоторое время, разгребать бесконечные чаты, делать серьезные лица. Я, Тимур Бодров, здесь для того, чтобы устроить вашему настроению экстренную перезагрузку. Друзья, передавайте приветы, признавайтесь в любви, не стесняйтесь своих чувств, пишите нам во всех мессенджерах +7 916 003 105 7. Собственно, с признания в любви мы и начнем. На связи Аслан. Добрый день, передайте привет в Сочи Анжелике Кравченко. На всю страну хочу сказать о своих чувствах. Люблю, обожаю.

0: ее, она моя единственная. Наталья, поздравляю с Днем Ангела Андрея и мужа Димулю. Счастья, здоровья, благополучия, успехов во всем. Я вас люблю, ваша звездочка. Юлия, здравствуйте, Русское радио. Передайте привет моему супругу Александру Винниченко. Люблю тебя, жена Юлия. Марина, добрый день, Русское радио. Привет ты доктору Роману Сурову и Марине Николаевне, которые работают в Морозовской больнице. Желаю им здоровья и успехов во всем. Андрей, привет, Русское радио. Поздравляю с бабьим летом всех. Привет моему другу Владимиру. Андрей, Малиновый край, Ульяновске. Ульяновская область. Друзья, пишите, жду сообщения.
1: Стол заказов на Русском радио.

0: Роскошная Настя в столе заказов. Следующее сообщение от Марины. Пожалуйста, передайте приветы моему любимому супругу Алексею. Марина Златоуст. Послание всем коллегам Велес Форвардинг Новосибирск. Коллеги, желаю хорошего рабочего дня. Жена Кристина, добрый день, Русское радио, передает привет мужу Николаю Котову и желает хорошего рабочего настроения. Сказать ему спасибо за поддержку. Самый лучший муж и папа. Мы его очень любим. Здравствуйте, Русское радио. Поздравляю Надежду Крылову с днем рождения. Желаем всего самого-самого, много хорошего, улыбок, чистого неба над головой. Ты добрая душа, отзывчивая. Желаю тебе счастья и любви. Здравствуйте, уважаемое Русское радио. Меня зовут Брина, я из Санкт-Петербурга. Передаю привет всем своим родным и близким. Передаю привет маме Лене, папе Вячеславу и кошке Китти. Кошка моя сейчас спит на моей кровати. Спасибо вам, Русское радио. Я вас люблю и слушаю ваши программы. И это приятно.
1: Как жить здорово, чтобы быть здоровым? В понедельник в 20:30. Ближе к телу на Русском радио.

Вот такая потеря. Сердце еще и не заметило. Валерия в зале заказов, 14.16, точное московское. Я Тимур Бодров, напоминаю, наш номер во всех мессенджерах, +7 916 003 105 7. Собственно, им воспользовался Евгений. Добрый день, Русское радио. Передайте, пожалуйста, привет моей супруге Марине, а еще сестре моей Наталье Враговой. Григорий, привет, Русское радио, всем хорошего дня. Привет моему другу Станиславу Бессонову в Курган. Желаю ему успешного окончания учебы. Николай, добрый день, Русское радио. Передайте привет Екатерине Ивановой в Торопец, Тверской области, от Николая Путимцева из Москвы. Сделали. Ольга, здравствуйте. Привет летит девчонкам из бухгалтерии Старожилово молоко, Алине, Тане и Свете. Анна присоединяется. Здравствуйте, Русское радио. Передайте, пожалуйста, огромный привет ООО ТКБ Белгород блоку А12. Всем крошкам привет пламенный и огромное спасибо. Огромное пожалуйста. Вячеслав Николаевич пишет Кристина. Вы моя судьба. Быть нам вместе. Вот такие признания. Передайте привет и поздравления с прошедшим днем воспитателя и дошкольного работника коллективу детского сада 4 города Новочеркасска с пожеланиями процветания, успехов и удачи, а еще вдохновения и всего самого доброго и благополучного. Детсад 4, лучше спасибо.

0: Спасибо, Русское радио. Так, добрый день. Хочу передать привет девчонкам из кафе «Диалог» Лене и Надюше. Девчонки, я вас люблю. Юляшка, город Киров. И еще одно сообщение от Василия. Привет любимой супруге Анастасии и сынульку Максиму. Не грусти, моя любовь. Поставьте какую-нибудь красивую песню. Да вот, ловите звонки в нашем эфире.
1: «Стол заказов» на Русском радио.

0: Сегодня в 6 вечера. Не пропустите. Александр Пряников, Иван Соловьев и Юлия Калинина. Вечер на русском.
1: Вот оно какое!
2: Наше
1: утро!
3: Русские перцы!
4: Не успела сделать прошлый ремонт, сделай еще раз
5: не
4: ремонт.
5: Хочу,
4: а почему? Давай,
5: хочу.
4: Сделай.
5: Не хочу делать никакого
4: больше
5: ремонта.
4: Я просто помню, когда она приходила и говорит: эти сантехники! Вот, по-моему, прикольно было.
6: Грустная история.
5: И сейчас и так унитаз еще менять.
4: Да что ж
5: так
4: такое-то, господи,
5: Александр,
4: пожалуйста,
5: никогда.
4: Смени систему питания.
5: Нет, просто не покупайте квартиру с ремонтом.
0: Перцы. Завтра с 7 утра слушайте главное утреннее шоу страны «Русские перцы» на русском радио.

0: Стол заказов Русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Марафон добрых слов на Русском радио продолжается. Это стол заказов, а это сообщение от Людмилы. Добрый день. Передайте, пожалуйста, привет моему мужу Сергею Абкадырову. Он на работе, болеет. Держись, дорогой, я тебя очень сильно люблю, Людмила. Сергей, обязательно скорее выздоравливайте. Здравствуйте, передайте привет, пожалуйста, моему сыну Роману Эфрону. Москва. С удовольствием. Гуля, хочу поздравить маму Эльвиру Раисовну Атамуратову. С днем рождения мы ее поздравляем. Желаем здоровья, счастья и долгих лет. Инна, передайте, пожалуйста, привет моей любимой мамочке Любе. Она сейчас красит ворота. Мамочка, ты лучшая, и у тебя все получится. Всем привет из НЛР. ПГТ Петровка. Подпись Инна. Так, добрый день, Русское радио. Сегодня свой день рождения празднует наша коллега, учитель-дефектолог Раиса Юрьевна Набиулова. Желаем всего самого наилучшего. Пусть каждый день приносит повод для улыбок, а рядом будут те, с кем тепло и легко. С уважением, коллектив Центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи Петровского района округа Донецка. Мария, привет, Русское радио. Передаю привет своим родителям, дедушке и бабушке, а также своему любимому брату. Город Иркутск от Маши.
0: На Русском радио «Стол заказов».

0: такая она, девочка на миллион, Юлианна Караулова в столе заказов. 14.34 показывают куранты. Мы летим вперед. Следующее сообщение от Алены. Привет, любимое русское радио. Андрюшка, мой красивый, мой любимый, мой милый, мой лучший муж. Люблю тебя и скучаю без тебя. Спасибо тебе за все. Добрый день, русское радио. Передаю привет моим любимым родным, маме Нине, папе Виктору, доченьке Маруси. Люблю вас, желаю счастья и здоровья. Еще привет Галюне из Парижа. Желаю прекрасного настроения и лучшего дня. Все будет хорошо, я узнавала. Олюшке Полузовой тоже большой привет. Юлия Дурова из Липецка. Так, следующее сообщение от Татьяны. Привет, русское радио. Поздравляю свою любимую доченьку Софию. Ей сегодня исполнилось 6 лет. Пусть моя девочка будет самой счастливой. Здоровья на свете. Спасибо большое. Яна, здравствуйте, русское радио. Поздравляю свою племянницу Эльвиру с 16-летием. Пусть сбудутся все желания. Невзгоды обходят стороной. Счастья, здоровья, крепкого. Всех благ, любви от Яны. Сергей, привет, русское радио. Привет Александру Ткачеву. Он работает в Москве, в Мытищах. Саша, большой тебе привет. И Лариса. Лариса из Москвы передает привет в Пятигорск и поздравляет Артемку с днем рождения. Хорошего ему настроения, всегда легкой учебы, хороших достижений в спорте. Целуем.
1: Время приветов и поздравлений. Стол заказов на русском радио. We'll be right back.

жизнь человеку дается только один раз. И каждый понедельник хочется начать ее заново. Слушайте «Русское радио». Все будет хорошо.

0: Роскошная партия саксофона. Бис, Таня, не плачь, в столе заказов. Мы близимся к завершению программы. Последнее сообщение. Русское радио, привет из Башкортостана. Пламенный привет моей мамулечке Флизе, папулечке Ханифу. Я вас люблю, вы лучшие родители. Поздравляем лучшую подругу Ольгу Абрамову с Заволжья с днем рождения. Мы с ней уже 26 лет вместе дружим. Огромного тебе счастья, моя самая любимая девочка. Сияй, улыбайся. Всего тебе самого доброго, подруга Ленурик из Заволжья. Здравствуйте, Русское радио. Привет коллективу из вязального цеха, Ивановская область, Настя. И поздравление с днем рождения есть. Поздравляем с днем рождения заловку Лилию. Желаем любви, счастья, здоровья. Очень любим и ценим. Привет городам Салехарду, Семикаракорску. Вот я выговорил. И последнее сообщение. Тут привет моему любимому Ивану. Очень сильно тебя люблю, твоя половинка.
1: Да, спасибо, я здесь.
0: Анастасия, да, передаем тебе привет, Ваня. Мало того, передаем тебе бразды правления.
1: Спасибо, все забираю. Понедельник будем делать легким.
0: Отлично.
1: А ты отдыхай, все.
0: Все, договорился, пойду, помолчу. Встречайте Ивана Соловьева, я Тимур Бодров. Вернусь к вам завтра. Хорошего дня.
2: Тимур Бодров на Русском радио.

0: Застройщик группа ЛСР. Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
1: Так, три владельца. Такси? Ограничения? А пробег настоящий?
2: Можно без расследования. Автомобили с пробегом на Автоспот. Все проверены. По каждому бесплатный отчет. Автоспот. Найди свой авто со скидкой.
3: Момент для себя, и вы снова в ресурсе. Тайрай – сеть из 80 тайских спа-салонов по Москве для расслабления и перезагрузки. Запишитесь на отдых со скидкой 20% по промокоду PAUSA20 на сайте tairai.ru.
4: Русское радио представляет 18 октября Live-арена 18 друзей Дробыша. Концерт, где будут все. Все хиты, все звезды. Григорий Лепс, Валерия, Стас Пьеха, Николай Носков, Елена Север, Мот, Шура, Марфа и многие другие. Большой юбилейный концерт Виктора Дробыша. 18 октября. Live-арена. Билеты на kassir.ru. 12+.
5: Говорят, рыба полезна для мозга. Врут! Я и лоб селедкой натирал, и карася к затылку прикладывал. Не помогает! Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: В студии с новостями Анна Вольская. Здравствуйте. Расходы на здравоохранение в 2027 году составят более 6 триллионов рублей из федерального бюджета и бюджета Федерального фонда обязательного медстрахования. Это на 8% больше, чем в прошлом году. На нацпроект «Продолжительная активная жизнь» планируется выделить более 500 миллиардов. С 1 октября банки страны получат возможность предоставлять клиентам услугу внесения наличных на счета в сторонних кредитных организациях через свои банкоматы. Соответствующее указание регулятора прошло регистрацию в Минюсте. Сейчас пополнить счет наличными можно только через устройство своего банка или его партнеров. Решение о запуске функции каждая кредитная организация будет принимать самостоятельно. Минимальный размер оплаты труда в стране с 2020 года вырос на 15

0: рублей. За последний год показатель увеличился почти на 5 тысяч. В 2027 году МРОТ вырастет еще на 6,8% и составит 28 тысяч рублей. Ранее на заседании правительства министр финансов Антон Силуанов сообщил, что расчет повышения на следующий год основан на прогнозном росте заработных плат. Между тем, в сентябре спрос на временный персонал вырос на 65%. Главный драйвер – подготовка к высокому сезону. В преддверии крупных распродаж и праздников, таких как «Черная пятница» и «Новый год», объемы продаж кратно растут, и бизнесу нужно заранее масштабировать операционные мощности. Заметнее всего осенью растет спрос на специалистов по обслуживанию в кассовой зоне. У меня все к этой минуте. Далее в эфире Иван Соловьев и любимая музыка для вашего настроения на Русском радио.
1: Новости. Новости на Русском.
2: Иван Соловьев. Иван Соловьев.
1: На Русском радио Иван Соловьев.
3: Да вы ж мои хорошие, да вы ж мои ненаглядные, вы ж мои замечательные. Ну, это я все, конечно же, про вас, про слушателей. Да, разлуки с вами невыносимо, но как ваши дела? Как выходные прошли? Что ели? С кем веселились? Чем вообще, в принципе, занимались? У меня все стандартно, закрытие дачного сезона, перенос грядок с места на место. Ну, играюсь еще, понимаете, да? Мытье теплицы перед зимой, и т.д., и т.п. Ну, конечно же, и шашлычок, и танцы у мангала, все-все было. Ладно, ребятки, начинаем с вами новую рабочую неделю. На этот раз я с вами с понедельника и по пятницу включительно. Нам вместе будет хорошо, где бы вы ни находились.

Это я, представляете, ребятки, выходные попался, адрес у меня был на руках, а навигатор не работал. Ну что, оказывается, у нас такая удобная навигация по указателям в городах. Вот честное слово, ну это не в Москве было, в подмосковном городе. Прям по указателям проехался, зрительно-то помню, куда ехать. И ничего, прибыл, нашел нужный адрес, добрался. Так что, думаю, не лишним, в принципе, держать бумажную карту в автомобиле. Хотя я знаю, что сейчас мода к этому возвращается. Меня зовут Иван Соловьев. Всем, кто сейчас за рулем или просто в автомобиле, хорошей поездки. Главное, будьте с нами в нашей компании.

0: Реклама на русском.
1: Когда нужны деньги срочно, воспользуйтесь мобильным приложением «Корона». Подайте заявку на займ онлайн. Быстро, удобно и без лишних хлопот. Срочные займы в приложении «Корона». Подробнее на korona.ru. Заем предоставляет ООО «МКК «Корона». Регистрационный номер в госреестре МФО 2120-71-919-08 от 07.08.2012 года. Новосибирская область, ГУ «Рабочий поселок Кольцово», РП «Кольцово», улица Технопарковая, 1. ОГРН 11-21-90-20-00-879. Возрастная категория 6+. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Корона.
2: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
3: То, что его понимает.
4: Лапаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Лапаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей. И не только.
5: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте в пункте выдачи заказов рядом с домом и зарабатывайте от 80 тысяч рублей в месяц. Скачайте VBJob.
6: ОРВВ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской облак. Полоцк. Деревня Калитина. Подробности в приложении VBJob. 18+.
7: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.
6: ООО А7 Агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования от РЭ. Рынка веб-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru. 16+.
8: Пароль.
9: ВТБ для бизнеса.
8: Проходите. Первое правило клуба предпринимателей ВТБ – рассказывать о нем всем.
9: А второе?
8: Второе и самое главное – получать до 72 тысяч рублей за рекомендацию бизнес-счета ВТБ. Откройте счет для бизнеса на vtb.rf. ВТБ. Помогаем делом.
6: Предложение для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц действует с 14 сентября по 30 декабря 2026. Подробнее vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
10: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно. Удобно все их носить? Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
11: Мир. Каждый день в твоих руках.
6: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
12: Я слышал, на Невском новое преступление.
13: Есть такое. Правда, у вас на Тверской ситуация не лучше.
14: Смотрите новые сезоны любимых сериалов «Невский сегодня» и «Тверская» с 19 октября в 20.00 на НТВ. 16+.
15: Новая коллекция бренда одежды и товаров для дома «Монте-Карло». Деловая элегантность с настроением бархатного сезона на Лазурном берегу.

0: Благородные натуральные ткани, мягкие линии и безупречный крой. Monte-Carlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
1: Домашний телефон нужен хотя бы для того, чтобы найти в квартире мобильник. Рекламная служба «Русского радио». 579-7799. Код 499.

Найдите нашу страницу на сайте «Одноклассники». Ну, не страницу, ладно, хорошо, нашу группу. И именно там, ребята, именно там вы можете повлиять на итоги «Золотого граммофона». Вот кто из артистов достоин получить легендарную статуэтку, вам, кстати, тоже решать. В нашей группе в «Одноклассниках» есть такое специальное мини-приложение, и там проходит выбор фан-сообществ в народном голосовании за номинантов премии. Заходите, выбирайте три любимые песни этого года. И, кстати, между вами, участниками голосования, будем разыгрывать приглашение на грандиозное шоу, которое состоится уже 5 декабря. Время пролетит, ой, как быстро. Так, друзья, Лера Москва прямо через несколько минут появится в нашем эфире. А пока Владимир Пресняков для всех нас. Меня зовут Иван Соловьев. Доброго дня.

Знаете, на каком этаже надо жить? На последнем. Большие плюсы, точнее сплошные плюсы. Ну, во-первых, никто не будет топотать по ночам, по утрам бегать с утра пораньше, никто не будет донимать вечеринками там наверху, ну и никто не затопит, если что. Вот я живу на 10-м, на последнем этаже. Пока пользуюсь всеми этими плюсами, вам тоже этого и желаю. Вы слушаете Русское радио, давайте все, теперь прервемся от работы, отложите все, что вот у вас сейчас под рукой, ручки в сторону, листочки, документы, просто откиньтесь на кресло, вздохните, взгляд вверх и насладитесь классной музыкой. Света с новинкой впереди, Денис Клявер появится и елка прямо сейчас для вас.

0: Реклама на русском.
1: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
2: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
3: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.

0: 22 января по 31 декабря 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
2: «Мир». Каждый день в твоих руках.
3: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
4: Я привыкла быть опорой для всей семьи. Курсовой прием Тенатен помогает справляться с тревогой. Две таблетки два раза в день. С Тенатен я вновь обретаю мою внутреннюю опору.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: Автобан. 20 лет делаем сложное простым. Автомобили от ООО «ТАВТО», УГРН 123-770-053-3586, Москва. Приложение «Аутобанк» 0+.
1: Слышали? Так прощается двигатель. Коррозия, перегрев и привет, капиталка.
2: А можно было просто залить антифриз «Феликс». «Феликс» — это профессиональная защита и продление ресурса двигателя. Замени сейчас и забудь о дорогом ремонте. Береги мотор. Начни с антифриза «Феликс».
3: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
4: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
5: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 14.81 от 11.08.2015.
6: Ученые доказали, что 2 минуты смеха полезнее, чем 20 минут бега. Теперь я просто сижу на скамейке и ржу над пробегающими мимо. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.
7: Ярко звезды светят.

0: Новая песня на русском.
1: Все в курсе. Мы держим руку на пульсе.
2: Всем привет! Это певица Света, и вы слушаете мою новую песню «Все в курсе» на русском.
0: Русское радио.

Нет, до завтра мне вам еще рановато говорить. Впереди огромные планы, планов много. И стол заказан в 17.00. И вечер на русском в 18.00. И в следующем часе в 16.30 вкусно. Вкусно на русском. Рубрика кулинарная. Так что, ребята, до завтра. Я вам скажу еще не скоро. Наслаждаемся компанией друг друга. Отпетые мошенники. И прямо сейчас появляются в нашем эфире. Меня зовут Иван Соловьев. До конца этого часа еще много классной, любимой, лучшей музыки. Вы, главное, все, потихонечку работу сворачивайте, потихонечку настраивайтесь на приятный, уютный, теплый вечер.

0: Реклама на русском.
1: Иногда, чтобы ненадолго оказаться в Италии, не нужен самолет. Достаточно приехать в Утлеты Внуково и Новая Рига. Кофе в кофемании, обед в сыроварне, неспешная прогулка между витринами Богги, Сантони и Брунелло Кучинелли. И в какой-то момент ловишь себя на мысли, что настроение действительно изменилось. Потому что вокруг все напоминает маленькое европейское путешествие. Только в конце прогулки понимаешь еще одну приятную деталь. Вещи, которые привык видеть в фирменных бутиках, здесь можно найти со скидками до 70%. Бывает так, что хороший день складывается именно из таких маленьких открытий. Я выбираю осень в Утлетах Внуково и Новая Рига.
2: 12 ноября. Звезды хайпа построят город музыки на сцене ВК-стадиум. Мия Бойко, Бьянка, Артур Пирожков, Мари Краймбери и другие артисты станут вашими соседями. 12 ноября. ВК-стадиум. Подарите праздник вашим детям. Билеты на сайте звездыхайпа.ру. 12+.
3: Дорогие красно-белые, не пропустите важные матчи на стадионе «Лукойл-Арена». 18 октября в 18:30 «Спартак» сыграет с командой «Рубин». Приходите на матч, участвуйте в розыгрыше 5 автомобилей и получите приоритетное право покупки билетов на апрельскую встречу с ЦСКА. Билеты на tickets.spartak.com. Розыгрыш проводится с 30 августа 2026 по 29 мая 2027. Подробнее об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте spartak.com.
2: Русское радио представляет 18 октября Лайв-арена 18 друзей Дробыша. Концерт, где будут все. Все хиты, все звезды. Григорий Лепс, Мэри Гу, Султан Лагучев, Стас Пьеха, Трития, Елена Север, Мот, Слава, Айван и многие другие. Большой юбилейный концерт Виктора Дробыша. 18 октября. Лайф-арена. Билеты на кассир.ру. 12+.
4: Для того и две половинки, чтобы сидеть на двух стульях. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

0: Новости. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. Федеральная антимонопольная служба предложила допускать к банковскому страхованию на основании рейтинга страховщика. По мнению ведомства, так у клиентов будет больше выбора, а еще это позволит избежать навязывания услуг. Сейчас закон о потребительском кредитовании разрешает банку самостоятельно определять требования к страховщику. Однако, как отметили ФАС, такие требования отличаются у разных кредиторов, периодически меняются и зачастую публично недоступны. Федеральная налоговая служба в Москве заинтересовалась безработными арендодателями. Газета «Известия» пишет, что в поле зрения ФНС оказались свыше 150 тысяч трудоспособных москвичей, владеющих движимым и недвижимым имуществом, но не имеющих подтвержденных официальных доходов. В прошлом году около 60 тысяч жителей столицы были вынуждены задекларировать доходы. Это позволило дополнительно привлечь бюджет свыше 9 миллиардов рублей налогов и страховых взносов. В России зарегистрировали первую локализованную вакцину от менингококка. Теперь препарат могут включить в национальный календарь профилактических прививок. Хотя Минздрав планировал сделать это еще год назад, однако в итоге сроки сдвинули. Сейчас препараты от менингококковой инфекции закупают за счет регионов, либо прививки делают по эпидпоказаниям. По данным Роспотребнадзора, в прошлом году заболеваемость выросла в 2,5 раза. Отопительный сезон в Подмосковье начнется с 1 октября. В администрации региона заявили, что отопление запустят при среднесуточной температуре ниже 12 градусов. Сначала в детских садах, школах и больницах, затем в жилом фонде, ну а потом на промышленных предприятиях. В Москве отопительный сезон обычно начинается, когда среднесуточная температура на улице становится ниже 8 градусов в течение 5 дней. На этом пока все. О развитии событий в следующих выпусках.
0: Новости. Новости на русском.
2: Девочка, ты плачешь из-за мелочей.

Вот-вот, мальчики и девочки, запомните это раз и навсегда. Вы бесценные, себя надо любить, а еще себя надо беречь, себя надо оберегать. А поэтому, если сейчас на вас навалилась куча каких-то там дел, дел понедельника, вы ее отодвиньте подальше, ну хотя бы на завтра, и все. И отдыхайте, расслабляйтесь, и делайте это, конечно же, под музыку на русском радио. Иван Соловьев, это я. Привет, мальчики, привет, девочки. Стас Пьеха продолжит прямо сейчас.

Сейчас море далеко-далеко, а вот кому до моря рукой подать, ребятки? Наслаждайтесь отдыхом, наслаждайтесь этим белым песком, горячим жарким солнцем, приятной теплой водой, кукурузкой вареной, наслаждайтесь. В общем, витаминами наполняйтесь, наполнитесь отличным настроением. Ну и возвращайтесь, конечно же, из отпуска домой и на работу. Вы слушаете Русское радио. Всем отличного, жаркого, хорошего настроения. Александр Воробьев впереди, также Нюша. Послушаем, и Дмитрий Маликов тоже появится здесь в нашем эфире. Меня зовут Иван Соловьев. Машу всем рукой.

Русрадио.ру. Сайт русского радио. Много любимой музыки, новости, подкасты, круглосуточный онлайн-эфир. Сайт русского радио. Русрадио.ру. Реклама на русском.

0: банк ВТБ. О, 0+.
1: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задача со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
2: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
3: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение Сбербанк Онлайн. Введите в поиске на главной «Расчет пенсии».

0: И узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО Сбербанк. Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении Сбербанк Онлайн, информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
1: Слышали? В Гемотест обрушились цены. До 30 сентября анализ на ферритин и витамин D со скидкой 56%. Успейте проверить здоровье по специальной цене. Акция продлится до 30 сентября. Подробности на gemotest.ru. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Следующая остановка — большой розыгрыш на ВБ.
3: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калетина. Территория Индустриальный парк Калетина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
4: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте Манжерок на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
5: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21-0+.
6: Ну что там у вас на Невском?
7: Да как обычно, весь проспект на нервах. А на Тверской как?
6: Тоже не тише.
8: Смотрите новые сезоны любимых сериалов «Невский сегодня» и «Тверская» с 19 октября в 20:00 на НТВ 16+.
9: Новая коллекция бренда одежды и товаров для дома «Монте-Карло». Деловая элегантность с настроением бархатного сезона на Лазурном берегу. Благородные натуральные ткани, мягкие линии и безупречный крой. Monte-Carlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
10: Как говорила моя бабушка, степень готовности блина надо смотреть на обороте. Рекламная служба «Русского радио» 579-7799. Код 499.

0: Иван да кухня. Вкусно на русском.
1: Это на Новый год. В одно слово. Это, ребят, хэштег. Помните, да? Я его завел для вашего удобства. Нажимаете на него, и вот все рецепты для праздничного стола в одном месте в моем кулинарном канале. Сегодня под этим хэштегом слоеный салат «Мужской каприз» с копченой курочкой и черносливом. Давайте подготовку сначала сделаем, она элементарная. Чернослив заливаем кипятком на 15 минут, потом шинкуем соломкой. Яйца отвариваем, натираем на крупной терке. Сыр на терке натираем. Курочку копченую, грудку куриную, шинкуем небольшим кубиком. Таким же кубиком огурчик свежий шинкуем. А вот грецкие орехи прижариваем на сухой сковородке, измельчаем ножом. А заправка в обычный майонез добавляем немного дижонской горчицы для пикантности. Все, все подготовили, теперь давайте собирать салат, он же слоеный. Первый слой, половина курочки, покрываем соусом. Второй слой, половина чернослива и огурца. Третий слой, отварное яйцо на терке, укрываем соусом. Далее, вторая половина курочки, чернослива и огурца. Ну а в финале, сыр на крупной терке и также покрываем соусом. Ну и обильно присыпаем измельченным грецким орехом. Все, ребятки, пусть салат настоится. Подаем к столу часа через два. Очень нежный, вкусный, необычный слоеный салат. Обязательно сохраните себе этот рецепт. Вам точно понравится, я в этом почему-то уверен. Рецепт вас ждет в моем кулинарном канале в мессенджере Макс. В поиске наберите Иван Соловьев. Вот он мой канал, вот он видеорецепт. Если вы еще не мой подписчик, подписывайтесь. Будем готовить вместе. Приятного аппетита.
0: Иван да кухня. Вкусно на русском.

Новая песня на русском. Всем привет! Это Александр Шоуа. И вы слушаете мою новую песню «Навсегда с тобой» на русском. Русское радио.

0: Реклама на русском.
1: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
2: В этом весь ты.
1: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
3: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
4: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
5: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
6: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
7: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
8: Пароль?
9: ВТБ для бизнеса.
8: Проходите. Первое правило клуба предпринимателей ВТБ – рассказывать о нем всем.
9: А второе?
8: Второе и самое главное – получать до 72 тысяч рублей за рекомендацию бизнес-счета ВТБ. Откройте счет для бизнеса на vtb.rf. ВТБ. Помогаем делом.
5: Предложение для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц действует с 14 сентября по 30 декабря 2026. Подробнее vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
10: Да, вы можете запомнить имя клиента, вид работы, дату, время, адрес, сумму, сроки, материалы, договоренности, контакты, задачи. Ну ладно, не можете. Зато можете подключить МТС Оптимус, который запомнит все,

0: ТБ-Арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру. 15+.
1: Видел ли я когда-нибудь детектор лжи?
2: Я не просто видел. Я на нем женат. Рекламная служба Русского радио. 579-7799, код 499.

0: в Москве всю эту неделю будет хорошая теплая погода, так что если вы собираетесь в отпуск в столицу, ой, вам повезло. И, конечно же, повезло всем слушателям Русского радио, потому что через несколько минут в 17.00 стол заказов. Начнем сразу после выпуска новостей. Что это означает? Это означает, что целый час ваших приветов и поздравлений. Заходите в мессенджер Макс, наш канал Русское радио. Сейчас мы опубликуем пост о том, что стол заказов начинает свою работу. В комментариях, пожалуйста, поздравляйте друг друга. Привет передавайте, желайте всего самого-самого прекрасного. Стол заказов в 17.00.
1: Невозможно рассказать вам историю мою.

0: Реклама на русском.
1: Шины, диски куплю в колесо.ру. На-на-на-на.
2: Дорогой, а что это ты напеваешь?
1: А, это шины и диски в колесо.ру. Для нашей уверенности на зимней дороге.
2: О, нам давно нужна зимняя резина.
1: Так я и говорю, шины и диски в колесо.ру. Еще и с бесплатным шиномонтажом.
3: Шины, диски куплю в колесо.ру.
4: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
0: Русское радио представляет 18 октября Лайв-арена. 18 друзей Дробыша. Концерт, где будут все. Все хиты, все звезды. Григорий Лепс, Валерия, Стас Пьеха, Мэри Гу, Елена Север, Мот, Шура, Марфа и многие другие.

0: большой юбилейный концерт Виктора Дробыша. 18 октября. Лайф-арена. Билеты на kassir.ru. 12+.
1: На всех фотках я тот самый человек, который моргнул или чихнул. Рекламная служба русского радио 579-7799. Код 49.

0: Новости. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. Президент освободил Виталия Савельева с поста вице-премьера. По итогам прошедших выборов в Госдуму он стал депутатом. Савельев 2 года был зампредом правительства, курировал транспортный блок. До этого занимал пост министра транспорта. Савельев больше 10 лет возглавлял Аэрофлот. По данным газет «Коммерсант», должность вице-премьера может занять министр транспорта Андрей Никитин. Репродуктивную диспансеризацию в этом году прошли свыше 10 миллионов россиян. По данным Фонда обязательного медицинского страхования, это вдвое больше, чем в предыдущие годы. Информационное агентство «Регнум» пишет, что в рамках медосмотра проводится базовый скрининг. В случае отклонения отправляют на углубленное обследование. По итогам процедур врачи определяют группу репродуктивного здоровья. Различные факторы риска выявляют у четверти взрослого населения. Платформе Московской электронной школы исполнилось 10 лет. В 2016 году она начиналась как городской электронный дневник и журнал, а также библиотека учебных материалов. Спустя десятилетия МЭШ превратилась в крупнейшую цифровую образовательную платформу в России, прямых аналогов которой нет ни в одной стране мира. Сейчас сервисами Московской электронной школы пользуются около 26% школьников России в 12 регионов. А с учетом родителей и педагогов, общее число пользователей московской платформы превысило 10 миллионов. Синоптики назвали регионы, где в ближайшие дни будут заморозки. В гидрометцентре заявили РИА Новости, что ночная температура до минус 3 градусов ожидается в Башкирии, Татарстане, Пермском крае, Самарской, Оренбургской, Свердловской, Курганской областях. А в Челябинской области заморозки до минус 5 будут как ночью, так и утром. На этом пока все. Далее в эфире «Стол заказов» и Иван Соловьев.
0: Новости. Новости на русском. «Стол заказов» русского радио. Время приветов и поздравлений.
2: И я вам, друзья, настоятельно рекомендую это время не терять зря. Принимать активное участие в «Столе заказов» на русском радио. Как это сделать? Проще простого. Заходите в мессенджер Макс, наш канал «Русское радио». Пост уже опубликован о том, что «Стол заказов» начинает свою работу. В комментариях, пожалуйста, поздравляйте, приветы передавайте, делитесь шикарным настроением, новостями своими тоже можете делиться. Я, Иван Соловьев, все уже вижу, приступаю к чтению. Привет, «Русское радио», привет маме и любимой жене от Богдана. Привет девчонкам Яне и Алене от Алены Беловой. Привет мужу Димуле. Солнышко, легкой тебе недели. Отличного вечера и прекрасного настроения, твоя супруга Наталья. Огромный привет друзьям Дане Кашкину, Индире Каландаровой, Соне Капнинской, Айдару Мухтарову, Алисе Батыршина и так далее и тому подобное. Очень надеюсь, что вы прочитаете этот привет. Это уже случилось. Всем хорошего вечера. Привет передала Диана Безрукова. Дорогое любимое русское радио, передаю привет сестренке Люде. Хочу пожелать удачи на соревнованиях от Пети. И огромный привет всем из Манчестера. Москва, скучаю, люблю. Мамуся, братик, бабуля, люблю вас бесконечно. Ваша Леночка.
0: «Стол заказов» на русском радио.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Всем привет из солнечного Татарстана, передает Гульнас. Особенный привет любимой семье и друзьям. Привет мужу Жене, дочке Милочке, Мика. Мы тебя очень любим. Привет из Тюмени. От Елены Башкировой. Самому обворожительному кадровику налоговой инспекции номер 3 Оксане Валерьевне Гусаровой большой привет. Улыбнись, все будет хорошо, ты классная, не грусти. Привет родителям, привет любимой супруге Ангелине. Я очень люблю тебя, солнышко мое, голубоглазка ты моя. Спасибо тебе за дочку, очень сильно вас люблю. Спасибо любимой теще за тебя, Русское радио, вас вообще обожаю. Вот так вот Артурка написал. Спасибо вам, Артурка, большое за такие слова. Привет любимой жене Кариночке, она сейчас на работе. Очень люблю и скучаю по тебе, любимая, твой Александр. Привет любимым подружкам Надюшке, Елене и Яночке. Я очень счастлива, что есть у меня вы. Люблю вас, ваша Юляшка, город Киров. А еще Юляшка, привет деткам своим, Тимохе и Степашке передают. И Лисенку. Хочу пожелать, чтобы хороших отметок в школе было намного больше. Я вас очень сильно люблю.
0: Стол заказов Русского радио.

0: Реклама на русском.
1: Он мой номер один, моя половина.
2: Для моей машины раздел «Авто» в Сбере.
3: Все для автолюбителей уже есть в Сбербанк онлайн. Оплачивайте мойки, ТО, страховки и другие сервисы с кэшбэком до 15%. Бонусами спасибо в разделе «Авто». Начисление бонусов в размере 15% доступно участникам программы «Сбер. Спасибо». Подробнее об акции на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-77-00-13-21-95. Москва, 6+. Генеральная лицензия Банка России номер 1481 от 11 августа 2015 года.
4: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
5: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальный проект России.
6: Обновленный Havail Jolion создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным, полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым, проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Havail Jolion. Один для всех.
7: Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техноплюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru. 12+.
8: Выбирайте Wildberries. Работайте на складе, подбирайте удобные смены и начинайте зарабатывать. Получайте до 12 тысяч рублей в день без учета акций и бонусов. Участвуйте в ежедневных акциях и получайте дополнительное вознаграждение. Скачивайте WebJob.
9: РБ Украин 124-77-00-47-19-19. Московская область. Тверской округ. Подольск. Деревня Калитина. Подробности в приложении WebJob 18+.
10: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО Т-банк.
11: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС. Лидер технологий.
12: Согласно анализу ООО «Джейсон энд Партнерс Консалтинг» от 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5g.
13: 20 лет миллионы водителей выбирают «Кордиант» за уверенность, заботу и технологии, проверенные российскими дорогами. Безусловная гарантия «Кордиант» — еще один способ сказать. Мы заботимся о вас и уверены в своих шинах. «Кордиант» — 20 лет доверия.
14: АО «Кордиант» и N760-115-09.
15: Есть просто карта. А есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
16: «Мир». Каждый день в твоих руках.
7: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
17: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами «Сбербизнес спасибо». Сбер, ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
18: Окей, поговорим о бизнесе. Что я могу открыть сегодня с той суммой, которой обладаю? Окно. Рекламная служба русского радио. 579-7799. Код 499.
19: Новая песня на русском.

0: Огромный привет всей Вологде. Ну, раз уж на то пошло. Продолжаю читать ваши сообщения. Привет Алишеру и Анжеле. В Новочеркасску летает база «Стройдом» от Анжелики Б. Иван, привет. Передай, пожалуйста, привет Диане от Люды из Омска. Готово. Мамочке Лене большой привет от Васи. А привет дочке Полине, жене Наталье. Андрей передает. Привет, Русское радио. Поздравляю своего мужа Сергея с днем рождения. Желаю благополучия, здоровья, любви, исполнения желаний. Воплощай все мечты. Наслаждайся каждым мгновением, каждой секундой своей жизни. Люблю тебя. Супруга Людмила поздравила. Привет, Иван. Поздравь, пожалуйста, любимую Иришку, точнее, Ирину Владимировну, с рождением сына. Здоровья, счастья, всех благ. И ты великолепная девушка. Роман передал этот привет и поздравил. Иван, смотрю на вас с удовольствием. Это имеется в виду видеорецепты мои. Привет мужу передаю, Олегу Андрееву. Хочу сказать, что я его очень сильно люблю. Татьяна из города Барнаула. Татьяна, вкусного вам вечера. Привет подруге Оксане. Скоро домой, еще пару часиков и все от Светланы. И огромный привет любимой тете Ларисе из Псковской области. Поздравляю тебя с днем рождения. Желаю здоровья, счастья и любви. Твоя племяшка Сельби, город Воронеж.
1: Стол заказов на Русском радио.

0: Дорогое любимое русское радио, поздравляю команду «Непоседы» с победой в познавательном квизе. Второе место. Молодцы. Ну, раз второе место – это победа, спорить не буду. Привет, русское радио. Желаю счастливого пути Саше и Свете. От Анапы до Камчатки ребята мчат. От Татьяны большой привет. Иван, поздравляю себя, любимую, с Днем Ангела, Людмила написала. А вашего директора поздравляю с Днем Генерального Директора. С Днем Босса. Нет, подождите. День Генерального Директора, День Босса – это два разных праздника. Не объединяйте. Не лишайте наших боссов еще с одним поводом. Людмила из Камышина передала привет. Привет девчонкам из аналитического отдела, налоговой инспекции, Оле, Наталье и Светлане Алексеевне от Оксаны. Привет из Башкортостана, город Туймазы на связи. Привет сыновьям Искандеру, Ренату и Анварику. Мама Руфия вас очень сильно любит. Привет сыну Роману Наркову. Вчера он занял первое место на дистанции 400 метров, вольный стиль, на Кубке города Вологда. О, вот, кстати, где-где-где, в Вологде, где-где-где. Вологде, еще раз большой привет. Привет, Русское радио, слушаем вас целый день. Привет передаю семье. Желаю хорошего всем настроения и отличного самочувствия от Миланы. Привет маме Юле, передает сын Владимир. Привет, Русское радио, поздравляю сына Владимира Одинецкого с юбилеем. Ему сегодня 20. Желаю всего самого наилучшего. Все самое главное и важное у тебя впереди. Мы тебя очень любим. Поздравляют мама, папа, сестренки Светлана и Настена.
1: На Русском радио «Стол заказов».

0: Сдам.
1: Ну, давайте, давайте уже, конечно.
0: Правда, пополам хотел, но ладно, не буду.
1: Хорошо.
2: Завтра с 7 утра слушайте главное утреннее шоу страны «Русские перцы» на русском радио. Реклама на русском.
3: Котики – природный антистресс. Они снижают уровень гормонов стресса.
4: Препарат «Ньюрексан» помогает снижать кортизол и при курсовом приеме возвращает спокойствие и здоровый сон. А прием «Ньюрексан» по особой схеме помогает справляться с эмоциями даже при внезапных приступах тревоги. «Ньюрексан» – выключай тревожность, включай жизнь. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. «Гисловет» – качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. «Гисловет» – шины, которым доверяют.
6: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задача со звездочкой в сети.

0: отчеты, реклама, сайт.
1: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
2: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
3: В этом весь ты.
2: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
4: А в Гиперленте цены на минимум. Бумага Светокопи 500 листов 329 рублей. С 24 по 30 сентября 2026 года. В Гиперленте, кроме ленты эконом. Цены на минимум. Выгода на максимум.
5: В ленте.
6: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
7: Мир. Каждый день в твоих руках.
8: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
9: Все инструменты РУ. Для профессиональных закупок. Для поставок. Без срыва сроков. Для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает.
10: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
11: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
12: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новые или с пробегом – это к Авито Авто.
13: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
14: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. И скажу в кино я за спасибо.
15: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты в кино и театр на Афише. Все возможности в Сбербанк Онлайн.
16: При оплате на сайте afisha.ru до 31 декабря 2026 года участникам программы Сберспасибо предоставляется возможность списания бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО «Сбербанк», АО «ЦПЛ», Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40, 0+.
17: Печенье – свет, а не печенье – тьма. Рекламная служба Русского радио. 579-7799, код 499.

0: дорогого любимого сына Владимира с днем рождения! Поздравляет Елена. Хочу пожелать успехов во всех начинаниях, хороших друзей и интересных событий. Ну и чтобы, конечно же, был здоров и счастлив. Привет Наталье Адониной из Кургана, от Светланы с пожеланием хорошего вечера. Дорогое Русское радио, хочу передать привет Юляшику, Гуляшику, Надюшке, Квакушке. Пускай не скучает Елена. Елена, а вы тогда кто, если там у вас Гуляшик, Квакушка? Хорошая компания подобралась. Привет, Русское радио. Поздравляю доченьку Софию с днем рождения. Ей сегодня исполнилось 6 лет. Мы тебя очень любим. Будь самой счастливой, чтобы все у тебя в жизни было хорошо. Привет любимому Ленечке передает Натали. У нас все будет хорошо, я тебе обещаю. Из Пермского края большой огромный привет улетает семье с пожеланием хорошего вечера от Андрея. Собираемся ужинать. Спасибо, Русское радио, за классную, прекрасную музыку. Ну, давайте финальное сообщение. Любимую подругу Ольгу Абрамову из Заволжья с днем рождения поздравляет Ленурик. Наша дружба длится уже 26 лет. Пусть еще столько же будет. Счастья тебе, сияй, цвети. Люблю тебя, моя девочка. Все, ребятки, все. Спасибо вам большое за ваши классные, добрые сообщения. Следующий стол заказа выйдет в эфир в 22:00. Не пропустите.
1: Время приветов и поздравлений. Стол заказов на Русском радио.
0: На сцену выходит Александр Пряников. Далее бежит Юлия Калинина. И я объявляю. Привет, ребята.
2: Привет, привет.
3: Выходит на арену.
2: Нет, подождите, я буду тогда представитель сборной по художественной гимнастике.
0: С булавами. Ой, с булавой, с этим. Как его там это?
2: Ну вот да-да-да, вот эта вот штучка, которая красиво крутится, точно.
3: О, высоко художественная гимнастика. Просто бежать некуда от твоего художества, Юля. Здравствуй, ты, Иван.
0: Здравствуйте.
3: Ну что, друзья мои, вы производите лично меня впечатление людей, которые любят, чтобы их заперли в душной комнате и хлестали сухими ветками, понимаешь? И вы еще за это деньги платите. Сегодня день бани, сегодня день банного веника, понятно. Вот к чему я говорю.
0: Давайте сразу на берегу, кто баню из вас любит? Я баню обожаю.
3: Конечно. Нет. Ну,
0: да нет, да?
2: Нет.
3: Вот
0: просто
3: как
0: не
3: раз...
0: умеешь в баню ходить.
3: Может быть, тебя...
2: Может быть, вы мне сегодня расскажете, как надо это
0: я
2: делать.
0: Я думал, сейчас скажет, может, вы мне покажете.
2: Нет, я боюсь, что я не готова к такому откровенному
3: зрелищу. А уж я-то как боюсь, что ты вдруг окажешься готова когда-нибудь вообще к этому зрелищу, и тогда нет.
2: Я вам все время говорить, что вы неправильно сидите, неправильно лежите, неправильно все делаете. Так, буду вас воспитывать.
3: Я бы с ней в баню не пошел.

0: Не пошел бы.
1: Там просто она была бы душнее самой бани, самой парилки, конечно. Друзья мои, ну и... Не, понятно, что наша-то нетрадиционная рубрика бывает как. Баня, друзья мои, это, конечно, не просто про помыться, друзья. Да. Помыться можно и дома. Баня, как мне кажется, это процесс, когда тебе сначала очень плохо, чтобы потом стало невероятно хорошо. А?
0: Нет? Баня — это целый ритуал.
1: Согласен.
0: Я сегодня много всего расскажу, потому что я с самого детства, каждую неделю
1: вот.
0: С отцом.
1: Молодец.
0: Баня.
1: Да. Потому что наша цель, друзья мои, сегодня не просто потрещать талантливо, мы ищем чистую в прямом смысле пользу. Формула абсолютного очищения души от стрессов федерального масштаба.
0: Да, в общем, ребятки, заходите в наш мессенджер, Макс, наш канал Русское Радио, мы уже опубликовали пост с темой «За что вы любите или не любите баню?»
1: Да.
0: В комментариях делитесь своими историями. Ну и, конечно, у нас сегодня большая премьера, ребята, вы не забыли. У нас новая игра стартует в нашем шоу. Называется «Вечер на 5». Не пропустите.
1: Нет.

0: Реклама на русском.
1: Заказывайте завтрак без расписания. Попробуйте новинки от Ozon Fresh и Excellent. Итальянскую фриттату, маффин с мордоделлой и сэндвич с черникой с быстрой доставкой.
2: ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украин 127-39-24-47-41.

0: круче группа ЛСР. Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
1: Так, три владельца. Такси? Ограничения? А пробег настоящий?
2: Можно без расследования. Автомобили с пробегом на Автоспот. Все проверены. По каждому бесплатный отчет. Автоспот. Найди свой авто со скидкой.
3: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. На неделю все продукты за спасибо.
4: Оплачивайте бонусами спасибо. До 99% стоимости покупок в Азбуке Вкуса. Все возможности в Сбербанк Онлайн. При оплате товаров в магазинах Азбука Вкуса до 30 ноября 2026 года участникам программы Сбер Спасибо доступно списание бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, УГРН 111-774-668-98-40. 0+.
5: Дорогие красно-белые, не пропустите важные матчи на стадионе «Лукойл-Арена». 18 октября в 18:30 «Спартак» сыграет с командой «Рубин». Приходите на матч, участвуйте в розыгрыше 5 автомобилей и получите приоритетное право покупки билетов на апрельскую встречу с ЦСКА. Билеты на tickets.spartak.com. Розыгрыш проводится с 30 августа 2026 по 29 мая 2027. Подробнее об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте spartak.com.
6: Купил в магазине паштет с уткой, говядину в желе, индейку в соусе. И все это где? В кошачьем отделе. Рекламная служба Русского радио 579-7799. Код 4.

0: Радио. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. ЦБ рекомендовал банкам снимать блокировку с карт в течение одного дня. Это касается всех электронных средств платежа. В случае подозрительной операции банк может заблокировать карту. После этого клиенту необходимо обратиться с заявлением о снятии ограничений. Банк должен рассмотреть эту заявку в течение 30 дней. Согласно письму регулятора, после этого при положительном решении блокировку надо снять за один рабочий день. Социальный фонд назвал даты зачисления выплат семьям с детьми за сентябрь.

0: 1 октября на банковские счета поступит единое пособие, выплат по уходу за ребенком до 1,5 лет для неработающих россиян, а также ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего по призывам. 5 октября можно получить средства из материнского капитала, а 8 числа перечислят пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет для работающих граждан. Календарь профилактических прививок хотят включить вакцинацию против вируса папилломы человека. Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что подготовительная процедура планируется начать уже в следующем году. Предполагается, что на первом этапе вакцинацию будут проводить девочкам в возрасте 12-13 лет. Ранее сообщалось о выпуске в гражданский оборот первой партии российской вакцины против ВПЧ. Теннисисты Даниил Медведев и Андрей Рублев сыграют в финале турнира ATP в китайском Ханчжоу. Причем они уже играли друг с другом в решающем матче турнира в Дубае 3 года назад. Тогда Медведев победил. Всего это будет 7-й российский финал на турнирах Ассоциации теннисистов-профессионалов. Впервые такой матч состоялся в середине 90-х, когда Евгений Кафельников победил Александра Волкова в австралийской Аделаиде. На этом пока все. О развитии событий в следующих выпусках. Далее в эфире «Вечер на русском».
1: Новости. На русском. Александр Пряников, Иван Соловьев и Юлия Калинина. Вечер на русском.
2: Вот, коллеги, все подумал. Если сегодня, вот как мы, ты, ты как мы как ты, вещаешь на всю страну и хочешь, чтобы тебя слышали, недостаточно быть просто радиоведущим. Кто с этим не согласны, покиньте студию.
3: Я пошел.
2: Нет, стой. Ты-то как раз оставайся. Сегодня, друзья мои, нужно быть лидером мнений. Сегодня надо быть мотиватором. Сегодня надо быть коучем, понимаешь, этим. А, нести мудрость, открывать чарты. Вот я и думаю, чарты, чакры. Где в России рождается самая чистая и ничем не замутненная мудрость? А, где? Коллеги?
4: Где?
2: В бане где?
3: Мне это кажется, в бане о таком серьезном никто не думает.
2: Как это? Что? Ты что? Разве? Ладно, пойти вот это все и схлестать себя веником в снег. Туда. А потом же завернутый в тогу. Как греческие древние философы. Все сидят и обсуждают.
3: Боги!
2: Боги? В смысле, о боги что ты несешь? Или в смысле?
3: Давай так. Нет.
2: Все обсуждают геополитику. Сразу в голове мысли зовут. Разве не?
3: В общем, ребятки, почему мы сегодня решили банную тему поднять? Сегодня день банного веника
2: и
3: отмечается.
2: Это тоже.
3: Да, такая неофициальная народная инициатива, да, посвященная вот этому атрибуту русской бани. И мы должны сегодня разделиться на два лагеря, потому что я точно знаю, есть ярые противники бани, и есть, наоборот, ярые фанатики бани.
2: Ну что такое?
3: Вот давайте, если вы против бани, почему? А если вы за, то почему за?
2: И
3: за
2: какие
3: что вы
2: там
3: ее любите? Нет,
2: какие ништячки в бане вы любите применить, о которых знаете только вы, может быть, вас научили.
3: Или традиция какая-то, передающаяся из поколения в поколение.
2: Что там, куда добавить, плеснуть, чем смазать.
3: Может, надо начинать парить именно с левой ноги.
4: С ноги.
3: Или с правого уха.
2: Например, да, мало ли что, вдруг выйдете из бани, выйдете, а ухо с ногой не пропадет. А что ты смеешься, Юля? Юля призналась, что она баню не любит.
4: Но вы так красиво ее любите, что я
3: попробуем сегодня Юлю переубедить. И, может, в баню отправим после эфира.
2: Наверное, потому что в нашей стране не любить баню, это все же не любить бесплатные пакеты в магазинах. В общем, это же наш генетический код.
3: Давайте, ребята, мессенджер Макса, наш канал «Русское радио», тема уже опубликована. Вы в комментариях делитесь историями. И не забывайте, у нас сегодня премьера, новая игра «Вечер на русском». Но это чуть позже.
1: Вечер на русском.

0: Александр Пряников, Иван Соловьев и Юлия Калинина. Вечер на русском.
1: Как говорит мой батя, баня лечит, баня правит, баня все сама исправит. Я, конечно, в детстве сначала сопротивлялся, когда он меня туда тащил, а потом почувствовал вот этот вот, как это сказать, вот это вот чувство, когда тебя напарят веником, ты весь красный, как уголь, а потом так ушат ледяной воды.
2: Вот, а можно вопросик классно. Сразу?
3: Ну, давай,
2: а
3: давай.
2: Вот теперь представь,
3: бывайте,
2: что...
3: Ты показал
2: свое истинное лицо, Сашечка.
3: Давай.
2: Ну, вот мне интересно, что если она там лечит, правит и все такое. Я бы на входе в баню каждому посетителю выдавал сначала тонометр, чтобы давление померить и узнать,
1: а нет ли...
3: Ну, скажи. А это значит, тонометр, а на выходе из бани сразу
1: чокнет.
2: Ой, ладно. Ну, чтобы понять, на самом деле, ведь человеку может стать плохо.
1: Ну,
2: а
1: естественно.
2: Он не знает, что
1: просто,
2: у него
1: просто
2: повышенное
1: когда ты,
2: давление.
1: Нет, ну когда ты идешь в баню, если тебе плохо, ну не лезь ты на верхнюю полку. Ну посиди ты внизу и вообще в парилку
3: не заходи. Иди в парилку прямо с тонометром, понимаешь? Если чувствуешь, что он начинает
2: перещать.
1: В общем, ребятки, за баню или против бани, любите, не любите, читаем ваше сообщение. Вот Жанна пишет. Баня — это место силы. Это место для перезагрузки. Мы каждую субботу ходим к друзьям в баню. Общение. После вкусный ужин. Если баньку пропускаю хотя бы один раз, то сразу все идет не по плану.
2: Ну, здесь не про мытье опять, да? Скорее
1: общение,
2: про традиции.
1: Конечно.
3: А потом, а какие, интересно, планы после? Что за планы, которые страдают от того, посещаешь ты эту баню?
1: Ну, она вот не попарилась, все, организм все. Не привела в тонус, и все, все пошло не
2: вот
1: так.
2: Вот смотрите, Александр Калягин пишет, говорят, что понедельник день тяжелый, но вот я желаю всем слушателям Русского радио,

0: чтобы этот понедельник был легким и приятным. И, естественно, в компании Русского радио и с легким паром, конечно. Анастасия Романова пишет: «Баню люблю». Андрей уточняет: «Баню с горячим чаем просто обожаю». А Максим обожает его баню из-за веников березовых. Надо думать из-за их дивного аромата. Здесь даже я спорить не стану.
1: Ну и не спорь. Вот Полина Максимова, такое сообщение, что тут не то, что не поспоришь. Вообще, даже пикнуть не сможешь. Смотрите, люблю баню за то, что там с подругами веселуха, а не люблю за то, что от жары вечно сознание теряю.
2: Бедолага.
1: Нет, Полина, во-первых,
0: километра нет.
1: Полина не уточнила, она теряет сознание до веселухи, после веселухи или во время веселухи.
2: Во всех трех случаях по-разному.
1: Эх.
3: Пряников, Калинина и Соловьев. Вечер на русском.

0: Реклама на русском.
1: Сервис 5 звезд – это когда вас приятно удивляют. В автосервисах «Фитсервис» замена дисков, колодок, свечей и амортизаторов бесплатно. Акция действует до 31 октября 2026 года. Подробности на замена.fitauto.ru.
2: Подвиг богатырский, победой славен. А дело доброго – сердцу радостно. Сделайте свой вклад в победу в банке ПСБ со ставкой 14,3% годовых. За каждый открытый вклад ПСБ за счет своих средств переведет 3000 рублей в поддержку военнослужащих и граждан, которые сегодня особенно в ней нуждаются. ПСБ. Банк сильной страны.
3: ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банка России номер 3251. 14,3% годовых с 14 августа по 14 декабря 2026 года. На сумму от 50 тысяч до 10 миллионов рублей на срок 181 день на новые деньги. Минимальная гарантированная ставка 12,8% годовых. Подробно в офисах ПСБ и на psbank.ru.
4: 20 лет миллионы водителей выбирают «Кордиант» за уверенность, заботу и технологии, проверенные российскими дорогами. Безусловная гарантия «Кордиант» – еще один способ сказать: мы заботимся о вас и уверены в своих шинах. «Кордиант» – 20 лет доверия.
5: АО «Кордиант» НН-760-115-09.
6: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение «Сбербанк Онлайн». Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО «НПФ Сбербанка». ПАО «Сбербанк». Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении «Сбербанк Онлайн», информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
7: Пароль ВТБ для бизнеса.
8: Проходите. Первое правило клуба предпринимателей ВТБ – рассказывать о нем всем.
9: А второе?
8: Второе и самое главное – получать до 72 тысяч рублей за рекомендацию бизнес-счета ВТБ. Откройте счет для бизнеса на vtb.rf. ВТБ. Помогаем делом.
10: Предложение для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц действует с 14 сентября по 30 декабря 2026. Подробнее vtb.rf. Банк ВТБ. ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.
11: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
12: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
13: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задача со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
14: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
15: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте Манжерок на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
16: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21-0+.
17: И пусть, куда бы нас ни посылали, везде нам будет хорошо. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.
18: Александр Пряников, Иван Соловьев и Юлия Калинина. Вечер на русском.
19: Ай, ребята, внимание, вечер на 5. Это наша новая игра, через несколько минут правила. Мы выбираем какую-то одну тему, одно направление и задаем вам 5 вопросов подряд из этой области. Ваша задача вот без раздумий, ориентируясь только на интуицию, молниеносно отвечать «да» или «нет». Времени на логику не будет.
20: А самое интересное, друзья, вас ждет впереди. Я хочу сказать, что нам надоело бегать по магазинам и покупать колонки и светильник перед каждой программой, поэтому мы решили всех удивить и сразу дарить. В качестве приза выдавать вам деньги. Деньги. На сколько вопросов ответите, столько тысяч и получите. Ошиблись, если то игра продолжается, и даже один верный ответ гарантирует выигрыш. А за 100% результат вы заберете максимальное количество 5000 рублей.
21: 8-495-995-105-7. Звоните.
18: Александр Пряников, Иван Соловьев и Юлия Калинина. Вечер на русском.

0: Комсомольском радио. Вечер на пять.
1: А в вечере на пять у нас первый дозвонившийся. Это, можно сказать, историческое событие.
2: Первопроходец.
1: Первопроходец из города Пушкино. Василий, здравствуйте.
3: Добрый вечер.
2: Василий, добрый вечер.
1: Да, Пушкино, я знаю, город, где люди понимают толк в хорошем паре. Сейчас посмотрим, появится ли у Василия к березовому венику, который у него, не сомневаюсь, есть, еще и 5000 рублей, которые у нас просто здесь завалялись в студии, вот лежат, нам надо их это...
2: Да, итак, Василий, напоминаем наши правила. Это игра «Вечер на 5». Мы, значит, выбрали тему и зададим вам подряд 5 вопросов из этой области, из этой темы. Ваша задача без раздумий, вообще без раздумий, ориентируясь только на свою интуицию, отвечать молниеносно «да» или «нет». Вот на сколько вопросов вы ответите, столько, ну, правильно, естественно, столько тысяч рублей и получите. Даже если ошибетесь, не страшно, игра продолжается, вопросы сыпятся, ваши ответы тоже.
1: Ага.
2: Готовы?
1: Ну, в смысле интуиции, то здесь, да, здесь все. Ручки вправо выкручиваем, все, что где-то раньше слышали, видели, информации, и все. Главное не тормозить. Итак, поехали.
2: Поехали.
1: В лимоне больше витамина С, чем в киви? В лимоне больше витамина С, чем в киви?
3: Да.
1: Да. Арбуз и огурец относятся к одному семейству тыквенных?
3: Нет.
1: Крабовые палочки делают из настоящего крабового мяса?
3: Нет.
1: Угу. Ананасы растут на деревьях?
3: Нет.
1: Морковь изначально была фиолетовой?
3: Нет.
1: Нет.
2: Все, время истекло. Ну, это, в смысле, игра не на время. Давай, Юля, результат.
4: Ну, я вам могу сказать, что я насчитал 2 правильных ответа.
2: Ты не ошиблась.
4: Я не ошиблась, да.
2: 2000 рублей получает Василий от нас, от Русского радио. А вот ошибся Василий, между прочим, в вопросе номер 1. На самом деле, в лимоне витамина С меньше, чем в киви. Вот так вот.
1: Это причем в киви, да, прикиньте.
2: Вот так, знаете об этом. Еще, кстати, арбуз и огурец все-таки относятся к семейству тыквенных.
1: Оба состоят из воды больше, чем на 90%, а в киви в 2 раза больше витамина С, чем в лимоне.
2: Да, ну и про ананасы. Они растут на земле.
4: Да, похоже на такие не очень симпатичные кусты.
2: Василий, ну мы вас поздравляем. 2000 от Русского радио, это тоже очень классный подарок.
3: Спасибо большое.
2: У вас есть возможность передать привет в прямом эфире.
3: Спасибо. Хочу передать привет всем, кто меня знает. Особенно скорой медицинской помощи города Москвы. 48-й подстанция. Всем привет.
1: Медик.
3: Спасибо
1: вам, дружище.
2: Отличного вам вечера, спасибо за игру. Ну что, друзья, мы стартанули. Наша новая игра «Вечер на 5» прошла прекрасно.
1: И хорошо, что у нас...

0: человек, который работает на скорой помощи, выиграл 2000 рублей.
1: Завтра продолжим раздавать деньги.
2: Вечер на 5 на русском радио. Новая песня на русском.
3: Ты добрая душа, желаю счастья найти на своем пути.
4: Всем привет, это Дмитрий Маликов. И вы слушаете мою новую песню «Добрая душа» на русском.
2: Русское радио.
4: Зачем?

0: Александр Пряников, Иван Соловьев и Юлия Калинина. Вечер на русском.
1: День банного веника сегодня отмечает все прогрессивное человечество. И мы ищем чистую пользу для здоровья сегодняшним эфиром. Выясняем, за что вы любите или ненавидите баню. А если любите, собираем ваши фирменные рецепты.
2: Я
1: как
2: думаю,
1: сделать что баню еще лучше.
2: Прогрессивное человечество ходит в душ, а совсем даже не в баню.
3: Да что ты говоришь,
2: да,
3: такое ерундовиного на я.
1: Это такое племя человеческое, которое может и прогрессирует, но в другом направлении. Оно свернуло не туда.
3: Пожалуйста,
1: идет во тьму.
3: Ксения рассказывает свою историю. Баня – это место перезагрузки. В детстве мама возила на санках зимой в общественную баню. Потом стали в свою уже ходить. На дровах с братом топили. Суббота – день чистоты. Намыть дом, застелить чистую постель, намыться в бане и уснуть сном младенца.
2: Слушайте, но ведь пока ты добираешься до этой общественной бани, ты же туда идешь еще, ладно, а обратно, то есть ты уже чистый, проскакал полгорода. И
3: ты вообще не рассуждай на эту тему, ты же баню не любишь.
2: Ну, я не понимаю. Ну, как это? Ты же испачкаешься, пока добираешься из пункта А в пункт Б.
1: Это Юля не так проста. Какой способ добраться из бани до дома, ты считаешь, что вот ты испачкаешься?
2: Ехали на тройке с бубенцами.
1: А, если ты на тройке, да еще и с бубенцами, где же там... Другое дело, что мы, может, мало о тебе знаем, Юля. Каким именно образом ты обычно добираешься из бани до дома, что приходишь туда... Не мывшись, как бы не мывшись, смеется, гляньте на нее.
3: Смеется, заходится.
1: Ой, добрый вечер, Юлечка, Александр и Иван. Пишет нам Аллочка из Сочи. Баню вообще не люблю, вот это тебе, да.
2: Наконец-то.
1: Потому что там очень сильно жарко и дышать нечем.
2: Точно.
1: По мне так лучше, где прохладненько, забавненько и приятненько. Оньки-енька, уменьшительно ласкательные суффиксы, обращая на ваше внимание на них. А именно Сочинское море, речка. И аквапарк. Ну, конечно, Аллочка.
3: Да.
1: Ну, живя-то в Сочи, трудно полюбить баню. Даже в июне выходишь на улицу
3: там
1: за хлебом,
3: баня.
1: и все.
0: Вечер на русском. Реклама на русском.
4: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
5: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
6: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
4: В дороге,
5: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Слышали? Так прощается двигатель. Коррозия, перегрев и привет, капиталка.
8: А можно было просто залить антифриз «Феликс». «Феликс» — это профессиональная защита и продление ресурса двигателя. Замени сейчас и забудь о дорогом ремонте. Береги мотор. Начни с антифриза «Феликс».
9: Бизнес — это про выгоду. А Сбербизнес-карта — это про возможность получать выгоду даже...

0: закону работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
1: Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. Гисловет. Качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. Гисловет. Шины, которым доверяют.
2: Все инструменты РУ. Для профессиональных закупок. Для поставок. Без срыва сроков. Для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает.
3: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
4: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла «Ликвимоли» доступны в России. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoli.ru. Оригинальное, настоящее «Ликвимоли».
5: Он мой номер один, моя половина.
6: Для моей машины раздел «Авто» в Сбере.
7: Все для автолюбителей уже есть в Сбербанк онлайн. Оплачивайте мойки, ТО, страховки и другие сервисы с кэшбэком до 15%. Бонусами спасибо в разделе «Авто». Начисление бонусов в размере 13% доступно участникам программы «Сбер Спасибо». Подробнее об акции на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-77-00-13-21-95. Москва, 6+. Генеральная лицензия Банка России номер 1481 от 11 августа 2015 года.
8: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
9: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это к Авито Авто.
10: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
11: Кошелек как луковица. Открыл и заплакал. Рекламная служба русского радио. 579-7799. Код 499.

0: я.
1: А между прочим, банька-то осенью — это осенний антидепрессант.
0: Да.
1: Но только действительно, ребятки, конечно же, вот в соответствии вашему здоровью следите. Если вам противопоказано в баню, конечно, не ходите. А если нет, то вперед, бегом. Вот Татьяна, Татьяна пишет: Юль, твоя подруга, ненавижу вашу баню. Как можно самостоятельно себя избивать?
2: Таня, привет.
1: Задыхаться, издеваться над собой. Оттуда выходишь, как после 7 кругов ада, и совершенно нечисто, а весь потный, липкий. Вот если баня а если баня по-черному, это вообще кошмар. Выходишь весь в саже. И в носу, и во рту. Подождите, дайте я дочитаю. В носу, во рту, сажа. Кошмар. Был у меня такой опыт у

0: свекрови в черной бане. Ненавижу. Теперь, пожалуйста.
1: Да, а по-черному это что? Это дым?
2: Это я вам расскажу. Коромыслом? Это я вот придет время, друзья. Значит, вам неправильно, вы просто пользовались баней по-черному. Или ваши родственники, может, вы им денег там по-крупному должны, захотели над вами пошутить и неправильно вас помыли в бане по-черному. Потому что сажа в бане по-черному и предназначена для того, чтобы сначала в ней извозиться, а потом ее смывать.
0: Логично.
2: И потом, когда ты выходишь из бани, ну и, сказать, с приятными твоему взгляду людьми, сразу видно, где приятные люди помыли, а где, куда их рука не дотянулась. Вот, вот в чем санитарная прелесть бани по-черному. Тундры вы, тундры.
0: Ладно, ладно. Ребят, давайте продолжим париться в нашей баньке. В следующем часе продолжим обсуждать эту тему. «Вечер на русском» вернется в 19:00.
3: «Вечер на русском».

0: Реклама на русском.
1: Заказывайте завтрак без расписания. Попробуйте новинки от Ozon Fresh и Excellent. Итальянскую фриттату, маффин с мортаделлой и сэндвич с черникой с быстрой доставкой.
2: ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6, Украина 127-39-24-74.

0: Застройщик группа ЛСР. Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
1: Есть вещи, которые появляются в жизни вовремя. Не потому, что они были нужны именно сегодня, а потому, что вдруг понимаешь. Без них гардероб уже не будет таким, как раньше. Поэтому в Outlet Внуково и Новая Рига приятно возвращаться снова и снова. Сначала ты примеряешь идеальный пиджак Босс. Через какое-то время приезжаешь за Хьюго. Потом влюбляешься в плащ Макс Мара. И в какой-то момент замечаешь, что хорошие вещи собирались постепенно. А приятным бонусом каждый раз становятся скидки, с которыми...

0: которыми такие покупки радуют еще больше. Я выбираю осень, в отлетах Внуково и Новая Рига.
1: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
2: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
1: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
3: В гиперленте ИОКей летняя гиперраспродажа. Со скидками до 60% на товары для дачи, активного отдыха, одежду и многое другое.
4: Количество товаров ограничено. Акция действует с 1 августа по 30 сентября 2026 года.
3: Гипервыгода в каждой покупке.
4: Все подробности на lenta.com.
5: Вот видите, не сделали и переделывать не пришлось. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. Правительство планирует еще на месяц продлить запрет на экспорт дизеля. Как пишет ТАСС, постановление Кабинета министров отправили на согласование. Нынешние ограничения для производителей действуют до 30 сентября. Остальным участникам рынка продавать дизельное топливо за рубежом нельзя до конца января следующего года. Ранее вице-премьер Александр Новак заявил, что поставки дизеля за рубеж возобновятся по мере накопления запасов. Отметил, что власти следят за тем, чтобы не допустить остановок НПЗ и затоваривания на рынке. МВД подготовила список профессий для трудоустройства в России вне квоты. Это коснется иностранцев из визовых стран. Согласно приказу ведомства, в перечень добавят такие специальности, как инженер-программист, начальник предприятия, техник по наладке. Также исключением стали специалисты в сельском и лесном хозяйстве, охоте и рыболовстве. Кроме этого, вне квоты смогут получить работу квалифицированные работники в сфере здравоохранения, культуры, спорта и социальных услуг. Минфин планирует выделить на здравоохранение в предстоящем году свыше 6,5 триллионов рублей. Это восьмая часть от всего объема расходов, которые прописаны в проекте федерального бюджета. Финансирование пойдет в том числе на строительство больниц, закупку оборудования, профилактику сердечно-сосудистых заболеваний и программы лекарственного

0: обеспечения. Синхронистку Светлану Ромашину включат в международный зал славы плавания. Федерация водных видов спорта России заявили, что церемония состоится в апреле следующего года в США. Ромашина – самая титулованная спортсменка в истории синхронного плавания. 7 раз выиграла Олимпийские игры, больше 20 раз – чемпионат мира. На этом пока все. Развитие событий в следующих выпусках. Далее в эфире «Вечер на русском».
1: Новости. Новости на русском. Александр Пряников, Иван Соловьев, Юлия Калинина. Вечер на русском.
2: То есть вы понимаете, друзья мои, масштаб ситуации. Сегодня вся страна отмечает День банного веника. То есть мы сегодня ходим по городу, и вокруг нас не просто березы и дубы. Вокруг нас бесплатные федеральные банеологические курорты, понимаешь?
3: А тебе не кажется, что должны быть ветки экологически чистые?
4: Вот, я тоже только что об этом понял.
3: Вот да. С наших
2: тундра.
3: Вот этих московских
2: улиц. Ты не с улицы, ну
3: из
2: сорвала.
3: Из тундры можно.
4: Я вам расскажу. Сколько веников березовых я связал за свою школьную жизнь.
3: Да ты что?
4: Конечно.
2: Подожди, то есть ты работал в какой-то...
4: Нет, не работал, мы с отцом... Нет, мы с отцом... Дайте ответить. Мы с отцом ездили на заготовку веников для своей собственной бани. Где-то веников 50 на зиму хватало.
3: О, веников 50?
4: Березовых.
3: Это я пытаюсь представить. Это сколько? 2, 3, 4 раза в месяц вы по-любому ходили, то есть вот из этой
4: вообще
3: холодины?
4: Веники, вязать веники ходят в определенный промежуток времени, я имею в виду. Это, по-моему, июль месяц. Июнь-июль месяц.
2: Я сейчас жду. Вообще веники вяжут в июне с легким паром, скажу вам.
4: С легким паром.
2: Своим, как сказать, приятного аппетита вот это вот все.
4: В общем, ребята, вы за баню или против бани? Мы сегодня рассуждаем на эту тему. В мессенджере Макс в нашем канале Русское радио пост опубликован. В комментариях делитесь историями своими. Да.
3: И кроме этого, можно позвонить и рассказать. 8495-995-105,7.
4: Идем в баню.
3: Паритесь или нет?
1: Вечер на русском.

0: Пряников, Калинина и Соловьев. Вечер на русском.
1: Значит, смотрите, берете вот этот сухой березовый веник, заносите в парилку, в крутом кипятке его, значит, замачиваете так минут на 15. Потом поднимаешь и над камнями стряхиваешь. И вот этот аромат безумный, березовый, насыщенный. Дышишь полной грудью, прям...
2: Да, все понятно. Да, после этого ты уходишь и идешь нормально, моешься в душе.
1: Ребят, мы сегодня обсуждаем. Баня — это вообще ваша история, не или не ваша история, за что любите, за что не любите. Вот, пожалуйста, Казань на проводе. Ребятки, привет, Регина пишет. Мы живем в своем доме. Уже 3 года у нас собственная банька. Разные веники, масла. И паримся, и обливаемся холодной водой. Уже 2 года вообще в нашей семье никто не болеет. А сейчас еще в Казани появились очень популярные бани-халяль. С профессиональными парильщиками и массажистами. Это отдельное удовольствие.
3: Вот это вот у нас дома баня, никто больше не болеет. Конечно, под страхом, только чихни.
1: Сразу в баню.
3: Все, плюс 100.
2: Нет, я думаю, что дело в другом. Просто вы не ездите в метро, особенно в московском. Да.
3: Особенно после бани, конечно.
2: Да, особенно после бани.
3: Идешь красный, рожа красная. Татьяна пишет, я за баню. Обожаю, когда целый день на даче работал. Устал, сил нет. Сходил в баню, как будто за родился, и можно дальше идти работать. Что ты дакаешь? Татьяна, остановитесь! Что вы делаете со своей жизнью, Татьяна? Люди ходят в баню, чтобы расслабиться, а потом, чтобы доползти дивана, упасть и не двигаться 2 дня.
1: Это после закон. Баньки чаек надо попить.
3: Она, значит, в баню сходила, заново родилась. Первая мысль. Где моя лопата?
2: Да,
3: и
2: да,
3: давай
2: да.
3: Опять картошку колбасить, понимаешь?
2: Но
3: дайте
2: это
3: такому человеку баню.
2: Русские женщины.
3: И она вообще все вам Подмосковье перекопает.
2: Сергей из Твери у нас, кстати, на проводе. Сереж, я знаю, что вы очень-очень долго ждали своего вот этого звездного часа. Рассказывайте, какие у вас отношения с баней? Ходите, не ходите, паритесь или
3: не
2: паритесь?
3: Именно, или какие там есть секреты?
2: Да. Угу. Сережа, где вы?
4: Да.
2: Да, здесь. О, да, ура! Сереж, давайте еще раз на бис повторим. Значит, какие у вас есть секреты? Любите баню, не любите баню? Если да, то почему? Нет, почему? Рассказывайте.
4: Не, в баню, конечно, люблю.
2: Так.
4: Знаете, особенно когда после тяжелой трудовой недели, прям вот туда я иду и прям расслабляюсь.
1: А какой веник у вас любимый? Березовый, пихтовый, дубовый?

0: дубовый?
1: Ну, я обычно березовым парюсь. Но дубовый тоже хорошо. Он хорошо для давления помогает, чтобы давление не скакало.
2: То есть, если тебя это дубасит дубовым, то скачет.
0: Для здоровья.
3: И никаких тонометров.
2: А есть какие-то банные примочки, может, какой-то секрет, которым владеете только вы, и передается в вашем банном сообществе через поколение?
1: Да нет, в принципе, никаких секретов нету. Как только? Веник, да и все.
0: После баньки традиция какая-нибудь?
1: Нет, наврал вам. Секрет, конечно, есть. Мне, знаете, особенно нравится зимой, вот когда вот напаришься, прыгать потом в сугроб.
2: Да. В сугроб.
1: Вот. Да, это прям очень мне нравится.
2: Вот тут я с вами согласен, потому что, если люди хотят огладиться после бани и идут под какой-то этот вот ренегатский душ, вот этот вот вероотступнический, и там пытаются, надо сразу тело погружать в холодное, чтобы и обратно. И чтобы потом...
4: Александр Пряников, Иван Соловьев и Юлия Калинина. Вечер на русском.

0: Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
1: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
2: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
3: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Территория. Индустриальный парк Каледина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
4: Когда нужны деньги срочно, воспользуйтесь мобильным приложением «Корона». Подайте заявку на займ онлайн. Быстро, удобно и без лишних хлопот. Срочные займы в приложении «Корона». Подробнее на korona.ru. Заем предоставляет ООО «МКК «Корона». Регистрационный номер в госреестре МФО 21-20-71-919-08 от 07.08.2012 года. Новосибирская область, ГО «Рабочий поселок Кольцово», РП «Кольцово», улица Технопарковая, 1. ОГРН 11-21-90-20-00-8-79. Возрастная категория 6+. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Корона.
5: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, шоколад темный Бабаевский в ассортименте 75 граммов. 109 рублей с 17 по 30 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
6: В ленте. За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. В отпуск я поеду. За спасибо.
7: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты и отели на Спасибо Travel. Все возможности в Сбербанк Онлайн. Участникам программы Сбер Спасибо доступно списание бонусов на скидку при оплате товаров до 31 декабря 2026 года на сайте программы «Спасибо Сбербанк.ру» в разделе «Тревел». Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на сайте программы. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО «Сбербанк», АО «ЦПЛ», Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40, 0+.
8: Я слышал, на Невском новое преступление.
9: Есть такое. Правда, у вас на Тверской ситуация не лучше.
10: Смотрите новые сезоны любимых сериалов «Невский сегодня» и «Тверская» с 19 октября в 20.00 на НТВ. 16+.
11: Включил функцию «Автопарковка». Машина три раза объехала двор и, не найдя места, испуганно вернула мне руль. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

0: Пряников, Калинина и Соловьев. Вечер на русском.
1: Напоминаю, сегодня день банного веника. Да, тема для обсуждения на вечер. Любите баню, не любите баню, любите или не любите, за что? И ваши фирменные какие-нибудь банные фишечки тоже бы хотелось понять. И вот промежуточный вывод какой. Значит, страна делится на два лагеря, что удалось выяснить. Первые в бане теряют сознание, вторые после бани берут лопату, идут работать. И те, и другие, главное, называют это отдыхом, понимаете?
2: А вот, пожалуйста, по поводу полезных советов и своих секретов. Зиля Фарахова из Башкирии, поселок, город Октябрьский. Так вот, ребятки, как правильно заваривать веник?
1: Слушай,
2: сперва надо его окунуть в холодную воду, а уже затем заваривать кипятком. Вот так вот.
1: В смысле, заваривать веник? А что, то есть воду из-под веника потом, значит, это самое...
3: Выдается как чай на выходе.
1: Ну, кстати, почему нет? Почему нет? Если вдруг... Ладно, кому-то там жиров, углеводов не хватает, можно...
3: Кстати, вот насчет жиров и углеводов. Говорят, что в бане действительно люди начинают худеть, но, по-моему, это от того, что водичка уходит
1: лишняя. А вот, об этом как
2: раз... А я всегда думал, что жирок топится, нет?
3: Топится, да.
1: Конечно. Нурия как раз пишет из Казани про это дело. Пишет она следующее. У нас на даче есть баня, появилась совсем недавно, но как ее построили, ни одно посещение дачи не охотится без бани. Как приезжаем на дачу, первым делом топим баню. Я люблю баню за то, что после беготни на даче, пожалуйста, можно расползтись на полке, предварительно чуть-чуть плеснув на камни воды с можжевельником и расслабиться. А после бани наслаждаться чаем с дарами нашей дачи, мелиссы или мяты и смородиновыми листочками. Пока у нас не было бани, я не умела печь растапливать, а теперь научилась. Кстати, заметил на утро после вчерашнего небольшой минус на весах. Да, вода из вас вышла.
3: Конечно.
1: А вы что думали, жир, который вы копили?
2: Конечно.
1: А потом после бани чайку еще бахнуло, и эти пару
2: килограмм.
1: И еще они вернулись и друзей с собой привели, эти килограммчики.
0: Вечер на русском. Новая песня на русском.
4: Давай на самые... Пойдем встречать рассвет.
5: Всем привет, это Зиверт, а это Эвер. И вы слушаете нашу новую песню «Давай на самый верх» на русском.
0: Русское радио.

0: Пряников, Калинина и Соловьев. Вечер на русском.
1: У нас сегодня такой банный вечер на русском. Мы сегодня все за и против по поводу похода в бане собираем. Ну, пока я скажу, что больше все-таки те, кто баньку любит.
2: Да, да, ну, естественно. Ну, слушай, как-то грустно от того, что есть на свете человек, который, а, не любит баню, да. Б, еще не поленился сейчас своей непаренной рукой поднять и написать нам, что он баню не любит.
1: Во-во-во.
2: И главное, кому написать? Лучшему в мире радиосообществу, те, кто вокруг русского радио собирают.
3: А если подумать, ребята, то баня – это такая экзотика. Это не то, чем люди пользуются каждый день. Моются-то все равно все каждый день. Ванна, душ, ну, что-то такое.
1: Ой, даже не
3: всегда...
1: Сравнивай баню с ванной.
2: Если подумать, вот если хоть бы одна женщина на свете после фразы «если подумать» взяла бы и на
1: и
2: самом
1: подумала.
2: Деле подумала.
3: Знаете что?
2: Мы бы жили в другом обществе.
3: Если бы хоть один мужчина не перебивал бы женщину, когда она решилась на это важное дело.
2: Когда она думает. Когда даже женщину, если перебьешь, когда она думает, все, хана нам. Ну что? Что? Где?
1: Сообщение читаем.
3: Рассказывай. У тебя там что-то было такое.
2: Она пишет интеллектуальные элита, друзья мои. Николай Грифон Огурцов. Цитирую полностью, кстати.
3: Ага.
2: Баня — это не просто помывка. Это общение с высшими, как автор указал, эмпиреями.
3: Ага.
2: Получение заряда бодрости и очищение души. Мы с вами коллективом выпускников одного вуза разных лет собираемся уже около 20 лет один раз в месяц в бане. Общаемся на одном языке, обсуждаем какие-то жизненные ситуации, кому-то помощь оказывается, кто-то отмечает днюхи, праздники и т.п. Такое душевное общение дает заряд жизненных сил на весь месяц. А прогрессивное человечество, Юля, пусть грустит в душе. Конец цитаты.
1: Нокаут!
0: Вечер на русском.

0: Мобильное приложение Русского радио.
1: Русское радио.
0: В любое время. В любом месте. Вместе.
2: Реклама на русском.
3: Он мой номер один, моя половина.
4: Для моей машины раздел «Авто» в Сбере.
5: Все для автолюбителей уже есть в Сбербанк онлайн. Оплачивайте мойки, ТО, страховки и другие сервисы с кэшбэком до 15%. Бонусами спасибо в разделе «Авто». Начисление бонусов в размере 13% доступно участникам программы «Сбер Спасибо». Подробнее об акции на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-77-00-13-21-95. Москва, 6+. Генеральная лицензия Банка России номер 1481 от 11 августа 2015 года.
6: Сервис 5 звезд – это когда уезжать не хочется. В автосервисах «Фитсервис» замена масла в двигателе бесплатно при покупке масла в автосервисе. Акция действует до 31 октября 2026 года. Подробности на masla.fitauto.ru.
7: Я привыкла быть опорой для всей семьи. Курсовой прием «Тенатен» помогает справляться с тревогой. Две таблетки два раза в день. С «Тенатен» я вновь обретаю мою внутреннюю опору.
8: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. «Гисловет» – качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. «Гисловет» – шины, которым доверяют.
10: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
11: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
12: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО «А7 Агент». УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования АТРА рынка ВЭТ-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru 16+.
2: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ

0: Давайте, давайте дадим шансы нашим дорогим любимым артистам, чтобы они смогли стать лауреатами нашей премии «Золотой граммофон». О чем речь? Пришло время вершить музыкальную историю, ребятки. В нашей официальной группе в «Одноклассниках» проходит выбор фан-сообществ в народном голосовании за номинантов премии «Золотой граммофон». Заходите в специальное мини-приложение на нашей странице, выбирайте три любимые песни этого года и, пожалуйста, влияйте на итоги.
1: А среди всех участников мы обязательно разыграем приглашение на грандиозную 31-ю церемонию «Золотой граммофон», которая состоится 5 декабря. Скоро уже?
0: Очень скоро. Mm-hmm.
2: Так, так что, если перед церемонией хотите сходить в баню...
1: Ой, начинается.
0: Кто о чем, да?
2: В смысле, кто о чем? А кто-то самый ответственный о теме, которую мы сегодня на федеральном уровне обсуждали с лучшими жителями Российской Федерации.
0: В общем, вы за баню или не за баню? Вот Лена пишет: баня — это святое. Для стройности, для красоты. Бегаем девчонками в баньку, там и отеки быстро слетают. То есть сначала надо, чтобы отеки появились, а потом в баньке их смыть.
2: Борьба с отеками как? Надо хлестать себя растениями. Ух, по разным вкусным местам. Юля сейчас на меня смотрит из-под лобья.
1: Да, недобро так, на всякий случай. Я просто думаю, вот ты на вид совершенно цивилизованный человек.
2: А
1: когда начинаешь делать вот эти и рассказывать про веники, баньки, это просто ужас и кошмар.
2: Потому что ты не любишь... Если бы ты любила баню, как люблю ее я, если ты не мылся в бане, ты не жил на свете, геноцвали. В баню ходят не мыться, в баню ходят наслаждаться. Угадай, откуда фраза?
1: Не знаю.
2: Ханума, ханума.
1: Ну, я еще слишком молода для
2: Стржельчик, князь Пантяшвили. Ты была в грузинских серных банях.
1: Ты посмотри.
0: Я даже не знаю, как реагировать на это.
2: Будете в центре Тбилиси, идите в то место, где пахнет, как будто там кто-то серьезно напукал. И там находится лучший в мире.
0: В общем, ребятки, давайте, если подвести небольшой итог. Баня — это, конечно... Хорошо, Александр, вперед.
2: Ну, все. Ну ладно, что ты?
0: Давай, что не подводи итог.
1: Слушайте, давайте, короче, все, вы идите в баню, а я остаюсь.
0: Я ждал этой фразы. Юля, оставайся со слушателями. «Вечер на русском» вернется завтра сюда в 18:00.
2: Пар закончен, конец связи.
0: Пока.
3: Александр Пряников, Иван Соловьев и Юлия Калинина. «Вечер на русском».

0: только любимая.
1: Около тебя мир зеленее, около тебя солнце теплее.
0: Только лучшее.
2: Только лучшее. До утра не спится, загорится, как спросишь, что случилось со мной.
0: Слушайте лучшее, любимое, на русском.

0: Новости. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. Владимир Путин передал российские активы «Метро» во временное управление. В компании заявили, что работа магазинов продолжается. Указ президента объяснили необходимостью обеспечивать безопасность сотрудников и инфраструктуры, а также сохранять непрерывность поставок. Кроме этого, глава государства сегодня разрешил продажу российской дочки Western Union. В распоряжении говорится, что это связано с недружественными действиями некоторых иностранных государств. Комиссия Минздрава включила в перечень стратегически значимых лекарств еще 4 препарата. Среди них 2 вида генно-инженерного инсулина, противоопухолевый препарат ленвотенип и лекарства при лечении инфаркта миокарда тенектиплаз. Рассматривали еще 7 позиций, но их решили не включать в список, так как они не соответствуют установленным критериям. Лекарства из перечня критически важны для системы здравоохранения и должны полностью производиться в России. Средняя скидка на рынке долгосрочной аренды квартир превысила 10%. Газета «Коммерсант» пишет, что с января четверть арендодателей в городах-миллионниках снизили заявленные изначально ставки в своих объявлениях. Самую высокую долю скидок аналитики зафиксировали в Екатеринбурге – 37%. В Москве на дисконт решились 28% владельцев. Синоптики предсказали начало отопительного сезона в Москве после 3 октября. Столичное метеобюро заявили, что среднесуточная температура воздуха будет ниже 8 градусов. На этой неделе температурный фон в Москве приблизится к климатической норме. Ранее стало известно, что подмосковные власти уже решили запустить отопление с 1 октября. Сначала в детских садах, школах и больницах, затем в жилом фонде, ну а потом на предприятиях. На этом пока все. Далее в эфире Юлия Калинина.
0: Новости. Новости на русском. На русском радио Юлия Калинина.
2: Дорогие мои, доброго-доброго. Сегодня впервые появились смутные сомнения. А не ошиблась ли я с выбором?

профессии. А знаете, почему такие мысли возникают? Виной всему стюардессы. Представьте, организованной группой они вышагивают по вестибюлю одной из центральных станций московского метрополитена. Ой, ну какие красотки! Как ладно на них форма сидит. А главное, какие взгляды на них бросают парни от 3 лет и старше. И вот интересно, все вот эти тонкие талии, длинные ноги, они вместе с дипломами бортпроводника выдаются или как-то по-другому? Но вообще мысль супер. Как только надоели все и все, здесь на земле оставляешь все то, что нервирует, собираешь девчонок и уже, взбегая по трапу, кричишь: «Все-все, пока-пока, я улетела, я в рейсе», и не обещаешь вернуться. Я, Юлия Калинина, обещаю оставаться с вами до полуночи здесь, на русском.

Здоровые новости и новости о здоровье. Народные рецепты и советы профессионалов. В понедельник в 20:30. Ближе к телу с Леной Журавлевой.

Ну что, дорогие мои, еще раз здравствуйте, самого доброго желаю. Итак, подводя итоги первого рабочего дня в этой неделе. Вы собой довольны или нет? Признавайтесь честно. И речь сейчас, конечно...

Конечно, не про то, сколько пятилеток вы смогли преодолеть за первые рабочие часы. Речь скорее про то, что умеете ли вы себя похвалить или нет. Вот психологи говорят, что это очень важно. Не объективно себя возможно оценивать, а сказать, что да, возможно, я сегодня не до конца выполнил поставленные задачи, но завтра я это сделаю абсолютно точно, потому что я умен, талантлив и чертовски удачлив. И я уверена, все именно так и будет. И если вы вдруг потеряли где-то в рабочих буднях свое хорошее настроение, давайте к нам сюда на Русское. И вместе обязательно отыщем. Оставайтесь, мы вам рады.

0: вот этими словами между нами любовь можно объяснить очень много. Именно поэтому мы так громко скандалим, что соседи срочно ищут, куда съехать. Из-за любви мы плохо спим, мы теряем килограмм буквально на глазах, да и стихи в голове складываются как-то само собой. При том, что до начала этой любви ни в чем таком замечены не были. Ну что, дорогие мои, я надеюсь, что несмотря на то, что осень у нас с вами не пора любви, точно не пора надежды, вот это волшебное романтичное настроение подхватит вас, закружит, и все будет у вас замечательно. А все грустные истории останутся только в песнях NU. Я тебя обидел прямо сейчас. Если обидел, то срочно помирись. Так свидетельствует народная мудрость. А еще мы всегда напоминаем, что здесь на русском самое любимое для вас.
1: Догорели, как спички, ни тепла, ни азарта. Чувства взяли в кавычки, отложили на завтра.

0: на русском радио «Ближе к телу». Рубрика выходит при поддержке национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».
1: Всем привет, у микрофона Лена Журавлева. 29 сентября весь мир отмечает День сердца. И это отличный повод напомнить себе, как важно каждый день беречь свое сердце и сосуды. Ведь наш главный внутренний мотор работает без выходных и может долго не сигналить о проблемах. Бывает, списываешь обычную усталость или головную боль на погоду, а внутри уже развивается гипертония, так врачи называют скрытое высокое давление. Как же защитить наше сердце? Начать с самой простой привычки – регулярно измерять давление. Норма – это когда на тонометре не выше 140 на 90. Если так, ваш организм работает как часы. А чтобы сердце всегда радовало вас хорошим ритмом, важна профилактика. Достаточно высыпаться не менее 7 часов, есть поменьше соли, отказаться от вредных привычек и не забывать своевременно проходить диспансеризацию. Конечно же, важно чаще бывать на свежем воздухе. Всего полчаса активной ходьбы, плавания или даже работы в саду отлично тренируют сосуды. Помогать нам оставаться здоровыми и беречь сердце – главная задача национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». Для этого по всей стране современным оборудованием оснастили уже более 640 региональных сосудистых центров и отделений, а более миллиона человек бесплатно получили необходимые лекарства для профилактики осложнений. Кстати, больше информации о сердечно-сосудистых заболеваниях и их профилактике ищите на портале Минздрава России о здоровье такздорово.ру. До встречи в эфире!
0: Русское радио.

вот это, кстати, давно замечено, что у одних любовь – это скрипичный квартет, и там слез определенно больше, чем радости, причем в сотню раз точно. А у других любовь – это такой бразильский карнавал, и там взрывы чувств, эмоций, и горячие обжигающие танцы, и жаркие объятия, и поцелуи. Какой вариант ваш, решаете только вы. Либо нежно и романтично, либо ярко и взбалмошно. Главное, чтобы она вообще была любовь, потому как без нее пережить эту осень будет весьма проблематично. А что, дорогие мои, а не отправится ли вам куда-то на морское побережье, дабы насладиться бархатным сезоном и, может быть, встретить того самого человека, ради которого стоит? Ивка, и без тебя в продолжении этого часа здесь, на русском, я, Юлия Калинина, желаю вам любви и счастья. Пусть все будет.

0: Реклама на русском. Слышали? Так прощается двигатель. Коррозия, перегрев и привет, капиталка.
1: А можно было просто залить антифриз «Феликс». «Феликс» — это профессиональная защита и продление ресурса двигателя. Замени сейчас и забудь о дорогом ремонте. Береги мотор. Начни с антифриза «Феликс».
2: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
3: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
4: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение Сбербанк Онлайн. Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО Сбербанк. Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении Сбербанк Онлайн, информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
5: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
6: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. АСЕ помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов АСЕ. Партнер, на которого можно положиться. ООО «АСЕ-агент». УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте asem-agent.ru. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ «Рынковые платежи» от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru 16+.
7: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
8: То, что его понимает.
9: Лапаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Лапаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей. И не только.
10: Телеканал СТС представляет.
11: Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
12: Вы не переживайте, солдат ребенка не обидит.
11: «Нянька в погонах». Премьера с 5 октября в 20:00.
13: Для лиц старше 16 лет.
14: Русское радио представляет. 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
15: 12+.
16: Новая коллекция бренда одежды и товаров для дома «Монте-Карло». Деловая элегантность с настроением бархатного сезона на Лазурном берегу. Благородные натуральные ткани, мягкие линии и безупречный крой. «Монте-Карло.шоп». АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
17: Как я докатился до такой жизни?
18: А я люблю кататься! Рекламная служба «Русского радио» 5797799, код 499.

вот, а мне сразу вспоминается песня Сергея Лазарева «Пусть станут взлетными темные полосы». Это Стас Пьеха и Гузель Хасанова. Только что здесь, на русском, дорогие мои, все бесценный опыт, все то, что происходит с нами в жизни, хорошее и плохое. Поэтому, если уж вдруг сейчас, ну, действительно, некая темноватая полосочка, я уверена, тоненькая-тоненькая в вашей жизни, то пусть она обязательно закончится, а вот тот позитивный опыт, который дальше вам в жизни поможет, он останется с вами навсегда. А тем более, что мы здесь на русском. Эхей, ваша вечная помощь, ваша вечная поддержка. Мы всегда за вас, мы всегда на вашей стороне. И даже темную полосу мы вместе обязательно преодолеем, ведь каждый из вас бесценный бриллиант.

Это, ты, я слюбишь шуток. Но я украшал себя не только, вот любил едва ли. Ты сделал все, что мог, спасибо, а теперь проваливай.

0: Реклама на русском.
1: 12 ноября звезды хайпа построят город музыки на сцене ВК Стадиум. Мия Бойко, Бьянка, Артур Пирожков, Мари Краймбрери и другие артисты станут вашими соседями. 12 ноября ВК Стадиум. Подарите праздник вашим детям. Билеты на сайте звездыхайпа.ру. 12+.
2: Дорогие красно-белые, не пропустите важные матчи на стадионе «Лукойл-Арена». 18 октября в 18:30 «Спартак» сыграет с командой «Рубин». Приходите на матч, участвуйте в розыгрыше 5 автомобилей и получите приоритетное право покупки билетов на апрельскую встречу с ЦСКА. Билеты на tickets.spartak.com. Розыгрыш проводится с 30 августа 2026 по 29 мая 2027. Подробнее об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте spartak.com.
3: Русское радио представляет 18 октября Лайв-арена 18 друзей Дробыша. Концерт, где будут все. Все хиты, все звезды. Григорий Лепс, Валерия, Стас Пьеха, Николай Носков, Елена Север, Мот, Шура, Марфа и многие другие. Большой юбилейный концерт Виктора Дробыша. 18 октября. Лайф-арена. Билеты на kassir.ru. 12+.
4: Раньше смеялся над бабушкой, когда она говорила диктору в телевизоре «Добрый вечер». Сегодня поругался с навигатором. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.
5: Что слушает страна?
6: Делай все, что

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. Президент увеличил штатную численность вооруженных сил России до 2 миллионов 440 тысяч единиц. Из них свыше 1,5 миллионов – это военнослужащие. Согласно указу, правительство должно выделить Минобороны средства из федерального бюджета, необходимые для увеличения числа военных. Документ вступает в силу со дня его подписания. Собственники жилья все чаще устанавливают самозапрет на сделки с недвижимостью без личного участия. В Росреестре сообщили, что в этом году получили свыше 2,5 миллионов заявлений. Это вдвое больше, чем в прошлом году. В основном отметки в ЕГРН о запрете просят проставить жители Подмосковья, Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодарского края и Татарстана. Газета «Коммерсант» пишет, что раньше к такой практике в основном прибегали владельцы дорогих объектов или клиенты, которые уже сталкивались с мошенниками. Сейчас же это становится стандартной мерой безопасности. Минздрав предложил пересмотреть правила оказания хирургической помощи взрослым. Планируется добавить паллиативную помощь, а также обновить требования к работе хирургических кабинетов, дневных стационаров и отделений. Предполагается, что хирурги смогут оказывать помощь вне медорганизаций, в частности, по месту вызова бригады скорой помощи или во время медицинской эвакуации. Сборная России по футболу заявили о необходимости выпустить в стартовом составе против иранцев вратаря ПСЖ Матвея Сафонова. Главный тренер Валерий Карпин сообщил, что игра сборной Ирана знакома российским футболистам. Матч состоится завтра в Казани. Результаты встречи будут учитываться в рейтинге FIFA. Иранцы занимают 23 место в этом списке, россияне 36. Кроме этого, в рамках осеннего сбора в октябре Россия сыграет с командами Намибии и Нигерии. О развитии событий в следующих выпусках.
0: Новости. Новости. На русском.

конечно, когда заканчиваются каникулы, отходят в прошлое дачные радости, родные люди, даже те, которые троюродные одноклассники, они норовят поближе к вашему семейному очагу подтянуться. Ну а что делать, когда погода не ласкова, готовить лень? Естественно, стоит пойти в гости. И если в будни еще удается держать оборону, то выходные вообще без шансов. А того и гляди, на пороге появится огромная компания, которая скажет: «Мы так давно тебя не видели, ты прости, что мы без звоночка, вот просто проходили мимо». Даже если вас разделяет пара-тройка тысяч километров, и они действительно просто проходили мимо. Я надеюсь, что сможете и в качестве продуктов, в качестве блюд своих специальных фирменных подготовиться к этому важному делу, ну и настроение хорошее запасете. А как без него?

похоже, мои вокальные навыки кому-то не дают покоя. Представляете, на днях звонок с незнакомого номера, говорю: «Алло, здравствуйте, это школа вокала, приглашаем вас на занятия». Они просто не знают, с кем имеют дело. Не создана еще та школа вокала, которая меня бы научила петь, потому как медведь основательно потанцевал на моих ушах. И вот насчет танцев, кстати, дела обстоят гораздо лучше. А пение? Нет, давайте-ка оставим это профессионалам. Анна Семенович только что была в нашем эфире. Руки вверх, впереди Зиверт. Чуть позже. Ну, а я, Юлия Калинина, с вами останусь до полуночи, петь не буду, зато всегда готова вам сообщить о том, что вы на свете всех милей, жизнь прекрасна и удивительна, и, конечно, нажать на магическую красную кнопку и поставить вашу любимую песню. Вот так все просто устроено здесь, на русском, и я надеюсь, друзья мои, этот вечер оправдывает ваши самые смелые ожидания.

самом деле писать такие песни можно после того, как вы вместе провели десяток другой очень разных лет. Хотелось бы, конечно, чтобы большей частью счастливых, но это как повезет, потому как жизнь прожить, не поле перейти. Как говорила моя бабушка, она-то знала толк в человеческих отношениях. В общем, друзья мои, я надеюсь, что после вот тех самых двух, а то и трех десятилетий совместных, вот такую песню с содержанием «Как у Стаса Костюшкин» сможете исполнить в адрес вашего любимого человека. Мол, ты для меня останешься всегда, вопреки всем обстоятельствам, любимым, нежным, самым лучшим на свете. Сергей Лазарев подхватывает музыкальную эстафету, Ирина Дубцова впереди, затем Дмитрий Колдун. Это «Любимая русская». Всем привет!

0: Я скучаю.
1: Я соскучилась.
2: Любимый.
3: Давай жить.
0: Я беременна.
3: Давай поженимся.
0: Мам, я замуж.
1: А у нас будет девочка.
4: У меня родился сын.
3: Обои будут. Сам
4: сын у меня родился.
1: Ты мой зойчик.
2: Ты мое счастье.
1: Ты мое сердечко.
2: Ты мое солнышко.
5: Я объявляю вас мужем.
1: Я тебя люблю.

0: оно какое?
1: Наше
0: утро. Русские
2: перцы. Мы уже давно не вместе. Мы общаемся, конечно, но очень редко. У нас разошлись пути в жизни, поэтому я просто со стороны радуюсь их счастью и жду уже новую историю своей любви уже с другой.

0: Поэтому мое сердце открыто.
1: Вау, это заявление на всю страну.
2: Боже ж ты мой, ничего себе.
0: Подождите, звонит Лариса Гузеева.
1: Да, ты что? А мне розочка. Вот, все, тебя приглашают.
0: Так, подожди, тут
2: мне
0: еще...
2: Никто не звонит.
0: Подождите, ребята, почему мне звонит Эвелина Хромченко еще?
2: Ну, потому что нормально, одевайся.
0: Что за намеки?
3: Завтра с 7 утра слушайте главное утреннее шоу страны «Русские перцы» на Русском радио. Мобильное приложение Русского радио.
4: Русское радио.
3: В любое время. В любом месте. Вместе. Реклама на русском.
5: Он мой номер один, моя половина.
6: Для моей машины раздел «Авто» в Сбере.
7: Все для автолюбителей уже есть в Сбербанк онлайн. Оплачивайте мойки, ТО, страховки и другие сервисы с кэшбэком до 15%. Бонусами спасибо в разделе «Авто». Начисление бонусов в размере 13% доступно участникам программы «Сбер. Спасибо». Подробнее об акции на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-77-00-13-21-95. Москва, 6+. Генеральная лицензия Банка России номер 1481 от 11 августа 2015 года.
8: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. И скажу в кино я за спасибо.
9: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты в кино и театр на Афише. Все возможности в Сбербанк онлайн. При оплате на сайте afisha.ru до 31 декабря 2026 года участникам программы «Сбер. Спасибо» предоставляется возможность списания бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО «Сбербанк», АО «ЦПЛ», Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40, 0+.
10: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес. Спасибо. Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
11: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение «Сбербанк онлайн». Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО «НПФ Сбербанка». ПАО «Сбербанк». Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении «Сбербанк онлайн», информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
12: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
7: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
13: Телеканал СТС представляет. Когда педагогика бессильна, вход идет в строевой устав.
14: Вы не переживайте, солдат ребенка не обидит.
13: «Нянька в погонах». Премьера с 5 октября в 20.00.
15: Для лиц старше 16 лет.
16: Чего только не делал. И все равно не сделанного целая куча осталась. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 4.

что после вчерашнего дня рождения у Ани Лорак больше таких вопросов не возникнет. Ведь совершенно очевидно, все без ума от Ани. 48-й день рождения отметила певица, только это большой секрет, потому как выглядит она примерно на 25,5. Действительно классная, всегда горячая, полная творческих планов и надежд на будущее. В общем, потрясающая девушка. В нашей студии где-то год назад была, и да, я честь радость имела наблюдать вживую. Буквально на расстоянии вытянутой руки. Могу вам сказать, вот эта энергетика молодости и счастья — это то, что чувствуют, безусловно, все многочисленные поклонники певицы. Ну, не говоря уже о том, что все издания написали о том, как классно поздравил Аню Сергей Лазарев. Потрясающий букет белых роз последовал. Мне очень понравился тот пост, который супруг Ани оставил во всех соцсетях. «Моя любимая версия нас». Именно так он подписал фотографию. Никаких фильтров, никаких идеальных поз. Просто два человека, которые полностью являются собой. С днем рождения, женщину, с которой я хочу смеяться до конца моей жизни. Я уверена, дорогие мои, что каждый из нас с вами заслуживает вот таких ярких, продуманных и очень красивых поздравлений. Если ваши родные и близкие свой главный праздник также отмечают, ну, скажем, сегодня, то давайте поздравьте их в нашем столе заказов, и я уверена, что это запомнится надолго. 916-003-105,7. Пишите непременно. Кроме этого, сообщество русского ВКонтакте, в Одноклассниках. Все к вашим услугам. Стартуем в 22 сразу после выпуска новостей.

0: Ну да, пожалуй, стоит танцевать, если хотите согреться. В столице сейчас 11, выше 0, ощущается как 9. Безветренно, атмосферное остается высоченным, 758 миллиметров, и в ближайшие часы осадков не ожидается. Ясная погода сохранится и завтра на протяжении почти всего дня. Наслаждаемся осенью.
1: Реклама на русском. Дорогие красно-белые, не пропустите важные матчи на стадионе «Лукойл-Арена». 18 октября в 18:30 «Спартак» сыграет с командой «Рубин». Приходите на матч, участвуйте в розыгрыше 5 автомобилей и получите приоритетное право покупки билетов на апрельскую встречу с ЦСКА. Билеты на tickets.spartak.com. Розыгрыш проводится с 30 августа 2026 по 29 мая 2027. Подробнее об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте spartak.com.
2: Купидон. Это древнегреческое божество, покровительствующее ипотеки. Рекламная служба русского радио 579-7799. Код 499.

0: Новости. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. Президент ограничил распространение информации о топливно-энергетическом комплексе России. Согласно указу, такие меры приняты в ответ на недружественные действия иностранных государств. В перечень вошли сведения об экспорте товаров энергокомпаний. Кроме этого, должны быть закрыты данные о маршрутах и направлениях поставок. Ограничена публикация таможенной статистики и объемов производства НПЗ. В перечне также оказалась информация о биржевых сделках с топливом. Федеральная антимонопольная служба предложила допускать к банковскому страхованию на основании рейтинга страховщиков. По мнению ведомства, так у клиентов будет больше выбора, а еще это позволит избежать навязывания услуг. Сейчас закон о потребительском кредитовании разрешает банку самостоятельно определять требования к страховщику. Однако, как отметили ФАС, такие требования отличаются у разных кредиторов, периодически меняются и зачастую публично недоступны. В Госдуму внесли законопроект об упрощенном назначении опекунов для детей в экстренных ситуациях. В Думском комитете по молодежной политике сообщили, что можно будет не проходить специальную подготовку, назначить опекунов по заявлению родителей. Такое бывает в случаях, например, когда родители экстренно госпитализируют или назначают лечение от онкологии. И есть родственники, которые готовы принять детей, но из-за формальных требований несовершеннолетние могут оказаться в детском доме. Французский актер Венсан Кассель сыграет Квазимода в историческом триллере «Горбун. Душа Парижа». Это мрачное переосмысление собора Парижской Богоматери, причем в основу легла теория о том, что прообразом Квазимода мог послужить реальный камнерез, которого Виктор Гюго встретил во время работы над своей книгой. Фильм выйдет в зарубежный прокат в конце ноября. На этом пока все. Далее в эфире «Стол заказов» и Юлия Калинина.
0: Новости. Новости на русском. Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
2: Ну вот, дорогие мои, добрались мы до ваших приветов и до поздравлений, до теплых слов, которые вы адресуете вашим самым дорогим. Стоило так прозрачно намекнуть, что в 22 после выпуска новостей стартуем как тут же 100-500 сообщений. Молодцы, так держать. А пишет нам Наталья. Наталья Александрова из Калининграда передает большой привет. Не могу, говорит, забыть твои глаза. Хочу признаться в любви. Александр, срочно обратите внимание на Наталью. Я думаю, что эта барышня безусловно заслуживает и признания, и комплимент, всего самого хорошего. Анютка передает привет любимой семье, мужу Сергею, маме Любе, сестре Наде и племяшке Насте. Сыну Богдану тоже большой привет, я вас люблю. Гульчика сообщает: страна доброго вечера, хочу передать привет своему котику. Радислав, я скучаю, подпись твоя, киса. А Ольга сообщает: Юль, привет, здравствуйте, Оленька, передаю привет вместе с вами дочери Анюте Сорокиной. Анечка, помните, что вы самая прекрасная дочь. Вам побольше успехов в жизни, и пусть все задуманное обязательно сбывается. Ну а мама, мама всегда рядом, и помни, что она всегда тебе поможет. 916-003-105-7, пишите непременно. А наши мессенджеры работают, кроме этого, сообщество русского ВКонтакте, в Одноклассниках. Все для вас.

0: И понять, откуда, собственно, такая классная музыка. А давно замечено, что Ханна очень любит себя, как это ни странно, и очень любит любоваться своим отражением. Да человек так любит красоту, он неизменную радость дарит и другим. Людмила пишет: передайте привет супругу Евгению, скажите, что хоть мы и в ссоре, я все равно его люблю. Мирись, мирись и больше не дерись. Максим Ивашков передает привет Сереже, а также дяде Ване, Володе, Жеке, Юре. Всем большой привет, и все будет хорошо. Мариночка Горина адресует свой привет всей команде «Русского», передает пламенный привет семье Гориных, мужу, сыну и дочке. Вы моя опора, мое вдохновение, люблю вас. Ой, Марин, какое замечательное фото на аватарке. Такие желтые цветы, столько позитива, просто класс.
1: Время приветов и поздравлений. Стол заказов на «Русском радио».

друзья мои, даже в тысячный раз передавать ваш привет, и это каждый раз что-то новое. Никита Калашников пишет. Передайте привет маме в Самару. Будет здорово, если получится зачитать в эфире. Ну, конечно, получится. Никит, доброго вечера, всего хорошего. А вот Анна просит передать привет будущему мужу. Сереже Шмыгину, ты самый лучший мужчина, жду, скучаю. Надечка пишет, хочу передать привет, а потом послушать вживую. Ну что, передавайте. Александра нам сообщает, Юль, привет, здравствуйте, Русское радио, всем привет из Сыктывкара. Саша, здравствуйте. Сегодня не только день банного веника, о котором мы уже говорили, сегодня еще день тульского пряника, а также день рассматривания мелочей. Хочу пожелать, чтобы каждая мелочь в жизни приносила радость, удачу и дарила позитив. Хорошее настроение. Спасибо. Можно попить чайку с тульским пряником. Действительно. В чашку вечернего чая, Александр, поднимаю вашу честь также. Огромное спасибо за позитив, за хорошее настроение, просто за то, что вы вместе с нами. А Юля нам пишет, просит передать привет всему городу Липецку. Как всегда, любимой дочке Марусеньке. А еще большой привет подруге Наташе Жигулиной. Девчонки, вам прекрасного вечера, всего самого хорошего. Оставайтесь на связи, слушайте русский. И помните, все будет хорошо.

Татьяна пишет: «Добрый вечер, дорогое Русское радио. Здравствуйте, Юля. Танечка, здравствуйте. Большой привет передаю родным, близким, друзьям. Отдельный привет моим друзьям Нине и Саше Космининым летит в Тверь, брату Володе в Кимры. Скучаю по вам. Нин, урожай на даче хороший?» Да, действительно, вопрос очень актуальный. Вот сейчас то самое время, когда кабачки уже отступили, а соседи спрашивают друг у друга: «А скажите, а вам яблок не надо? Мне уже многие предлагали». Всем желаю добра, счастья, мира, отличного настроения. Татьяна из Балашихи на связи. Таня, огромное спасибо вам за поддержку и за ваши добрые слова. Мирон пишет: «Привет, любимая русская, это Мирон. Хочу передать привет семье. Маме, Лене, папе, Лёше, старшей сестренке Лизе. Вы самые лучшие, я вас люблю. Еще большая просьба в подарок для нас хорошую песню. Мирон, непременно огромное спасибо за привет». Людмила пишет: «Передайте привет мужу Евгению и скажите, что я его люблю, несмотря на то, что мы в ссоре. Я думаю, что после этого точно помиритесь, и все будет замечательно». Михаил Владимирский адресует большой привет Ольге Михайловне, благодарит за учебу, за поддержку, за ценные советы. Мне, как всегда, желает хорошего эфира. Спасибо, спасибо, дорогой Михаил. А Саша Колонова совершенно очаровательную фотку нам прислал. Саш, стрижка просто огонь, и выглядите потрясающе. Смотрю на вас и радуюсь. Малика Абдикадирова просит поздравить подругу Карину с днем рождения. Желает здоровья, семейного благополучия. Пусть сбываются все мечты. Будь счастлива, сияй. Дорогая Кариночка, вас и всех новорожденных этого дня, 28 сентября, поздравляю. Людмила Агафонова-Белецкая передает привет всей команде Русского. Говорит: «Спасибо за хорошую работу, за прекрасное настроение. Дорогая Людмила, благодаря тому, что с той стороны эфира есть такие слушатели, как вы, у нас все действительно хорошо. Также нежно обнимаю, целую, и пусть у вас все будет замечательно». Ну что, друзья мои, оставайтесь на Русском. Стол заказов в разгаре. Ждем только вас. Присоединяйтесь.

дискотека «Аварии» «Серенада» в продолжении часа. Виталий просит передать привет Артуру Вуколову из Волжского. Друг детства, все будет хорошо. Хорошей дороги, мы обязательно увидимся. Виталий, май борода из Коломны, вам большой привет и всего самого хорошего. Пусть вечер будет добрым-предобрым. Екатерина Руденко передает привет доченьке Веронике. Люблю тебя сильно, скоро приеду. Катя, Калининград на связи. Александра, сегодня день атомной промышленности. Всех, кто связан с этим праздником, поздравляю. Сашенька, поздравляю вместе с вами. Профессиональных успехов и достижений желаю. Хочу передать привет Тихонову Александру. Будь счастлив. Ну что, действительно, будь. Катерина нам пишет, русское радио вы лучшие. Любимому мужчине Трифонову Игорю большой привет. Ты мое счастье, моя любовь. Скучаю, жду нашей встречи. Впереди у нас с тобой только лучшая. Подпись твоя, Катерина. Ну и, наконец, Натали и Саша Старченко большой привет передает Наталья.

0: Сашенька из города Камышин, вам по традиции привет, самый что ни на есть огромный. Павел Кучеров пишет: сегодня главный праздник для меня и для всех сладкоежек, день тульского пряника, да, действительно. Для меня ничего вкуснее нет, особенно когда со сгущенкой или с вареньем. Классные начинки, что и говорить. Павел, вам и вашим друзьям большой привет, привет семейству, мои наилучшие, всем, кто рядом с вами в этот прекрасный осенний вечер.
1: Но мне все равно, где ты, с кем, не люблю я давно. Хочешь, не верь.

0: Реклама на русском.
1: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте Манжерок на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
2: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте sberbank.ru и по телефону 0321-0+.
3: Телеканал СТС представляет. Когда педагогика бессильна, вход идет в строевой устав.
4: Вы не переживайте, солдат ребенка не обидит.
3: «Нянька в погонах». Премьера с 5 октября в 20:00.
5: Для лиц старше 16 лет.
6: Начав в квартире поиск чего-то, можно нечаянно сделать генеральную уборку. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

еще раз замечу, что все слова о любви сегодня наверняка получают наши дорогие новорожденные. С праздником вас, любви и счастья. Ну и еще прекрасная мама, бабуля Инна, с днем рождения. От всей души поздравляем тебя от семьи Лисних и от семьи Яни Огла. Ты сердце нашей большой семьи, свет, опора. Мы желаем тебе крепкого здоровья, бесконечного счастья, душевного тепла. И чтобы каждый день приносил только радость. Пусть близкие всегда радуют своими успехами. Пусть в доме царят уют и гармония. Ну а мы тебя очень любим, это написал Сергей. Ну и все родные и близкие присоединились. Владимир просит передать привет родным и близким, прекрасным людям Елене и Андрею в город Санкт-Петербург. Владимир, вам и близким большой привет. А Семен Блинов адресует свой привет. Привет и поздравления для Дмитрия Блинова из города Валдай. 50 лет – это не возраст, это просто пора доброго и прекрасного периода в жизни. Желаем тебе крепкого здоровья, счастья, успехов. Твои дети подписались – Ваня, Таня, Яна и самый маленький Димочка. А мама Галина Ивановна, все-все, кто находится рядом, любящая жена Оля также рядом. Дорогие мои, еще раз с праздником. Любите и будьте любимы.

мы, как всегда, с любовью один день провожаем и готовимся встретить следующий. Плюс 12 в Москве, ясно, осадков не ожидается. Ветер сменил направление, теперь северный, дует со скоростью 2 метра в секунду. Атмосферная заметно выше нормы, 756 миллиметров ртутного столба.

0: Больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. В Ярославской области произошел пожар на заводе пиротехники. Это случилось в селе Кубринск. Огонь охватил два здания. По данным МЧС, на предприятии находились 15 человек, из них 14 погибли. Повреждения получили 9 многоквартирных домов. Возможной причиной пожара могло стать нарушение техники безопасности. Следственный комитет возбудил уголовное дело. Президент дал поручение партиям нового созыва Госдумы. Владимир Путин призвал их к совместной командной работе, а еще попросил выстроить диалог с теми партиями, которые участвовали в избирательной кампании, но не прошли в Нижнюю палату парламента. По итогам выборов конституционное большинство получило «Единая Россия», также в Госдуму прошли КПРФ, ЛДПР, «Новые люди» и «Справедливая Россия». Еще один депутат был избран от Родины, 4 мандата достались самовыдвиженцам. ЦБ рекомендовал банкам снимать блокировку с карт в течение одного дня. Это касается всех электронных средств платежа. В случае подозрительной операции банк может заблокировать карту. После этого клиенту необходимо подать заявление о снятии ограничений. Банк должен рассмотреть обращение в течение 30 дней. Согласно письму регулятора, при положительном решении блокировку надо снять за один рабочий день. Ранее ЦБ рекомендовал банкам объяснять клиентам порядок действий при блокировке карты или операции. Траты на содержание кошек в нынешнем году оказались меньше, чем на собак. Как пишет ТАСС, 38% опрошенных в среднем ежемесячно расходуют на кошек от 1 до 3 тысяч рублей, а 53% владельцев собак тратят на своих питомцев свыше 5 тысяч. Оказалось, что средняя сумма оплаты ветеринарных услуг незначительно сократилась до 3 тысяч рублей. На этом пока все. О развитии событий в следующих выпусках. Далее в эфире Юлия Калинина.
0: Новости. Новости на русском. На русском радио Юлия Калинина.
2: Рустам Каримов знает, какие новости меня обязательно заинтересуют, послушал с огромным интересом. И, друзья мои, могу вам сказать, что финансовые затраты – это ничто. Главное – та душевная теплота, которую мы обмениваемся с нашими четвероногими друзьями. Я вчера целый день провела дома, и могу вам сказать, что в тот момент, когда я пекла шарлотку с яблоками, кошки мои быстренько подтянулись на кухню, потому как там тепло, уютно, мама суетится и, глядишь, чего-нибудь вкусненького даст. Они никогда не теряют надежду, все всегда держат нос по ветру. Я надеюсь, что вы также не упустите то хорошее, что буквально само в руки идет. И прямо завтра с утра пораньше невероятные профессиональные успехи, достижения и, в общем и в целом, удача будут где-то поблизости. Желаю вам этого от души, но ближайший час мы с вами проведем вместе. Я думаю, что хорошее завершение трудного первого главного рабочего дня – это легко в компании Русского радио. Винтаж, Амирчик и Омега для поддержания вашего классного.

0: Если хочется зевать...
1: Утром выходные!
2: Нужно радио включать. Здесь они, родные. Крутую по-русски. Главное утреннее шоу страны по выходным на русском радио.

присоединились к нам, знаете, что и сейчас вы вовремя, потому как у нас здесь на русском любое время дня и ночи, только включились, только присоединились и сразу же попали в круговорот классной музыки и хорошего настроения. Я, Юлия Калинина, буду с вами до полуночи, а затем оставлю вас в надежных руках моего коллеги Артема Сорокина. Не устаю удивляться тому, насколько у наших людей доброжелательность порой приобретает довольно агрессивную форму. Очень часто приходится в последнее время наблюдать людей, которые как-то прямо яростно предлагают яблочки. Скушай яблочко, мой свет, благодарствуй за обед, ну и далее по тексту. В общем, если на вашей даче какой-то сногсшибательный урожай, предлагайте коллегам ваши вкусности, собственноручно выращенные, как-то максимально доброжелательно. И я уверена, будете иметь успех.

Плюс, дорогие мои, сейчас изыскание провела во всемирной паутине, обнаружила интереснейшую вещь. Не только яблоки и кабачки путают наши с вами сограждане, предлагая их многочисленным, ничего не подозревающим друзьям, родным, близким и коллегам, но еще и всевозможные вещи, которые, казалось бы, окружают нас каждый день. Ну, например, фортепиано и рояль. Говорят, что вот эти два предмета совершенно у людей в головах не умещаются. Ураган и тайфун путают постоянно. Зайцы и кролик путают постоянно. Поезд и электричка также примерно одно и то же. Но, во всяком случае, многие наши с вами сограждане думают именно так. Ну и для меня самое обидное – это лама и альпака. Потому как это два совершенно разных зверя. Хоть они, конечно, и похожи между собой, и та и другая животинка мягкая, белая, пушистая, очаровательная во всех смыслах. В общем, не путайте то, что любите, не путайте любимые песни.

что, дорогие мои, не могу не заметить, что красивая жизнь – это скорее не про деньги, это про чувство стиля и вкуса. Если хотите сделать так, чтобы было красиво именно в вашем доме, в вашей квартире, здесь только ваша фантазия вам в помощь. Букет осенний, красиво составленный. Может быть, какие-то огоньки на окнах у нас, кстати, здесь в одном из кабинетов такие уже имеются. А еще, может быть, тыквы, может быть, желуди, может быть, орехи или какие-то еще специальные осенние штуковины, которые, безусловно, делают интерьер максимально атмосферным. Ну и, конечно, кружка горячего какао с зефирками. Что еще нужно для полного счастья? Наслаждайтесь тем временем, что есть за окном, но мы здесь на русском, как всегда, поставим самые любимые песни Маши Вебер прямо сейчас.

0: самом деле люди делятся на два типа. Те, которые при ссоре молчат, уходят в себя и могут дуться, ходить, молчать недели две, а то и больше. И те, кто предпочитает шумно по-итальянски ссориться. Я вот, кстати, из числа последних. А коллега мой Артем Сорокин, я не знаю, Тем, я бы засомневалась.
1: Привет.
0: Привет. Ты к числу скандалистов громких или тихих?
1: Я твоя скандалистка.
0: Класс, песни это обожаю, кстати. Это
1: слушай,
0: вот прям про меня.
1: Ну, я не то чтобы скандалист, нормально, мне кажется, нужно просто решать, обсуждать.
0: Вот, то есть разговаривать, не молчать, не дуться неделями.
1: Ну нет, конечно же, а какой смысл дуться? Все равно придется выходить на этот разговор, и чем дальше ты его оттягиваешь, тем
0: конечно,
1: будет сложнее, поэтому
0: конечно,
1: лучше сразу здесь и сейчас все решить, ну максимум там пару дней как-то поразмышлять над собой, над оппонентом, над оппоненткой, и уже выйти на разговор.
0: Вот это важное уточнение, да, потому что с мужчинами, мне кажется, и ссориться, и мириться как-то легче. А вот девчонки, мы такие, да, мы сложные и совсем даже не очевидные. Тут не всегда бывает понятно, с какой стороны к нам подойти, и, собственно, как начинать диалог.
1: В любом случае нужно разговаривать, не молчать, потому что если молчишь, все, это только ухудшает
0: состояние.
1: Конечно.
0: Тем, я уверена, что ты этой ночью, как всегда, будешь не будешь молчать, а будешь общаться
1: будем
0: с нашими
1: петь.
0: Слушателями.
1: Будем
0: да.
1: петь.
0: Петь будешь и создавать настроение праздника, даром, что только-только рабочая неделя началась. Дорогие мои, помните, на русском всегда весело, солнечно. Ждем вас с огромным нетерпением.
1: Пока.
0: Пока-пока, Тём, до скорого.
2: Новая песня на русском.
3: На столе лежат ключи, говорят, уже не жди.
4: Всем привет, это Дмитрий Колдун. И вы слушаете мою новую песню «Ключи» на русском.

Про что, про что? Про авто. Про автомобили. Внутри и снаружи. Рассказывает Андрей Осипов. Во вторник в 20:30. Про автомобили.

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. Правительство на год освободило от проверок бизнес, пострадавший от ударов беспилотников. В первую очередь это касается плановых контрольных мероприятий. Однако, согласно постановлению премьера Михаила Мишустина, внеплановые проверки все же могут проводиться по требованиям прокуратуры, поручениям президента и кабинета министров. Основания могут стать угрозой для жизни и здоровья граждан, интересы госбезопасности и риск возникновения чрезвычайных ситуаций. Федеральная налоговая служба в Москве заинтересовалась безработными арендодателями. Газета «Известия» пишет, что в поле зрения ФНС оказались свыше 150 тысяч трудоспособных москвичей, владеющих движимым и недвижимым имуществом, но не имеющих подтвержденных официальных доходов. В прошлом году около 60 тысяч жителей столицы были вынуждены задекларировать доходы. Это позволило дополнительно привлечь бюджет свыше 9 миллиардов рублей налогов и страховых взносов. Календарь профилактических прививок хотят включить вакцинацию против вируса папилломы человека. Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что подготовительные процедуры планируется начать уже в следующем году. Предполагается, что на первом этапе вакцинацию будут проводить девочкам в возрасте 12-13 лет. Ранее сообщалось о выпуске в гражданский оборот первой партии российской вакцины против ВПЧ. Отопительный сезон в Подмосковье начнется с 1 октября. В администрации региона заявили, что отопление запустят при среднесуточной температуре ниже 12 градусов. Сначала в детских садах, школах, больницах, затем в жилом фонде, ну а потом на промышленных предприятиях. В Москве, по прогнозам Метеобюро, отопительный сезон может начаться после 3 октября. Среднесуточная температура воздуха будет ниже 8 градусов. На этом пока все. О развитии событий в следующих выпусках.
0: Новости. Новости на русском.

0: на русском радио. Артём Сорокин.
1: Как метко подметил один писатель, мир открывается тем, кто путешествует пешком. Как это актуально для прекрасной осенней поры, а чей очарование, время, когда только и хочется, что гулять, смотреть на все это визуальное великолепие, краски желтые, краски красные, оранжевые. И знаете, друзья, я каждую осень убеждаюсь, есть все-таки в осени свои какие-то уникальные плюсы и послевкусие, в особенности для тех, кто воспринимает наш мир еще и с художественной точки зрения. Не только с точки зрения температуры окружающей среды, но и с точки зрения вот визуальной. В ближайшие часы мы с вами ищем краски музыкальные на русском радио. Полный калейдоскоп осенний. Начнем с Димы Билана. Привет всем большой!

Вы зададите мне вопрос: эй, уважаемый, что за омлет, а где же яйца? Да, терпение и спокойствие, сейчас они появятся. Только за плитой в людях воля закаляется. В яичнице что главное, дать вовремя по яйцам, тогда ваши яйца хорошо приготовляются.

0: Люби меня.
1: Новая песня на русском.
2: Все в курсе. Мы держим руку на пульсе.
3: Всем привет. Это певица Света, и вы слушаете мою новую песню.

Половина первого в столице. Русское радио. Привет. Доброй ночи. Доброго утра. Кому-то пока еще доброго вечера. Мы с вами вместе на одной волне. Это круто. Это здорово. В ближайшие часы я, Сорокин, буду ставить для вас и новинки.

друзья, и старинки, и свежачок. И расскажу обязательно что-нибудь интересное и полезное. И потанцуем, погрустим, подумаем. Все будет. Вам музыки в помощь. Готов насыпать в лукошко. В ближайшие часы что готов насыпать? Ну вот, например, мармелады готов насыпать. Мой мармеладный Катя Лель впереди. Пирожков готов насыпать. Артур Пирожков обязательно появится. Пойдем на север с Еленой Север и Стасом Пьехой. Ну а прямо сейчас Юлия Савичева. Юлия на русском.

это просто какой-то мастер-класс от Кати Лель, как нужно говорить комплименты мужчинам, чтобы мужчина был готов сделать все для вас, милые женщины. Да, вот такие вот мы странные. Нам, мужчинам, от женщин нужно не столько, чтобы все было прям по-нашему, скорее формальное согласие, признание нашего некого лидерства. Мол, ну ты хотя бы формально согласись, моя хорошая, хотя бы сделай вид. А там делай как хочешь, делай как знаешь. А точно так же, как и женщинам, нужно хотя бы формальное контрольное признание: ты у меня самая лучшая, ты у меня самая красивая, лучше тебя в мире нету, что тебя волнует, а какие у тебя переживания, о чем ты думаешь. Вот соблюдение этих формальностей часто делает отношения гораздо более простыми.

0: на этой неделе. Номер третий. Номер второй. Голосуйте за любимого исполнителя.
1: Пусть он станет лидером.
0: Золотой граммофон на русском радио.

0: на русском радио. Артем Сорокин.
1: Вне времени каждый раз чувствуешь себя, когда сидишь в интернете, листаешь ленту, смотришь рилсы, особенно опасные занятия в ночи, когда спать пора. Интересную новость я прочитал по этому поводу, новость касаемо интернета. Значит, в Тамале, это такой город в африканском государстве Гана, мужчина придумал необычный способ защитить свой дом. Он раздает бесплатный Wi-Fi с 17:00 до 7 утра, привлекая местных молодых людей, которые своим присутствием отпугивают потенциальных грабителей. По словам этого мужчины, с момента запуска схемы дом ни разу не обокрали. И вот я смотрю на фотографию, тут такой большой забор, бетонный большой дом, стоит много парней с телефонами рядом с этим забором, яркий свет, и уж попробуй тут проберись в этот дом. Злоумышленникам это сделать будет очень сложно. Другой вопрос, я подумал, а что будет, если он в какой-то момент решит не раздавать Wi-Fi в ночи для всех этих парней? Не устроят ли они возле его дома такую мини-революцию? Давай, Wi-Fi, давай, Wi-Fi, ну и так далее. В общем, идея хорошая, вот что делает смекалка, вот как могут находчивые люди решать различные проблемы в этом мире. Привет всем большой!

Перемены — это красиво, или как пел Виктор Робертович Цой, перемен требуют наши сердца. Хотя, как гласит китайский афоризм, не дай вам Бог жить в эпоху перемен. Часто, кстати, приписывают этот афоризм древнекитайскому философу Конфуцию, но на самом деле это не древнекитайская пословица. Выражение, как выясняется, появилось в середине 30-х годов в Англии и лишь позже стало ассоциироваться с китайской мудростью. Смысл фразы в том, что глобальные стремительные перемены вызывают у людей тревогу, чувство неуверенности, утраты безопасности. Ну, в общем, у каждого свое отношение к переменам. Например, школьники к ним относятся хорошо, переменки — это всегда хорошо. А мы, вот касаемо перемен глобальных, можем и правда их опасаться, но, с другой стороны, без них тоже совсем очень сложно. Лазерный.

Кристина Орбакайте на Русском радио. Губки бантиком в 1:47 по Москве. Ну, мы с вами в сонных гномиков превращаться, надеюсь, не планируем этой ночью. Столько всего замечательного, интересного у нас впереди. Кстати говоря, где-то уже и утром. Поэтому в следующем часе у нас специальный для этого стол заказов. Приветы, поздравления. Пишите в ваши мессенджеры прямо сейчас. +7 916 003 105 7. Все что угодно. Ваши ночные, утренние мысли. Приветы, поздравления, ну и так далее. Ну, а в продолжении эфира Русского радио Джонни!

0: Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.
1: Вот оно какое!
2: Наше
1: утро! Русские перцы! Короче, представляем, в офисе кавардак, все стулья стоят не у столов, а бы где. Заходишь в кабинет, хлопаешь в ладоши, и все стулья сами прикатываются к своим местам.
3: Это прям диснеевская принцесса какая-то.
2: Компьютеру прилетел.
1: О, гномы, да?
3: Да-да-да.
1: Слушай, ну, как бы генеральному удобно, да? Кто-то где-то с кем-то там шушу-мушу, там все дела разъехались, он зашел, все, и все съехали за рабочие места обратно, да.
3: Ну, это на самом деле для тех людей, которые забыли вообще, что такое офис, и как-то сидеть.

0: То есть кстати, стул тебе всегда подскажет.
1: А представляешь, ты сидишь на удаленке в каком-то японском кресле. Кто-то где-то нечаянно. О, супер, у меня все получилось. Хлопнул и кресло. Фэм, работа тебе
2: убежала. Завтра с 7 утра слушайте главное утреннее шоу страны «Русские перцы» на русском радио.

0: полюби.
1: Новая песня на русском.
2: Ты была моей музыкой на краю.
3: Всем привет, это Александр Шоуа. И вы слушаете мою новую песню «Навсегда с тобой» на русском.
1: Русское радио.

0: больше, чем радио. Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Ой, что-то в последнее время тянет меня на поэтические начала столов заказов. Вот в этот раз такое родилось. Стол заказов в интернете без прикрас. Шлю приветы сквозь экран, залечив души изъян. Плюс 7-916-003-105.7. Пишите в нашем мессенджер, друзья, все, что на душе. Есть у вас переживания, мысли, философские размышления в поздней ночи или ранним утром? Ну, конечно, традиционно приветы, приколы над коллегами. Все, у кого-то сегодня день рождения, юбилей, личный, профессиональный праздник. Все уместно, все принимаем. Меня зовут Артем Сорокин, я в этом часе с вами. Наталья пишет: «Доброй ночи, Саша из Москвы. Скучаю. Куда пропал?» Это Наталья. А Валерий: «Доброго утра всем. Передаю привет солнечной Бурятии». А далее: «Здравствуйте, Русское радио». Юлия пишет: «Передайте привет моей самой дорогой, любимой и неповторимой мамочке Светлане Васильевне». Мамуля, ты самое святое, что у меня есть. Моя главная опора и гордость, и радость.

0: Твоя улыбка греет меня в любые холода, а твоя забота ведет по жизни. Спасибо тебе за твое бесконечное терпение и золотое сердце. Пожалуйста, будь самой счастливой и здоровой, а я сделаю для этого все. Очень сильно тебя люблю. Твоя дочь Юлия.
1: Русское радио. Золотая история. Сливки выше облаков.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Наталья пишет: «Привет, Саша из Москвы. Скучаю. Куда ты пропал? Ты лучший. Помню твою парфюмерию. Очень приятная. Хочу быть твоей женщиной». Вот так вот написала Наталья. Откровенно, прямолинейно. Ну, посмотрим, что сделает Саша. Артем, привет. Очень рада слышать тебя. Спасибо за эфир. Людмила из Уссурийска. Доброго утра всем нам. Пусть этот день будет наполнен приятными сюрпризами, яркими моментами, отличным настроением. Пусть все задуманное легко сбывается сегодня. Каждая минута радует. Хорошего всем дня. Слушайте русское радио, и все будет хорошо. Я своим пациентам желаю здоровья и удачи. Всех Людмил поздравляю с Днем Ангела. Я тоже, кстати, поздравляю всех Людмил. У меня тетю мою зовут, тетя Люда. Надо ей сегодня позвонить, сказать что-нибудь хорошее. Привет, Русское радио. Передайте привет моей самой любимой бабушке Вале и маме Любе. Люблю вас, самые лучшие. Дочка и внучка Маша из

0: из Сергиева Посада. Стол заказов на русском продолжается. Времени еще, кстати, много. Пишите.
1: Каждую неделю в хит-параде «Золотой граммофон» Алена Бородина подводит итоги народного голосования. Подарите любимому исполнителю «Золотой граммофон». Голосуйте на сайте rusradio.ru. В пятницу в 5 вечера 20 лучших песен недели. Хит-парад «Золотой граммофон» на русском радио. Про что, про что? Про авто. Про автомобили. Внутри и снаружи. Рассказывает Андрей Осипов. Во вторник в 20:30. Про автомобили на русском.

Есть у меня такая традиция, друзья. Перед тем, как захожу в студию Русского радио, у меня тут в моем шкафчике на Русском радио есть несколько духов. Ну вот просто брызгаюсь, и понимаете, сразу же меняется настроение. Ты заходишь в студию Русского радио совершенно другим человеком, готовым просто на всю страну, на весь мир дарить хорошее настроение с таким легким лоском интеллигентности, если позволите. Дарина пишет: «Добрый вечер, передайте, пожалуйста, привет Кузнецовой Маргарите из города Волхов. Она сегодня работает в ночную смену. Хочу пожелать ей спокойной смены, хорошего настроения от ее подружки Дарины». Так, традиционное пожелание от Аллочки из Сочи. Аллочка из Сочи вообще никогда не спит, но все время слушает Русское радио. И оно и понятно. В городе Сочи темные ночи. Южный теплый морской привет из города Сочи от Аллочки, прекрасного осеннего музыкального настроения. Музыка нас связала и тайную нашей стала. С уважением и любовью, Алла из Сочи. Смотрю, что еще есть. Всем слушателям Русского радио огромный привет. Еду сейчас по Австрии и слушаю вас. Приятная музыка, хорошие теплые слова. Всем хорошего настроения. Сообщение от Андрея. Андрей, вам удачного пути и побыстрее уже доехать до места назначения. Хотя, с другой стороны, если вы едете, отдыхаете спокойно, наслаждаетесь, может быть, отдыхаете от бурного общения, почему бы и нет? Не торопитесь, тише едешь, дальше будешь. Здравствуйте, можно, пожалуйста, сказать: «Софья, сегодня твой день рождения». Софа, сегодня ваш день рождения.

Котейки-то спят сейчас. Ну, по крайней мере, если по нашему, по московскому времени, там, на востоке страны, котейки уже давно проснулись. Кстати говоря, это интересный момент, друзья. Коты ведь и животные тоже, получается, привязаны к солнечной активности. И одни коты сейчас спят, другие коты там, на востоке страны, уже проснулись и активно проживают свой день. Это очень интересная мысль. Александра Колонова пишет: легкого вам эфира, большое спасибо. Виктория Белозерова написала большое сообщение: для друга Кирилла от Вики. Пусть твой день всегда ведет ко мне в гости. Пусть твой путь всегда ведет ко мне в гости. Пусть твои труды будут вознаграждены. Пусть твои желания совпадают с твоими возможностями. Если вам не трудно, поставьте для единственного мужчины, учителя информатики в школе, его любимую песню. Кирилл Сергеевич, пусть в эфире прозвучит песня «Я ей одену кольцо на пальчик». Надену. Там есть такие слова: доброй ночи, Питер, кто не спит, пусть вас согреет милая и добрая музыка, благодарю. Виктория, вам большое спасибо, мы передали привет вашему другу Кириллу, я надеюсь, что он услышал, и какую-нибудь хорошую песню мы точно для него поставим. Даниил на связи: отправьте, пожалуйста, привет моей маме Насте, завтра мы с моим синтезатором едем на занятия. Еще я хочу отправить привет учителю Павлу Васильевичу Иванову, который мне поможет разобраться с этим музыкальным инструментом. Даниил, 25 лет, город Петрозаводск. Даниил, вашему синтезатору большой привет. И скажите ему, чтобы он начинал уже писать хорошую музыку, которую потом можно будет отправить на русское радио.

еще только влезала с подругами весело под павильон. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Людмила Агафонова пишет: «Артем, доброго времени суток, доброго ночного эфира. Люблю русское радио, отличного настроения в кругу супермузыки и преданных радиослушателей. Поздравляю всех обладательниц имени Людмила и себя любимую с Днем Ангела, с Днем Святой Людмилы. Люда, конечно же, поздравляю и очень даже посылаю воздушный поцелуй в адрес Камышина. Любви, красоты, пусть ангел всегда будет рядом. Всем диджеям и ведущим русского радио огромный привет. Всех люблю, целую, нежно обнимаю. Люда, они все спят сейчас. В эфире я. Но скоро придет новостной ведущий русского радио. А диджеи наши сейчас все такие... Готовятся к следующему дню и правильно делают. Валерия Капелька пишет: «Любимое русское радио, доброй ночи. Передайте привет любимому мужу Кириллу. Жду и скучаю. Спасибо тебе, что ты у меня есть. Люблю тебя и наших детей». Александр Михайлов: «Привет, русское. Хочу поздравить племянника Давида с днюхой. Ты лучший». Сергей Сергеевич на связи: «Доброе утро, русское радио. Передаю привет нашим сменщикам Константину и Дмитрию. Ребята, торопитесь, силы на исходе. Всю ночь не смыкали глаз. Ждем кофе и будем его варить. Два Сереги, Кузбасс, Новокузнецк». Ну, Кузбассу отдельный привет, Новокузнецк тоже привет. Сам жил в городе Юрга с 85 по 93 год. Давненько не было в Кузбассе. Надо съездить.

Финальное сообщение в столе заказов Русского радио. Руслан пишет: передаю привет своей любимой маме Людмиле в город Санкт-Петербург. Не переживай, у меня все хорошо. Руслан А. из Саратова. Руслан и Людмила. Вот мама Людмила очень даже правильно назвала сына Русланом. Есть в этом что-то такое сказочное, поэтическое. Юлиана пишет: здравствуйте всем, доброй ночи, доброго утра и хорошего дня. Хочу передать привет в Приморский край, поздравить Василия и Юлиану с днем рождения дочки Василины. С 6-летием поздравляем, счастья, радости желаем и здоровья, настроения.

0: Александр Михайлов написал. Валерия Капелька, любимое русское радио. Передайте привет мужу Кириллу. Жду, скучаю. Спасибо тебе, что ты у меня есть. Люблю тебя и наших детей. Все, друзья, будем понемножку перемещаться в следующий час. У нас там будет много всего интересного. Например, новинка Дмитрия Маликова практически в самом начале часа. Оставайтесь.
1: Артем Сорокин на русском радио.

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС-77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.